0: Радио первое в Казани.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане Maximilian's. До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. Алена, да.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В КНДР проигрывать футбольные матчи очень опасно. В 1966 году северокорейская сборная сумела выйти в четвертьфинал на чемпионате мира, но проиграла. После этого все игроки были отправлены в тюремные лагеря. А избежать такой судьбы удалось только одному нападающему.
0: В мире столько всего интересного.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: случае ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Position number one.
4: BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам пора вспомнить о друзьях, и приятный вечер наполнит вас энергией. Тельцы, вам нужно решить какие-то приятные дела. Единственная проблема – придумать себе развлечение. Близнецы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант снова сработает. Раки, на первое место выходит ваше главное достоинство – склонность творить. Обычные обязанности будут плохо сочетаться с этим. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит отношения с любимым человеком. Девы, вам предстоит помогать кому-то в поиске нужных людей и их контактов. Это сделает вам честь. Весы, что-то из происходящего будет вызывать подозрения. Стоит еще раз все проверить. Скорпионы, вспомните о чувстве юмора. Любые нестыковки можно воспринять с улыбкой, особо не заморачиваясь. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Рыбы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и финансовыми махинациями. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачи.
4: БИМ радио.
5: Это весна, это любовь с тобой. БИМ, БИМ, БИМ, БИМ, БИМ радио.
4: БИМ радио. Первое.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио ООО «Глаз клиник», офтальмологическая клиника «Амик».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Депутаты выступили с инициативой ввести материальную поддержку для отличников и выпускников, награжденных золотой медалью. Предполагается выплата в размере 5000 рублей. Дополнительно предлагается предоставлять таким учащимся путевки в летние оздоровительные лагеря. Третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова пройдет в Казани до 15 мая в рамках форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум». Программа включает юниор-лигу, дегустацию бента-боксов с блюдами кухонь исламского мира, проход участников по улице Баумана, мастер-классы по татарской кухне и фестиваль восточных культур. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан Максимилианс. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены»
4: ООО «Акбарсдом».
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
5: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Как переводится с татарского «якшембе»?
7: «Якшембе»? А ты думаешь, «якшембе» сегодня?
6: А что сегодня?
7: Сегодня не «жимга» разве?
6: Может, и «жимга»?
7: Сегодня же пенис.
6: Я же просто спросил же. Я просто спросил у тебя, что значит?
7: «Якшембе»?
6: Ну ладно, как переводится «жимга» с татарского? Пятница, конечно! Добро пожаловать в пятницу, друзья! Быстро полетела эта рабочая неделька у нас вообще. Посмотрите, мы с вами уже находимся. Во-первых, мы с вами ровно на экваторе находимся мая. Сегодня 15 число, скоро лето. Буквально две недельки, два дня осталось нам с вами продержаться, протерпеть, простоять. И все, июнь. Уже расскажите, пожалуйста, рассаду помидоров уже купили, посадили?
7: Огурцы уже посадили, купили. Соседи взяли.
6: Что, взяли соседей?
7: Да.
6: Посажать не пробовали вы? Сразу готовы берете?
7: Нет, мы взяли рассаду, да, вот сейчас будем сажать, условно. То есть сами не сажали.
6: Теплицы есть у тебя?
7: Нет.
6: Вот, ты еще пока не дорос. Вот эта теплица должна быть размером с футбольное поле.
7: Ну да.
6: Потом что там еще?
7: Которая зимой под весом снега обрушается.
6: Обязательно.
7: Потом ты новые делаешь.
6: Обязательно.
7: Это же
6: называется круг жизни.
7: Да. Тепличная сансара такая.
6: Король Лев смотрели, вот там об этом уже говорили. Вот этот круг жизни, это же он.
7: Да, да.
6: Сейчас будет, смотри, смотри.
7: Новую теплицу понимаешь такой?
6: Упал. Моя теплица. Заново строить. Где-то 500 000 надо мне найти и отдать строителям теплицы.
7: За что? Упала теплица.
6: За что?
7: За что?
6: Может, надо было зимой снег, а тут убирать.
7: Да.
6: Руками своими.
7: Может быть.
6: Ладно, ребята, доброе утро еще раз всем. Хорошее настроение мы желаем. Если у вас его нет, сейчас мы вам его обязательно подарим, потому что с вами, как всегда, напоминаю, самое лучшее утреннее шоу на планете Земля, которое называется издревле очень просто с вами «Утромены». Хорошо! Хорошо! Как сухую землю? Друзья мои.
7: Да.
6: Сегодня пятница, просто много с вами будем разговаривать, болтать. У нас есть утромания, у нас есть различные игры. У нас сегодня код доступа, новая игра.
7: Да.
6: Отличная возможность отправить ребенка куда подальше с пользой для самого же ребенка. Это я про детский лагерь, который сертификат, куда мы будем разыгрывать. Скидку, если быть точнее, туда на 10%.
7: Да, друзья, это не код, который с лапами и с хвостом. Это код.
6: Код
7: доступа.
6: Как Да Винчи.
7: Смотрели 18+ фильм. А то подумаешь, код доступа какой-нибудь. По-своему магазин какой-то рекламируем.
6: Код доступа... собака Скут. Такая очень тоненькая такая штучка получилась.
7: Да.
6: Ну да ладно, что ж у нас теперь? У нас в целом сегодня, понимаете, только есть мы, есть вы, есть новости, и мы с вами будем очень много на эту тему разговаривать. Но сегодня у нас, слушай, у нас сегодня будут отличные гости. У нас сегодня к нам придут сегодня из театра имени Тинчурина.
7: Ничего себе.
6: Мы сегодня будем разговаривать с режиссером из Санкт-Петербурга Александром Крымовым, который с Тинчурина работал и работает. И также мы поговорим с исполнителем главной роли в новом спектакле Зульфатом Закировым.
7: Опа,
6: обязательно.
7: На.
6: Поэтому, ребята, все это обещает быть суперинтересным. Все это мы вам расскажем. Все потихонечку. Пока пойдем готовить историческую справку. Сегодня пятница, еще такой праздничный, веселый, классный праздничный, потому что завтра выходные. С вами сегодня будут напротив меня Фарид Галимов.
7: А напротив меня Альберт Кузяхметов.
6: Все, и сянствуйте, Хайрлир Тайдакс. Пошли бы!
2: Утро, мэны. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим Радио.
8: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
9: ТТС.
10: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
11: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
14: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
15: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
16: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
7: Париж и Картур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали? Попали на пар. Островского 16/3.
8: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
9: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
10: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народные советы.
2: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — это положить их вместе в стиральную машинку.
3: Спонсор программы — ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Историческая справка.
6: 15 мая, середина мая. И прикинь, да? Скоро уже конец мая. Весна кончается, лето начинается. За летом будет осень, за осень зима, потом опять весна и лето.
7: И опять мы будем сидеть и говорить такие: 15 мая!
6: Круговорот. Но, как говорила одна известнейшая блогер, 15 нормально.
7: Да.
6: Вот и оно.
7: Меньше плохо.
6: Нет, почему плохо? Вы видели среднестатистически?
7: Вообще, она сказала приговор.
6: Смотри, да нет, это один человек сказал, вообще плюс.
7: Я понимаю.
6: Среднестатистическая любимая дата — 13 число, запомните. Не то, что любимая, а нам всем данное. Это среднее число, я вам хочу сказать.
7: Среднее татарское.
6: Поэтому нет, почему?
7: А, нет,
6: вообще. Да, у нас среднее 33.
7: Среднеположское, сказать.
6: Но спрашивали только у мужчин. Итак, сегодня начнем историческую справку с праздников сегодня. Международный день семей сегодня.
7: Да, день семьи, друзья. Это классный праздник, кстати.
6: Исключительная роль в обществе. Напомнить о многочисленных проблемах, которые стоят перед семьями. Это праздник ООН. Поздравляем всех, у кого есть семьи, у кого нет семей. Давайте, заводите, что сидите, когда за детишками. А, у вас уже есть ребенок. Когда, кстати, за вторым, за третьим и все эти от родственников вопросы.
7: Кстати, молодой праздник, он в 93-м году так появился.
6: Конечно, чуть моложе меня. На 2 года.
7: Чуть-чуть.
6: Да. Международный день климата это сегодня.
7: Это хорошо.
6: Вот мы сегодня как раз кондиционер запустили в честь этого, потому что не до 27 градусов жары.
7: Climate control.
6: English. Напомнить об угрозах глобального потепления хотят в этот праздник вообще. Согласно данным метеорологов, за последние 35 лет темпы климатических изменений резко возросли, что приводит к разрушительным последствиям, экстремальным погодным явлениям, таянию ледников, повышению уровня мирового океана. Очень страшно. Вы это скажите ребятам, которые были похожи на слонов и с шерстью. И что случилось их после потепления?
7: Это которые мамонты?
6: Да, да.
7: А у них были папонты?
6: У них были папонты, конечно. И сынанты, и доченты, и бабамонты. Там очень много. В общем, ребят, не стоит переживать. Просто таков путь, такова жизнь. Международный день осведомленности о мукополисахаридозах.
7: Чего?
6: Это группа редких наследственных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ из-за дефицита ферментов. Короче, смотри. Если у тебя есть эта болезнь, страдает соединительная ткань, потом после этого следом кости, суставы, нервная система, сердце, слух и зрение, надо повышать осведомленность. Мы вам напоминаем о том, что если что-то не так, идем к врачу, сдаем анализы и уже идем спокойно выяснять, что не так с организмом. Недавно только смотрел короткий видос от практикующего врача, который говорит: приходит ко мне мужчина 55 лет. Я говорю: что? Я говорю, у него спрашиваю: что не болит? Он говорит: вообще ничего не болит. Он говорит: как ничего не болит? Спина? Нет. Мочеиспускание?
7: Да.
6: Нет,
7: поясница.
6: Все нормально. Все, говорит, что? Даже сердце не колет. Вообще, говорит, ничего нет. Говорит: а в чем секрет? Он говорит: просто, я, говорит, каждые 2-3 года, говорит, прихожу к врачам. Нахожу, говорит, какую-то, ну, просто прохожу чекап различный.
7: Какой-то ТО прохожу,
6: да, он, да. И просто, говорит, врачи мне говорят: не откладывай, сразу решай проблему.
7: Масла, фильтра меняю, все нормально.
6: И все нормально, да, оказывается, да. Представляете? Оказывается, если к организму относиться как к автомобилям, дорогие мои автолюбители, кстати, то он нормально,
7: да,
6: выживает.
7: Кстати, да.
6: Это
7: кстати
6: то же самое, что, ну, знаете, вы там, ну, масло не поменяли, там, откатали 20 тысяч, а потом капиталка, понимаете? Вот это то же самое, только...
7: Типа, ну, подумаешь, что это скрипит, ну, ничего, само себя пройдет. Только не пройдет, ребят.
6: Понимаете, наша капиталка, она так не прокатит. Мы сразу в разборку с вами уходим.
7: Причем конкретно.
6: Да, клапана нам никто регулировать не будет. Поэтому берегите себя, только мы сами ответственны за свое тело, за свое здоровье.
7: Смотри, серьезный праздник есть, кстати.
6: Давай.
7: День военно-политических органов ВСРФ. Новый памятный день, учрежден указом президента.
6: Слушай, хорош праздник.
7: А еще смотри, сегодня день московского метрополитена.
6: Ну куда без этого?
7: Поздравляю. 15 мая 1935 года открылся первая линия столичного метро. О, в 1935 году уже.
6: Вот это очень большой срок. Это вообще поздравляю, во-первых. 91 год получается московского метрополитена. На секундочку. Ну, а что ж, столица. Одним словом.
7: Ну да.
6: День исчезающих видов животных сегодня. Мы тоже поздравляем тех, кто защищает этих животных, пусть как можно больше. Значит, кстати, у нас в Татарстане наоборот, плюс у нас вот несколько животных из Красной книги убрали. То есть популяция, ну, все больше и больше становится.
7: Да, пока выйдет.
6: А вот потом расскажем, если честно. У меня там есть одна новостюшка. День горного бега в России сегодня. Кто по горам бегает? День виртуального помощника. Международная ассоциация виртуальных помощников помогла. Ну, есть такие ассистенты, они занимаются планированием, почтой, соцсетями. То есть виртуальные помощники, такие программные решения на базе искусственного интеллекта. Вот теперь новый у них праздник, представляешь?
7: Смотри, какой смешной праздник. День принесите кому-нибудь цветы. Ну, принесите кому-нибудь цветы.
6: Принесите кому-нибудь цветы без повода и без причины. Эту песню написал цветочный магазин. Это реклама на самом деле. Вот так и звучит. Сегодня у наших братьев тоже праздник, день ассистента. Осетинского языка и литературы. Я считаю, что все народы братья у нас внутри России, поэтому
7: ой,
6: поздравляю.
7: Какие пироги осетинские вкусные.
6: Вообще! Осетия, да. Северная, Южная, да. просто восторг. А, ну и, конечно,
7: ну, мне, кстати, литература. Друг предлагает сгонять, кстати.
6: Кто предлагает сгонять?
7: Друг сгонять. Он говорит, поехали, как полетим, говорит, в Минводы, да. Там берем в прокат мотоциклы.
6: Да, минеральных вод и обратно. С кем, раз, с ней, брат. Слов нет, брат.
7: Да.
6: Кайф.
7: Мотоцикл прокат берем и едем туда.
6: Да вы че?
7: Да, прикинь.
6: Ну ты, ну нет, не надо. Там ты выпендриваешься, сколько можно вообще.
7: Нет, он меня зовет, я думаю,
6: все уже,
7: получится.
6: Все, не надо мне вот эти рассказы твои, все уже, неинтересно. Все, иди, общайся с своими друзьями.
7: Поедешь, да. Лена, поедешь.
6: Куда я тебе? Хотя когда? Ну, посмотрим, в общем.
7: В июне?
6: О, ну все, супер. Тогда скажем Андрею Дмитриеву, что он один поработает недели три. Ладно, давайте посмотрим, в каких разных странах какие праздники отмечаются. Вот сегодня в Индии день дерева. Такая акция протеста против плана властей вырубить тысячи деревьев вокруг национального парка. Это произошло в 2016 году. С тех пор этот праздник и остался.
7: Прикольно. В Иране день персидского языка.
6: Очень
7: поздравляю.
6: Красиво. В Японии фестиваль мальвы Айой Мацури. Связано с легендой, когда-то люди преподносили богам листья мальвы и в благодарность за спасение от наводнений и дождей. И с тех пор этот праздник считается таким важным. И считается, что растения обладают чудодейственной силой, защищает от стихии. О как.
7: Вот классный праздник, нам с тобой понравится. Сегодня в США день нейлоновых чулок.
6: Ой, как приковай. Так, замечательно. В Израиле день Иерусалим, никто не сомневался. Из интересных таких, так называемых, веселых праздников. Сегодня день пиццерийной вечеринки. Далее.
7: Пиццерийный? Прикольно.
6: Да, следом за ним день лакоманьяка. Это те, кто занимается маникюром, коллекционированием лаков для ногтей. Вот такая необычная дата, в 16-м году появилась.
7: А в Новой Зеландии очень прикол. День борьбы с хулиганством, день розовой рубашки.
6: Правильно, вот так. Надеваешь розовую рубашку, хулиганы к тебе подбегают, а ты мастер спорта международного класса по боксу. И начинается праздник.
7: Да. Фамилия твоя Поветкин.
6: Да, конечно. Ну там уже не Поветкин, а Полицуев получается.
7: Полицунскин.
6: Апперкотов. Все как мы любим. Так, посмотрим на народный календарь, на наш любимый, дорогой, родной. Сегодня у нас Борис и Глеб сеятели.
7: Ох!
6: Первые русские святые. Их издревно почитали как заступников родной земли. Борис и Глеб. В этот день на Руси было принято сажать овощи, в частности, тыкву и огурцы. Ой, это тыква, если честно. В деревне вот так картошку сажаем, вот на все остальное поле тыкву
7: просто
6: засеваем.
7: Просто так бросаешь зерны.
6: Не просто так ногой надо придавить, да, надо, ну, поле притоптать. Вот, далее.
7: А еще этот праздник называется Соловьиный день. Называют его.
6: Вот, а
7: о, я сегодня кукушку первый раз слышал.
6: Ого.
7: Я просто
6: ничего себе, ты что, Цой давно ее написал. Ты что?
7: Я гагаринскую.
6: А, все, я тебя понял. Космос любишь. А, чтобы обеспечить богатый урожай, прибегали хитрости. Закапывали на грядке пестик от ступки. Бедная ступка без песика, как это?
7: Ну да.
6: В полях тем временем продолжался активный сев хлеба. В этом деле также просили помощи у святых князей, естественно. Ну, а почему про соловья речь зашла? Потому что к середине мая вовсю начинали заливаться соловьи.
7: А, вот, да. Ну да. Кстати, что можно делать? Ну, то, что... А, это не соловей. Это русскоплясовая.
6: Ну да, танцует рядом, ничего могу поделать, пожалуйста.
7: Что можно делать? Заниматься огородом, как ты уже говорил, торговать и продавать. Сегодня можно просить о повышении, наводить порядок и помогать нуждающимся можно. А вот нельзя сегодня тратить все деньги.
6: Правильно.
7: Не тратить никогда. Пересчитывать накопление вечером тоже
6: правильно.
7: Не стоит. Давать или брать долг не
6: правильно.
7: Надо. Оставлять найденные деньги нельзя тоже. Выносить ссор к выходу и ссориться и сквернословить, ну это как всегда уж.
6: А я хочу, вот ты сегодня соловья слышал, ты пропустил примету. Существовала примета. Если при первой соловьиной трели быстро скинуть рубаху, то это убережет хозяина одежды от блох.
7: А вот смотри-ка про кукушку с лавиной пени.
6: Промолчал, смотрите, ребят, слыхачу, промолчал, смотрите. А я тебе помочь хочу.
7: Услышит соловей раньше кукушки, к счастливому лету. Если соловей поет всю ночь, за день будет солнечным. А я кукушку раньше слышу, получается.
6: Я знаешь, что хочу? Если на соловейную трель своей трелью ответить, тогда что будет?
7: Своей дрелью только могу ответить.
6: Ну, это тогда тоже может быть, да. Примета о погоде, значит. Если вы услышали соловьиное пение раньше, чем пение кукушки, вас ждет счастливое лето. Вот это только что говорил-то или что? Это тебе, пожалуйста,
7: типа примета. Вот, зацвела черемуха, скоро наступит резкое похолодание. Но черемуха уже давно зацвела.
6: Не надо, давно, все, идите отсюда. Ну, а если всю ночь поют соловьи, следующий день будет погожим, теплым и солнечным. Судя по всему, соловьи этим и занимались, потому что погода действительно сегодня обещает быть невероятной. Ну, а я перейду к историческим событиям этого дня. И переместимся мы в 1157. Князья Суздальского и Киевского Юрия Долгорукова, вероломно отравили на пиру у киевского боярина Петрилы в 1157 году. Имя-то какое? Говорящее.
7: Имя говорящее реально.
6: В 1484 году в Москве, точнее в Московском Кремле, был заложен Благовещенский собор.
7: О!
6: Далее, значит, в 1618 году немецкий астроном Йоганн Кеплер, это очень известнейший в астрономии человек, открыл законы движения планет. Ну, то есть сказал, что, ребят, есть определенные законы, вот так они двигаются, не просто так, оказывается, все.
7: Далее. Да, прикольно. 1718 год. Английский юрист Джеймс Пакл запатентовал один из первых пулеметов, ружье Пакл, прикинь. О, сам был юристом, интересно.
6: Ох, какие вот эти пулеметы тяжелые вообще.
7: Да уж.
6: Да. Далее, значит, смотрите. Первые газонокосилки были представлены в Всемирной выставке в Париже в 1855 году.
7: Вот я завтра буду ее осваивать.
6: Там же стиральная машина Мура, там же швейная машина Зингер и там же безопасные спички.
7: Ничего себе.
6: Которые только от черкаша могли работать. Вот, черкаша, которые на коробочке, если что, друзья мои, не о тех, которые вы могли подумать. Далее, 1867 год, император Александр II утвердил устав общества попечения о раненых, больных войнах, который впоследствии станет российским обществом Красного Креста. В 1928 году в мультфильме «Playing Crazy» впервые появился Микки Маус.
7: А, вот это как раз. Вот это.
6: Он очень слабо тогда был похож на Микки Мауса, просто это был такой прототип.
7: Он же там за штурвал такой насвистывал. Это же первое появление, по-моему.
6: Возможно, нет. Возможно, нет. Надо будет посмотреть.
7: По-моему, да.
6: 1935 год. Открылась первая в СССР линия московского метрополитена от станции Сокольники до станции Парк Культуры.
7: Ну, ладно, мы и поздравляли уже.
6: В США начали нейлоновые чулки продавать в 40-х годах. В 1988 году именно в этот день начался вывод советских войск из Афганистана.
7: Ну, было дело.
6: Этом исторические события у нас все, значит, дни рождения. Кто сегодня отмечает, давайте внимательно посмотрим.
7: Поехали.
6: А там есть что рассказать. Ну, во-первых, Иван Пушкин.
7: Пущин, да?
6: Друг, поэт, мемуарист, декабрист. Друг кого, говоришь?
7: Друг и однокурсник Александра Сергеевича Пушкина.
6: Конечно.
7: По Царско-сельскому лицею, да.
6: Было-было. Далее, значит, Илья Мечников, русский и французский биолог и иммунолог, основатель научной геронтологии, нобелевский лауреат 1945 года. До сих пор там какой-то есть кисломолочный напиток Мечникова, там, он так и называется. Слушайте, я где-то в магазине вот видел один раз, мне подскажите. Виктор Васнецов родился, русский художник.
7: Вот, русский живописец, график.
6: Три богатыря, Алена Царь Иван Грозный. Все это Виктор Васнецов 1848 года рождения.
7: Пьер Кюри, кстати.
6: Ну, без него никак.
7: Да, это же французский тоже химик. Пьер Мари Кюри. Помнишь, в школе мы проходили?
6: Именно так.
7: Лауреат
6: Нобелевской премии. Ну и как там феминистки любят говорить, все жена сделала, Пьер просто себе все забрал.
7: Ну, типа того.
6: Да. Лайман Фрэнк Баум родился. Американский писатель, создатель волшебной страны Оз.
7: Да, да, да, видел его.
6: Михаил Булгаков.
7: Вот это да. Вот это русский писатель советского периода. Врач, драматург, театральный режиссер и актер. Автор романа, повести, рассказов, пьес. Ну, все знаете. Конечно, «Собачье сердце», «Белая гвардия», «Записки юного врача», театральный роман, «Роковые яйца». Намного.
6: «Мастер и Маргарита».
7: «Мастер и Маргарита», конечно.
6: Все 18+. Да. Ну и в продолжении у нас есть люди, которые родились в этот день и все еще с нами по одной планете шагают. Это, например, Джон Гленн, 94 года. Это английский кинорежиссер. Он 5 фильмов о Джеймсе Бонде снял, среди которых, например, «Лицензия на убийство». Все фильмы 18+, на всякий случай. Далее, значит, посмотрим внимательно.
7: Не, ну, к сожалению, ушедшего здесь. Значит, Светлана Светличная. Понял? Не виноватый, я он сам пришел. Вот
6: есть такой.
7: Есть, Людмила Касаткина, тоже величайшая актриса, которая играла, помнишь, «Укротительница тигров» она вот играла. Так, молоденькая такая советская актриса была, очень крутая.
6: А, ну еще Анастасия Слоневская, 46 лет. Это певица Слава, телеведущий, киноактриса, автор песен.
7: А, общем, да?
6: Тоже родилась в этот день, ей, оказывается, уже 46. Вот так вот, дамы и господа. Ну а мы что можем сказать в завершении? Сделайте этот день великим для себя. Тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы обязательно об этом в утроменах расскажем в рамках нашей любимой рубрики, которая так и называется «Историческая справка, дамы и господа». всем спасибо и всем доброе утро.
5: Историческая справка.
1: Реклама на Бим-радио.
8: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
9: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
10: В Мисти Парке!
9: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
10: В Мисти Парке!
11: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
9: Это круто!
12: ИП Жуличев, НА, 0+.
13: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
14: Папа, еще круг!
15: А я на боулинг.
16: Мам, я в игровые автоматы.
17: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
3: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
4: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
5: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи, жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, шесть подушек, пять мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
7: Кто все это повезет?
8: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам пора вспомнить о друзьях, и приятный вечер наполнит вас энергией. Тельцы, вам нужно решить какие-то приятные дела. Единственная проблема – придумать себе развлечение. Близнецы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант снова сработает. Раки, на первое место выходит ваше главное достоинство – склонность творить. Обычные обязанности будут плохо сочетаться с этим. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит отношения с любимым человеком. Девы, вам предстоит помогать кому-то в поиске нужных людей и их контактов. Это сделает вам честь. Весы, что-то из происходящего будет вызывать подозрения. Стоит еще раз все проверить. Скорпионы, вспомните о чувстве юмора. Любые нестыковки можно воспринять с улыбкой, особо не заморачиваясь. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг, вам пора вспомнить о друзьях, и приятный вечер наполнит вас энергией. Тельцы, вам нужно решить какие-то приятные дела. Единственная проблема – придумать себе развлечение. Близнецы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант снова сработает. Раки, на первое место выходит ваше главное достоинство – склонность творить. Обычные обязанности будут плохо сочетаться с этим. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит отношения с любимым человеком. Девы, вам предстоит помогать кому-то в поиске нужных людей и их контактов. Это сделает вам честь. Весы, что-то из происходящего будет вызывать подозрения. Стоит еще раз все проверить. Скорпионы, вспомните о чувстве юмора. Любые нестыковки можно воспринять с улыбкой, особо не заморачиваясь. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку.

0: еще раз все проверить. Скорпионы, вспомните о чувстве юмора. Любые нестыковки можно воспринять с улыбкой, особо не заморачиваясь. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Рыбы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и финансовыми махинациями. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачи!
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Самый точный прогноз погоды. Сейчас вас будем радовать, потому что впереди. Ну, в общем, Фарид, не буду работы лишать. Фарид, расскажи, что там у нас ждет.
3: Работы лишать. Друзья, нас ждет неделя жаришки. Уже плюс 20, представляешь, в Казани. Прямо сейчас плюс 20 уже. Сегодня осадков не обещают. Сегодня, друзья, внимание, официально прогреется до 28. А это значит, будет точно больше.
2: Отлично.
3: 28, представляете? 4 метра в секунду, юго-восточный ветер. Влажность 45%, дорогие друзья. И смотрите-ка, завтра уже 16 мая тоже 28. 17 мая 29. 18 мая плюс 30. Вторник 19 мая плюс 30. Представляешь? Среда 20 мая 29. Ну, жара прям, да? Четверг 21 мая 26. Прям класс. А, во, в пятницу 22 мая обещает дождь.
2: Надо, это потому что спасать там на маленький...
3: Как раз,
2: нормально,
3: да?
2: Нормально,
3: да.
2: Сейчас,
3: класс, ну просто шикарно. Что ты скажешь, ребят, наконец-то пришло тепло. После холодной весны.
2: Будем гадать сейчас, насколько вот будет... Знаешь, что мне интересно? Июнь, начало июня. Будет холодно или нет?
3: Не знаю.
2: Традиционно
3: не
2: май жаркий, потом июнь,
3: а потом, помнишь, да?
2: Потом что-то не то.
3: Помнишь, один год заморозки даже были?
2: До минус трех я до сих пор почему-то помню. Да, это страшное время было такое. Июнь интересный был. Дамы и господа, всех поздравляем. Лето близко.
1: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Да, у нас тут отличные новости. Казанформ же идет сейчас в данный момент.
3: Да, вот да, да, да.
2: Вчера он был и продолжает он идти.
3: Казан-мусульманформ.
2: Значит, смотрите, из интересного. Казань может стать финансовым центром на карте мира. Именно с таким заявлением на Казанформе выступил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
3: А что это означает?
2: По его словам, кризис и закрытие старых логистических маршрутов открывает возможности для экономического ренессанса. Вот и думайте, я не знаю.
3: Да, да, да.
2: Думайте,
3: они
2: сами.
3: Они любят эти красивые вот эти вот всякие, вот, ренессанс, туда-сюда, по факту.
2: Все как, ну нет, почему? А почему так?
3: По факту запретить, закрыть.
2: Где уж, смотрите, потихоньку-то экономически, может быть, очень даже хорошо. Ну а что, у нас, ну, через нас будем, как в старое время, где-то стоять на шелковом пути просто. И туда-сюда, там 50.
3: Да, 80. Но видишь, сейчас говорят, что 50. Вот этот шелковый путь, они стали по-другому там этот путь-то проводить. Из-за того, что в России санкции, 50-е.
2: Как начали
3: как-то
2: проводить?
3: Там другими, ну, путями, как? Откуда-то через там вот эти вот, ага, те страны. Казахстан, вот с других сторон, короче.
2: Ага. И что, и что?
3: Ну, вот говорят, что вот они решили маршруты.
2: Что в итоге-то?
3: Но не пойдет через Россию. Вот и все. Вот что и так. В итоге-то.
2: Не знаю. Я думаю, что все будет невероятно хорошо.
3: Нет, я надеюсь, что будет все хорошо. Очень хочется, потому что мы любим
2: наш город. Тем временем у нас продолжается, значит, бытовое шоу показываться с 14 по 16 мая, напомню, с 20.00 до полуночи. Шоу на стенах Казанского Кремля. Красивое световое. Даже мечеть Кул-Шариф подсвечивается. Невероятно красивое зрелище. Даже по видео невероятно очень нравится все. Смотрите обязательно. Совсем скоро у нас еще и будет фестиваль светового там и медиа-искусства в Казани. В общем, все это мы очень сильно ждем, любим, обожаем, потому что наша прекрасная Казань станет еще краше.
3: И не
2: еще
3: говори.
2: Светлее, и, конечно, это невероятно. На Кировской дамбе в июне
3: вот
2: планируют открыть городской курорт.
3: Там небольшое видео появилось, я такой, ничего себе, да. там шезлонги, в ряд, как будто, реально смотришь, как будто показывают какой-то берег Турции, там пятизвездочный отель какой-то.
2: Шезлонги.
3: А это ведь наша Казанка.
2: Я бэйби, шезлонги. Там ее вино.
3: Шезлонги там, ребят, там здоровенный бассейн, бассейн, там бани, хамамы.
2: Бани, пляж, гостиница, бассейн, падл-центр.
3: Главное, чтобы не падал.
2: Главное, чтобы поднимался. И фудкорт, конечно же. В общем, центр притяжения летом будет такой мощнейший. Ну, красиво выглядит, очень-очень классно. Песочек там, вот это все. Можно будет в Казань купаться цивильно, наконец-то.
3: Ну да.
2: Вот, и не

0: наблюдать. У нас есть разные пляжи, и наконец-то мы на этот пляж выводит нас на новый уровень.
1: Подумаешь, подумаешь, вода такая грязненькая, вонненькая там рядом.
0: Уже не будет, я думаю,
1: такие фильтра нам выставить. И на спине такие кишечные палочки плавают. Брасом.
0: Каждый год, как мы знаем с вами прекрасно, у нас просто так не открывает. Я думаю, в этом году Казань будет невероятно чистая, есть у меня такое ощущение. Невероятно чистая просто будет.
1: Не, Казань великолепна. У нас же опять БРИКС пройдет в этом году, представляешь?
0: Ага.
1: У нас новая волна опять в Казани будет. Это же великолепно.
0: Вообще супер.
1: А это значит, город опять снова чище, красивее.
0: С каждого раза все чище и чище, ребята. Вот так вот мы и живем с вами. Тем временем еще одна новость, которую я хотел бы так немножечко подцепить ее, зацепить, ну-ка, так сказать. Давайте. Госдума одобрила закон, по которому максимальный объем сверхурочной работы увеличит вдвое. Со 120 до 240 часов в год. Тем, кто за год перерабатывает больше 120 часов, раз в год смогут дать один рабочий день для диспансеризации сохранения места работы.
1: Один.
0: Вот, слышь, удачи вам, говорят, счастья, да? Любви, здоровья. Надо работать, пока пахать надо.
1: Шлягать, да?
0: Да, и давайте не будем сейчас делать и так далее, и так далее. Вот, и это еще...
1: А это прямо, ну, типа, должны работать в два раза больше, или это по желанию?
0: Ну, нет, почему?
1: Сверхурочно же это как бы.
0: Это, ну, имеется в виду максимальный объем сверхурочной работы. То есть раньше можно было сверхурочно 120 часов только работать.
1: Да, регламентировался, да.
0: Да, но опять-таки сверхурочная работа, я так понимаю, она и оплачивается чуть-чуть по-другому.
1: Да, она подолжена, она там, по-моему, в двойном размере, если не ошибаюсь.
0: Некоторые берут эту часть задач на себя, потому что, например, они свои основные обязанности успевают сделать, и они еще там сверху на себя что-то берут и еще занимаются, вообще зарабатывают деньги.
1: Смотри-ка, 240 часов разделить на 8, если трудовой день 8 часов.
0: Да.
1: Это же получается сколько дней? 30?
0: Опять, еще раз напомню, это максимальный объем, это не обязательно прям 240 часов работать. Это в смысле, перерабатывать на 240 часов, да.
1: Но, я понимаю, но просто если как бы сложить, это же прям месяц еще выходит.
0: Нормально это выходит, нормально. Как бы, что думаете, деньги просто так что ли берутся? Но, надеюсь, никогда у вас сверхурочной работы не будет, а зарплаты наши будут невероятные, бесконечные. Когда-нибудь.
2: Утромены сделают твое утро.

0: утро Мэни сделают твое утро.
1: Вот мы, конечно, ребята большие, мы бимедиа вообще теперь у нас на всех уровнях вообще бизнеса. Мы больше, чем радио, уже давным-давно, уже больше 30 лет на связи в Казани и в Татарстане, и в России, и в мире. Мы в соцсетях, мы на главных городских событиях. Мы входим в топ-5 радиостанций страны по вовлеченности соцсетей.
2: На секундочку, да.
1: Если что. Ну, и я уж молчу про наши мероприятия, которые, ну, собирают буквально тысячи ваших потенциальных клиентов прямо на улице города.
2: Но еще, и на города, и в России. Ну, мы же сколько проводим нас?
1: Да где только?
2: Ну, и мы нас... из 90-х, и чего только нет нас?
1: У нас в арсенале минимум 700 успешных кейсов, если что. И мы создаем уникальные интеграции там, где живет ваша аудитория. Бимедиа, мы объединяем людей, развиваем ваш бизнес, и это 18+. Но все это к чему вообще я говорю? Иногда же вот при всем при этом, у каждого свои задачи. Вот мы, например, хороши в том, чтобы общаться с аудиторией, чтобы создавать медиа, но кто-то хорош в других аспектах. И этих людей мы тоже с собой берем в наш корабль под названием «Профессионализм». Смотрите, значит, на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Акбарсдом». Мы с вами прекрасно знаем, что самое, что ни на есть важное в жизни, это, конечно, купить уже, в конце концов, собственное жилье. Так что, если вы планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарсдом», ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома-усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. Дома, усада, место, где жизнь расцветает. С такими-то ценами вообще расцветает хорошо. Акбарсдом. Дом там, где мы. ЖК «Дома, усад», ПК-1, ОСЗ, новый сад. Проект декларации на сайте наш.дом.рф. О, Акбарсдом. Не оферта, ребятоньки. 5900. Это что? Счастье какое-то.
2: Конечно.
3: Реклама на Бим-радио.

рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
1: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина «Алтайская» 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: заметки на БИМ-радио.
1: О дорожной информации рассказываю вам прямо сейчас. В данный момент в Казани у нас 5 баллов, движение плотное, уже классические 5 баллов, к сожалению. Проспект Победы от Глушко до Губкина 20 минут, Вересаева-Ленинградская от Ударной до Максимова 14 минут, Чуйкова от Адарацкого до Амирхана 11 минут, Амирхана от Ямашева до Чуйкова 9 минут, Короленко от Гагарина до Ямашева 8 минут. Мосты и дамбы свободны, кроме Кировской дамбы, в центр там 5 баллов. Давайте смотреть, что у нас по ДТП.
2: Амирхана, а Чуйкова?
1: Ну вот.
2: До цели прям перекресток.
1: И опять въезд у нас, кстати, в этот раз Оренбургский тракт у нас, ну, действительно, почему он такой забитый вообще? И туда что-то ДТП даже не вижу.
2: Где, да, Оренбургский?
1: Все стоит, ага.
2: Ну, форум продолжает, там иногда перекрывают, различные все. Делегации проводятся, да.
1: Тогда вопросов больше не имею. ПДД соблюдайте, через час она на нас, чем вам раскидает за жизнь, все.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. А мы с огромным удовольствием представляем вам участника «Утромани». Сегодня это Марат Зайнуллин. Марат, доброе утро!
3: Доброе утро всем.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Казань.
1: Доброе утро вообще. Марат, ты у нас бренчтапхар, да, первый раз?
3: Бренчи.
1: Как тебе ощущения?
3: Необычно, немножко волнительно, но пока все нравится.
1: Хорош вообще. Расскажи, ты как долго нас слушаешь? И вот ты же не приходил, а решил прийти. Вот как так случилось? Вот какой был момент, когда это все надо идти? Вот так.
2: Кто тебя заставил?
3: Плотно слушаю вас уже с момента, когда Артем Рычев, Айрат Загриев. Ну да, с этих моментов. С этого момента слушаю плотно. И когда программа «Утромани» появилась, уже каждое утро стараемся слушать, не пропускать. Ну и потом как-то захотелось попробовать поучаствовать, потому что вопросы, конечно, в машине легче отгадывать, когда едешь.
1: Классика?
3: По утрам.
2: Да, это всегда так, да.
3: И думаешь, ну, давай попробуем, может, получится.
1: Ну, вот. Слушай, все здорово вообще, все получилось, ты здесь, добро пожаловать. И всем слушателям напоминаем о том, что вы также можете к нам прийти, отвечать на вопросы. Достаточно оставить заявку, пишите нам +7 927 24 22 28. Мы вам обязательно пришлем ссылочку, что, где и как.
2: Ну, а на Марата можете посмотреть, друзья, у нас прямая трансляция в ВК, в нашей группе «Радио Казань». Заходите, смотрите.
1: Напоминаю, Марат, о правилах. У нас 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. В общем, пожелаем удачи. Все болеем. Кстати, у тебя, ты кому рассказал, что к нам придешь, Марат? Кто болеет?
3: Любимая жена, дети, друзья.
1: Всем большой привет, всем болельщикам. Да. Ребята, держим кулачки, верим. Первый вопрос на 100 рублей. Let's go!
0: Утромани!
1: Let's go. Переводится как «Алга», она переводится как «Вперед». В общем, вопрос такой. Как называется вьющаяся или завитая прядь волос? Ну, вот когда такая кудряшка.
3: Так, локон. Локон.
1: Все?
3: Локон.
1: Ну.
2: Ну, все.
1: Я просто спрашиваю, все?
3: Да. Был, да?
1: Все тогда, локон. Ну, это 100 рублей, конечно.
0: Утромены. Утроманят.
1: Сувенирные 100 рублей, уже готовые. Хрустят.
2: О, покажу прям на камеру.
1: Вот, все, пожалуйста, вот такие вот с подписями, с печатями. Это на память, на добрую, классную, невероятно. Мы же продолжаем с вами. Следующий вопрос такой будет, литературный, но больше, наверное, такой сказочно-детский, наверное.
2: А, интересно.
1: Такие поучительные, так сказать, произведения. Внимание, вопрос. И ответила посуда, было нам у бабы худо, не любила нас она, била нас она, запылила, закоптила, загубила нас она. Вопрос, откуда строки?
3: Мой додыр, нет.
1: Но он больше, там, как он был там? Что-то.
2: Чайник, начальник.
1: Да, а, вот, да, он немножко.
2: И посуда, командир.
1: Да, он такой был,
3: посуда, командир.
1: А тут вот у бабы какой-то худо было, по сути. Это прям цитата. Что это за баба? Это опять-таки цитата, это не мои слова. Не надо мне сейчас. Какая-то вот... По сути, было у какой-то женщины плохо.
2: Вот эту бабу как звали?
1: Ну и произведение, соответственно. Нам нужно назвать произведение, да, откуда строки.
3: Так, вот приехали, получается.
1: Здравствуйте.
3: Уже.
1: Нет, ага. Приехали так, вы уже давно. Это уже... Сейчас, это вспомнить. Это Корней Чуковский.
2: Да.
1: Корней Чуковский. Там даже мультик такой был. Когда такая женщина, она немножко чумазая такая была, немножко.
2: Ну, от нее посуда сбегает, да.
1: Да, и она все убегает куда-то, убегает.
2: И там и как раз вот этот вот и был начальник, командир.
1: Да.
2: Произведение, просто название было такое интересное.
3: Ну, вообще пока ничего не приходит в голову. Сейчас, секунду.
2: Ну, представь, вот у тебя сбежала вся посуда. Это же что для тебя? Это же прямо...
3: Горе.
2: Это же прямо горе, да.
3: Федорино горе.
1: Федорино горе. Я принимаю этот вариант ответа и хочу сказать, что это верно.
0: Ультрамены утро манят.
1: Так. Так. Ну что ж, вспомнили мы Федорино горе. Это всегда на подкорке, она где-то там.
2: Да, такое, да. Потому что в голове такой, мой додыр. Я тоже, кстати, сижу такой, мой додыр вроде.
3: С посудой было связано, поэтому сначала.
2: Да, нет, там и есть мой додыр, но просто само название другое.
1: Да уж.
2: Но... У нас тоже вспомнили наши слушатели, которые смотрят трансляцию.
1: Молодцы.
2: Вот Альфред вспомнил, да.
1: Молодец. Вот Альфред красавчик. Это все красавчики, пишите. Так, следующий вопрос у нас на 1000 рублей. Звучит он вот так. Как на Руси называли мастера, который разрабатывал проект здания, разбирался в строительных материалах и технологиях, а также руководил рабочими? Сегодня это у нас, ну, условно, прораб, там, руководитель стройки. Тогда это прямо было... Такое название. Ну, вот это, кстати, именно вот из Руси, можно сказать.
2: Я вопрос не смотрел, но я прям знаю этот ответ. Хотя не видел я.
1: Конечно, ты учился. Конечно,
2: в строительстве учился, да.
1: Да. То есть это такой и архитектор, и начальник строителей.
2: Да, но название вообще не схоже с архитектором. Вот я просто абсолютно подскажу. Оно вообще по-другому звучит. И даже не поймешь, почему именно такое название.
1: Я вам потом расскажу, откуда это. Никогда не сталкивались... Ну, это обычно такая бывает выставка, там, например,
3: искусство.
1: Да, это обычно с деревом все связано, естественно, ну и с камнем, может быть, но это не важно абсолютно. Самое главное, что это вот такой.
2: Ну, так архитекторов так называли.
1: Ну, больше, да, именно вот.
2: Не, плотники и были плотники, как бы, да. А вот именно тот, кто был архитектором, именно инженером, у него название такое немножко другое было.
1: Древнерусский вот такой мастер, он творец, можно сказать. Такой вот интересный вопрос.
2: Да, слово такое. Существительное.
1: Да.
2: Человек занимается проектированием.
1: Они же создавали, например, там каменные храмы, крепости могли создавать.
2: Вот прям как пишут, вот говорят, слово с богатой историей, которое сегодня часто используется как синоним слова архитектор.
3: Богатой историей архитектор.
2: Но вообще вот оно как бы... Угу. То есть не ищи однокоренные слова, а вообще другое.
1: Есть такое, да. Итак, могу дать 15 секунд на размышление.
2: Они разрабатывали идеи проект здания, разбирались в строительных материалах, технологиях, руководили рабочими на стройплощадке. То есть они вообще на самом деле, ну, отвечали за, кстати, за художественное оформление постройки.
1: Ну, полностью, да, они бы на
2: себя брали.
1: То
2: есть сейчас есть для этого архитектор, есть инженер-строитель, есть прораб, а он практически все делал, да?
1: Один, просто? Да. Он был такой большой мастер.
3: Не приходит на ум ничего.
2: Даже художник, представляешь, он был.
1: Можно всегда, мы всегда говорим, да?
2: 100% ты знаешь это слово.
1: Всегда можно на шару сказать. На шару можно всегда сказать, что на шару. У нас время, к сожалению. Марат, нам нужен ответ какой-то услышать от тебя. Итак, как на Руси называли мастера, который разрабатывал проект здания, разбирался в строительных материалах, технологиях, руководил рабочими, еще был там за художника, еще сам проект, в общем, все делал. Такой архитектор времен Древней Руси. Как же он назывался, твой вариант?
3: Варианта нет.
1: Может, скажи любое слово просто. Вообще, какое тебе?
3: Молодец.
1: Молодец, кстати, вполне себе.
2: Ну, он молодец, реально.
1: Принимая этот вариант ответ, давайте разбираться. Внимание. Вообще, название это произошло от слова интересного, которое или как-то вот так оно.
3: Зодчий.
1: Опа!
2: Вот
1: так бы ответил!
2: Вот так бы ответил.
1: Ты, да, молодец!
0: Утромены утро манят!
1: Зд! каменная стена означает, оказывается. Mm-hmm. Поэтому древнерусского был вот зодчий. Вот. Изначально мастера, которые вот каменные храмы создавали, крепости, потом уже это все очень сильно разрасталось, потому что зодчество, например, наше, вот, древнерусское, это вот такое целое искусство, наука такая, проектирование зданий. Ну, уже потом там стали архитекторы, потом это все так далее развивалось. В общем, было интересно.
2: Но 100 рублей я вручаю.
1: Обязательно.
2: Держи.
1: Красиво. Это...
3: Большое спасибо.
2: Еще, Марат, тебе вопрос есть от нашего слушателя, от Эльмира. Он говорит, Марат, Син в КГАУ учился, что ли?
3: Именно Шулай. Вот. Сначала было КГСХ, потом... К завершению учебы как раз стало КГАУ.
1: Вот, все, видите, объединяем людей. Марат, прекрасно поиграли для первого раза.
3: Спасибо.
1: Зашли, да, вопрос был непростой. Mm-hmm. Федорин Горе ты вспомнил. Я это вообще редко, кстати, по моей памяти. Мы довольно периодически так задаем вопрос про Федорина Горе и редко на него отвечает. Ты сегодня ответил, вспомнил, молодец. Да и зодчий знал. Просто он там где-то на подкорке.
3: Да.
1: Ничего страшного. Для первого раза красота. Ну, считай, что у тебя есть теперь купюра, которая как монетка фонтан. Она обязывает тебя практически вернуться в следующий раз. Ты удивишься, насколько ты спокойно сюда придешь, будешь вообще по-другому отвечать на вопросы.
2: Согласен. Уже на лайте так придешь.
1: Конечно. Поэтому сейчас давай привет от тебя, пожалуйста.
3: Повторюсь, привет любимой жене, детям, семье Шакуровых и Ячиных. Я думаю, они слушали. Друзьям Денису, Руслану, Сереге, Адель Зуфаровичу Нурмухаметову. Ну и всем жителям Казани, нашей республики. Большое спасибо всем тем, кто болел и переживал.
1: Спасибо тебе, спасибо, что
2: спасибо,
1: пришел.
2: Марат,
1: будем ждать еще. Семью свою прекрасно обязательно приводи.
2: Да, приходи с детишками.
1: Все вместе посидим, обязательно поболтаем, поотвечаем на вопросы. Марат Зайнуллин, простите, был у нас сегодня в гостях. Вы тоже можете приходить, отвечать на вопросы, оставляйте заявку, пишите нам, если не знаете, где ее найти. Мы вам обязательно пришлем ссылочку. Это было Утромани.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Татарстане создадут регистр населения республики. В базу войдут личные данные, сведения о документах, образовании, налоговом статусе, семейном положении, воинском учете и многое другое. Цель – улучшить оказание госуслуг, точнее планировать развитие региона и упорядочить межведомственные данные. В Татарстане зафиксирован заметный рост туристического потока в малые города и районы республики. Наибольший прирост посещаемости продемонстрировал Болгар. На втором месте – Тетюша. Также в список вошли Буинск, Менделеевск, Елабуга, Иннополис. Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе. На первом месте оказалась низкая зарплата. Также в список вошли выгорание и усталость, бюрократия и неэффективность процессов и отсутствие премий и дополнительных выплат. Наиболее напряженно ощущают себя работники 25-29 лет. У них выше показатели выгорания и проблем с бюрократией. Это связано с активным построением карьеры и адаптацией к новым обстоятельствам. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунитесь в атмосферу, где уже можно все. Забудьте про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестация и коронация короля и королевы. Вечеринки за лучший выпускной наряд. И все это «Ночь и летний бал». Дамы и господа, ведущие бала Бедра Ярослава, за пультом диджей Айон, конечно же, хедлайнер ночи, МС Зали. 11 июня. 11 июня, еще раз напомню, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru, шепотом строго 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.

0: Петр Цыпкин выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: 5-174-174.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. Агросила. Вкусные покупки для вашего пикника.
3: Ваш секрет

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
2: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: В России предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах.
7: Да, я вот это прочитал, удивился, но ничего себе.
6: Но пока об этом заявляют только в общественной палате. То есть заявили вот что. Заявляют, что умеющие играть в шахматы лучше анализируют и меньше залипают, в кавычках, в телефоны.
7: Ну, кстати, есть доля правды в этом.
6: И, ну, такое, слабое, конечно, слабый аргумент.
7: Аргумент вот слабый,
6: но... Ну, что это означает? Ну, я нет, стоп, давайте сразу объясню. Я только за шахматы, шахматы классные. Просто сам аргумент, что меньше залипают телефоны те, кто занимает шахматы, это люди просто не понимают, как работает, значит, телефонная технология, да. Что такое дешевый дофамин и так далее, поэтому, ребят...
7: Ну, они будут в телефоне в шахматы играть.
6: Пожалуйста, да, не надо такие заявления, пожалуйста, сделать, это же смешно. Ну, а так, в целом, ну, что с шахматы, а что, прикольно, я бы тоже так на 2-3 шага вперед, ты сразу смотришь все ходы. Тебя этому навыку обучают, почему бы и нет, хороший вообще.
7: Там реально аналитический ум появляется.
6: Самое главное, обучают этому хотя бы. Понимаешь, в чем прикол, значит, у детей? Вот я когда обучался там в школе, это было понятно. У меня было, ну, то есть, домашние все там шарили. Папа за математику, с мамой мы там разбирали литературу, могли что-то по русскому языку там сделать. А потом, когда я пришел в университет, у моих уже нет такого опыта университетского, я начал все постигать сам. И я так для себя открыл много вещей, что, оказывается, ну, просто делаешь для себя открытие. Mm-hmm. Вот, как бы зашоренность уходит, а у тебя глаза открываются. И здесь как бы такая же история. Просто показывает, что смотри, вот у тебя шахматная доска, и тебе надо сразу думать. То есть ты делаешь ход, при этом ты уже продумаешь стратегию на несколько ходов вперед.
7: Что ты будешь делать дальше, и как поведет соперник, ты начинаешь предугадывать, правильно же?
6: Прекрасное развитие и открытие вот этих нейронных связей, и детям это полезно. А потом они, потому что это же, ну, если ребенка еще, ну, дать понять, что это можно и в жизни применять, каждый твой ход, он должен быть продуман там на 5 шагов вперед. Тогда это, конечно, совсем другая история. Поэтому очень даже неплохо. По поводу обязательный предмет в школах, ну, тоже такой момент, потому что, ну, не все дети одинаково будут любить шахматы.
7: Склад ума у всех разный, само собой.
6: Это, конечно, я не знаю, как они
7: будут стандартизировать. Когда обязаловка, это, конечно, так себе, да, честно говоря.
6: Вот тут надо, конечно, прям продумать, но чтобы занимались дети шахматами, очень даже неплохо. Но тут нужен хороший педагог, а это всегда вообще упирается в хорошую педагогику. Вот. Ну и чтобы родители были заинтересованы. Да. Не то, чтобы их сыночка, корзиночку, педагог обидел.
7: Видишь, там уже что пишет. И нардыга тоже надо под предметом вести. Тоже может в жизни понадобиться.
6: Тьфу-тьфу-тьфу. Как говорится, от сумы, от тюрьмы и от нардов никогда не...
7: Да,
6: ну,
7: да.
6: Вы поняли. Хорошо. Есть еще одна новость, которую хотелось бы обсудить, потому что тут, оказывается, немножечко посчитали. Сколько обходится подготовка к ЕГЭ?
7: О, я удивился, кстати, вообще.
6: Считать обычное занятие примерно в 2500 рублей оценивается по профильным предметам около 3500 рублей, то в среднем подготовка к ЕГЭ по трем предметам стоит свыше 1 000 000 рублей.
7: Прикинь.
6: Вопрос.
7: Где деньги, Зина?
6: Где? Нет, вопрос в том, что, что мешает сдавать ЕГЭ, например, без такой подготовки, или там уже это невозможно сделать. Такой просто вопрос. Действительно, можно ли сдать ЕГЭ, не подготавливаясь у какого-то там репетитора и так далее? Можно
7: ты знаешь, как у меня друг сказал, как-то звонил своему другу, я говорю, что делаешь? Говорит, вот вяжу дочку к репетитору. Сейчас же, говорит, в школах не учат. Сейчас же у репетиторов мы учимся.
6: Вот, да, это вот
7: так сказал, вот он, да. Он...
6: Это не наше заявление, да, вот он, это мнение человека, да, пожалуйста.
7: Ну, потому что, видишь, получается так.
6: Не вот. Знаю, хороший вопрос. Хороший вопрос.
7: Кстати, вот, друзья, вот у нас же есть слушатели, у которых, допустим, ребенок в этом году сдает ЕГЭ или сдавал в прошлом году, к примеру, да? Напишите, пожалуйста, ребят, писали, вернее, отдавали ли вы ребенка на, собственно, вот какие-то вот курсы, на какую-то подготовку, нанимали ли репетиторов. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Нам интересно, тратили ли вы на это деньги?
6: У меня вот, кстати, в школе...
7: Или у вас все дети свои, сами, своим умом, бам, издали.
6: Пока нормально. Вы нам пишете в Макс или в телегу, вот у меня такая была история абсолютно. Я вот сижу на уроке, на учитель объясняет. Я вроде все, ага. И есть момент, когда тебе хочется, ну, вот ты знаешь, остановить и переспросить, уточнить, спросить что-то, но ты это не делаешь, потому что, ну, как бы ты задержишь других учеников и как бы не хотел, и все делают вид, как бы все понимают. И вот после того, как ты вот этот момент не уловил, не усвоил, то есть на вопрос сам себе не ответил, и учитель тоже не спросил,
7: да,
6: и
7: да.
6: Все, и с этого момента ты уже просто сидишь, скучаешь, потому что ты уже не понимаешь, что происходит просто.
7: Кстати, я такой же был, то же самое.
6: Возвращаешься домой, пытаешься разобраться, зовешь кого-то, и вот так. А один раз я вот пришел, когда к репетитору, просто репетитор из-за того, что у тебя индивидуально, он конкретно ребенком занимается, мне вот прям, у нас, ну, такая была практика в школе, то есть мы могли ходить к учителю, например, по репетиторству, и учитель конкретно с тобой разбирает те же темы, и вот тут оказывается, у меня один раз даже по геометрии пятерка вышла, просто потому что я все понял. То есть я, мальчик так-то не глупый был все это время,
7: да,
6: просто
7: да, да.
6: Доносить вот это тяжело, когда вы учите вот такое, ну, большое, это всегда это была проблема абсолютно, просто кто-то, ну, успевает, кто-то не успевает, кто-то это решает вопрос, кто-то не решает. Я, например, до 9 класса хорошо учился, но как только мне закончилась музыкальная школа, как только после школы мне не надо идти учить сольфеджио, музыкальная литература, гитара, фано, хор там и так далее, как только это освободилось у меня время, я очень много стал гулять с друзьями, просто потому что мне этого 8 лет не было.
7: Да.
6: И поэтому учеба у меня стала такая, ну я вроде учусь, я вроде закрываю так, чтобы от меня отстали. У меня до сих пор был, знаете, у меня, обожаю своих учителей, 141 школа, большой привет. Ну, Гузель, наверное, прекрасный был педагог, прекрасный преподаватель по физике у нас был.
7: А-а-а.
6: Мы с ней разговариваем, я клянусь, у нас был вот такой диалог. Она мне ставит тройку в четверти. Она говорит, знаешь, Альберт, это самая честная тройка, которую я ставил вообще в своей жизни. Потому что я знаю, что ты, парень, далеко не глупый. Я знаю, что ты просто учишь, чтобы от тебя отстали. Поэтому держи, это тебе. Удачи, пока.
7: Держи, это тебе.
6: Ну, это так и было.
7: Посадили на рабишь. По школьной программе ЕГЭ на хороший балл. Не сдать. Отец двух детей отличников.
6: Вот так вот, видишь.
7: Прикинь, отличников.
6: Вот теперь много встает на свои места. Спасибо большое, что вообще нам пишете. Это прекрасно. Что это означает? Что у нас все, репетитор надо обязательно, получается, что ли?
7: Ну, выходит так.
6: Если...
7: То есть, как бы, они в школе вроде учатся, они вроде отличники. А что касаемо этого, оказывается, знаний-то не хватает. То есть, получается так.
6: Тогда у нас очень интересная... Ну, тогда вопрос, получается, к школьной программе. Раз она не... Ну, то есть у нас, получается, программа какая-то, ну, условно говоря, немножечко из тех советских времен, когда пытались знания донести, пытаются соединиться с тем, чтобы знания, чтобы закрыть тест. Это
7: да.
6: Как будто немножко разные знания.
7: Немножко,
6: все
7: да.
6: Равно. И теперь это все не, все равно не дает положительный результат. То есть надо школьную программу, получается, перерабатывать, ну, что ли?
7: Да. Я всегда говорил, надо вернуть советское образование, которое было самое лучшее в мире. Честно? Нет. Ну, понятно. Ну, конечно, современными реалиями какие-то смешать, но вернуть вот как было тогда. Великолепное было образование. И об этом признавали даже на Западе. Тогда же, когда приехали со всякие Рокфеллеры...
6: Когда тогда?
7: Когда приехали эти Рокфеллеры, они же вернулись на Запад и сказали, ребят, первым делом, нам не надо с ним воевать оружием. Надо, говорит, убить образование. Вот так было сказано.
6: Опа!
7: Вот другая история, смотри. Доброе утро, Бим. Сын сдал ОГЭ и поступил сам. А к ОГЭ мы подготовились очень просто. За год до экзамена просто перешли в частную школу.
6: Красота! Вот, напишите, пожалуйста, если у вас какие-то еще на эту тему сообщения, мы зачитаем буквально через пару минут.
8: Утромены сделают твое утро.

0: Доменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Система образования пишет нам: дырявая, дочка в первый класс ходит. Учебники написаны так, что ничего не понятно. Если взять учебники из СССР, то там намного понятнее. Вчера учили примеры.
2: Да?
1: Учили,
2: да?
1: Говорит,
2: да?
1: Примеры. Не учились их решать, а учили примеры. Ну это же дичь наш. Слушайте, пишет. Сама по себе система не очень, немного всякого ненужного преподают. Вот, пожалуйста.
2: Абсолютно. Рустем тоже пишет. Вообще, говорит, доброе утро, говорит, вообще не нужны весь эти ЕГЭ, говорит, и ОГЭ. Почему мы кому-то подражаем? Тоже согласен.
1: Хорошая темка, да. Но тут сложная такая, большая, объемная тема. Все зависит от того, спрашивают, там пишет нам, а на какую оценку вы планируете, чтобы ребенок сдал ОГЭ или ЕГЭ? Позапрошлом году сын сдавал ОГЭ, репетиторов не нанимали. В принципе, все экзамены сдал на 4. Пожалуйста, если хотите прям там на отлично сдавать, то пожалуйста.
2: А вот нам пишет тоже слушательница: доброе утро, когда в сентябре пришли в школу с сыном в 10 класс, нам на первом родительском собрании сразу сказали: учителей нет к ЕГЭ, готовить некому, занимайтесь своими силами. Сын категорически отказался от репетиторов, занимался самостоятельно, поступил на бюджетное отделение КХТИ, молодец.
1: Красавчик. О, красавчик, да. На бюджетку поступить сейчас, в нынешнее время, это вообще, это чудо, конечно. Ну и также пишет: доброе утро, но тем не менее, говорит, ребят, все зависит от ребенка, вовлечения и даже интеллекта. Старший вот без репетиторов сдал ЕГЭ на 97, 97 и 90 баллов, соответственно. Дети же тоже все разные. Мы же так вот, потому что тестирование так наблюдаем, конечно. Вот, и чем как раз вот был, как будто бы был плюс, когда мы учились и просто у нас учителя принимали экзамены, просто потому что учитель уже оценил тебя не только по какому-то тесту, но и как человека, как там постарался, не постарался и 100%. Так далее.
2: Вот, ты что ж, доброе утро. У нас учительница русского языка сказала всему классу, чтобы мы записывались к репетитору, иначе никто не сдаст ЕГЭ. А класс у нас был сильный. В целом она толком и не преподавала, лишь намекала, чтобы мы к ней на репетиторство записывались. Но... Вот такие учителя бывают.
1: Бывает иногда. Бывает. Это вот такое. Понимаете, это просто из правил исключение. Но в любом случае, надеемся, что у всех все будет хорошо, все сдадут, все поступят, потом на работу, потом возьмут себе квартиру. Вот где покупать квартиру? Вас тоже никто не обучит, но мы вам подскажем. На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромен» и о «Акбарсдом». Если планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарсдом». И совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 миллионов 900 тысяч рублей. «Дома Усада» — место, где жизнь расцветает. «Акбарсдом» — дом там, где мы. ЖК «Дома Усада» ПК-1 ООО СЗ «Новая Усада». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом» — не оферта.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
6: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
5: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
10: 211-00-73. 0+.
11: Где 40 захватывающих аттракционов?
12: В Мисти парке!
11: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
12: В Мисти парке!
13: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
11: Это круто!
14: ИП Жуличев, НА, 0+.
15: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль.
16: Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
17: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. Офф, Болик, Тубин, Украинство, 18-169-0013-120, Казань, Копилова 2, 0+.
18: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
19: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
20: Шустриков.
19: И как он?
20: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
19: Повезло.
21: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
22: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Мы продолжаем сейчас. Ну, что, да там жара просто. Давай скажем быстренько и все.
2: Просто жара, действительно, прямо сейчас в Казани, допустим, уже 21 градус. Ю! Прямо показывает Яндекс.Погода.
1: Ой, хорошо.
2: И вообще неделя жары, друзья. Прям каждый день все жарче, жарче, жарче. 27, 28, 29, 30. Все, красота. Сегодня даже будет 28, ребят. Все.
1: Супер.
2: Что еще сказать?
1: Это замечательно, это волшебно. Это
2: круто, все, это вон Альберт второй день уже в шортах ходит.
1: Да, я, кстати, вчера вот утром ходил, думал, что-то я зря в шортах, такая, что-то прям холодно. В обед выхожу, все.
2: А я по привычке, смотри, вот, что я же с длинными руками надел этот лонгслив этот, не пойму.
1: Ну, ничего.
2: По привычке.
1: Ты в машине с тобой запасную одежду не носишь?
2: Я что-то ничего не ношу.
1: Я, если честно, мне всегда так. У меня, смотрите, вот я сейчас в шортах и в рубашке, у меня в машине лежит аккуратненько джинсы, худи и кеды кожаные, ну, потеплее. Имеется в виду, чтобы во время дождя, например, ходить с зонтиком. И все там лежит. Я везде вообще заряженный готовый, если честно. У меня там и пальто лежит, которое
2: до минус 5.
1: Я серьезно говорю, там все лежит. Там до сих пор все лежит.
2: Маленький телогрейк, все как полагается.
1: Вот такие вот дела. Так что. Ну, благо.
2: Палатка, дрова и все остальное.
1: Это все тоже планирую. Мне поэтому и нужен будет просто огромный внедорожник, просто чтобы с гигантским багажником, просто чтобы все там хранить. Возможно, пикап, кстати говоря. Кто его знает?
2: Dodge Ram такой купить. Такой, знаешь,
1: чтобы сзади двойный
2: коробок. Да, вот это.
1: Хочу. Нет, я хочу такой движок.
2: Я тоже хочу, чтобы Харлей перевозить свой такой.
1: Да, кстати, ему тоже хорошо было бы. Слушай, ну давай я рам куплю, буду твой Харлей возить. Все, это за копейки, брат, тебе по-братски
2: делал. Супер, все, устроим мотовоз.
1: Все, мотовоз. Вот это, Альберт Мотовоз. Встречайте на улице Казани.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
1: Сегодня день метрополитена, праздник тех, кто каждый день обеспечит быстро удобные поездки под землей, в том числе и Казанский метро. Казанский метро, я считаю, вообще, он очень красивый. Невероятно.
2: Казанское, да.
1: Великолепное.
2: И Казанское, и Московское. Вообще метрополитен у нас крутой.
1: Огромный внедорожник, просто чтобы с гигантским багажником, просто чтобы все там хранить. Возможно, пикап, кстати говоря. Кто его знает.
2: Dodge Ram такой купить. Дизель такой, знаешь.
1: Чтобы сзади
2: двойный
1: колесо.
2: Здоровенный такой, да, вот это.
1: Я хочу такой движок.
2: Я тоже хочу, чтобы Харлей перевозить свой такой.
1: Да, кстати, ему тоже хорошо было бы. Слушай, ну давай я рам куплю, буду твой Харлей возить. Все, это за копейки, брат, тебе по-братски делал.
2: Супер, все, устроим мотовоз.
1: Все, мотовоз. Вот это, Альберт Мотовоз. Встречайте на улице Казани.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
1: Сегодня день метрополитена, праздник тех, кто каждый день обеспечит быстро удобные поездки под землей, в том числе и Казанский метро. Казанский метро, я считаю, вообще, он очень красивый. Невероятно.
2: Казанское, да.
1: Великолепное.
2: И Казанское, и Московское. А вообще метрополитен у нас крутой.
1: Крутой, крутой
2: вообще. В интернете, когда вы

0: я думаю, сова.
1: Сегодня день метрополитена, праздник тех, кто каждый день обеспечит быстрые удобные поездки под землей, в том числе и Казанское метро. Казанское метро, я считаю, вообще, он очень красивое. Невероятно.
2: Казанское, да, да.
1: Великолепное.
2: И Казанское, и Московское. А вообще метрополитен у нас крутой.
1: Крутой, крутой.
2: В интернете когда появляется сравнение, там, когда показывают какое-нибудь Нью-Йоркское метро, там крысы бегают, какие-то бомжи там лежат.
1: Да.
2: И у нас, и потом такой, Московское метро, музей. Так везде.
1: Практически.
2: Да, об этом же даже сюжеты сами американцы снимали, то есть это даже не придуманная история. То есть это не больно наш там нарисовали, там и что-то показали. Нет, прям американцы пришли и говорят, да елки-палки, у них в музее, там как будто в музей ходишь.
1: Да, у нас в этом плане метро вообще лучшее в мире.
2: Так у нас что, экскурсии водят реально. В Москве же, да, там же экскурсии есть.
1: Ладно, давай вот более такой к нашей рабочей теме перейдем. Да, в России обсуждают, пока еще только обсуждают, новый бонус для молодоженов. Хотят разрешить вернуть до 400 тысяч рублей на двоих за расходы на свадьбу. Видимо, налоговую вычет или что-то такое. Льгота будет доступна только один раз и только после официальной регистрации брака. Все, пожалуйста.
2: А как получить, как доказать, что вот...
1: Ну, нет, что? Ты хоть раз налог возвращал 13%?
2: Я еще нет, кстати. Вот. Я сам, вот. Кстати, да.
1: А, Ваня, я знаю людей, которые...
2: Ты возвращал? Я тоже знаю, мне брат вернул.
1: У меня, когда обучался в универе, мы возвращали этот налог. Когда... У меня есть прям знакомый, кто тоже очень много возвращал, потому что у них там и траты были довольно серьезные. И так все это возможно,
2: я
1: все
2: сам
1: это спокойно
2: тупил,
1: работает.
2: Когда он дом покупал, надо было вернуть, что-то я сам что-то тупанул. Сейчас, вот. Наверное, поздно, не знаю.
1: Надо тебе, да, просто заняться
2: вопросом, да.
1: Конечно.
2: А, вот спорт же, может быть, на фитнес же можно вернуть.
1: Вот, видишь?
2: Да. Там, но не знаю, вход ли мой фитнес-клуб в эту
1: надо
2: систему.
1: Надо уточнить, посмотреть немножко. Это, как говорится, надо немножечко поднять кое-какую часть тела и начать что-то делать. И тогда, может быть, что-то да получится.
2: Бесенщина вот, точка, да.
1: Да, хотя бы.
2: Бесенщина кто?
1: Да. Власти Татарстана, следующая новость, намерены перенести места для проведения жертвоприношений за пределы Казани.
2: Да, такой курбан-хаб они хотят создать.
1: В окрестностях города, например, в Лаишевском районе. И как раз-таки создание специализированного курбан-хаба.
2: Причем
1: да,
2: чтобы... в 50-100 километрах от Казани.
1: Ну, чтобы все, да, кому надо, приехали, все, что надо сделать, сделали, забрали мясо и разъехались. Ну, чтобы это не было где-то в черте города или в самом городе.
2: С одной стороны, вроде верно, но ты представляешь, допустим, если туда только всех перенесут, ну, вот как условно, как вот все рынки в Туру, да, там вот это, помнишь? Это же, ну, допустим, ну, Курбан-байрам, что-то паломничество начнется, все в одну сторону, там, пробки и все остальное будет, так выходит, что ли?
1: Ну, не знаю, конкретно.
2: Сейчас же вот этот Курбан-байрам, когда проходит, в каждой мечети там есть у них
1: дворик.
2: Дворики, да, и там уже все делают.
1: Ну, мне кажется, основная масса просто может доехать туда спокойно и заняться, то есть основную массу перенести, а кто-то здесь останется с какими-то небольшими двориками.
2: Ну, вот интересно, как они хотят это воплотить, но, с одной стороны, идея такая, конечно, интересная.
1: Вот, ну и к тому же, это же еще официальные места для проведения жертвоприношения. Это есть еще и неофициальные, есть дворики, есть хозяйство и так далее. То есть там не все так однозначно, что прямо всех туда справят, я тебе говорю. Поэтому,
2: ну, да.
1: Поэтому и уточняю этот момент, очень важный. Так, хорошо, с этим мы... разобрались, невероятно. Что у нас тут еще? У нас, кстати, из хороших новостей, опять-таки, можно порадоваться за Казань. У нас фестиваль прошел в Казани, где животные искали себе дом, и более сотни животных нашли дом на фестивале этом самом. По словам организаторов, за эти дни домой уехали 85 кошек и 25 собак.
2: О, нормально.
1: Буквально за 2 дня. Это очень классная новость. Мы лидируем в этом плане, конечно. И, слушайте, пожалуйста, замечательное новшество. Можно просто прийти на такую выставку, да, особенно вот есть люди, которые, ну, домашних животных хотят завести. Я да? считаю, вообще можно первым делом вот походить, посмотреть. Я один раз в своей жизни ездил, значит, помогать, как вот это правильно назвать, ну, не питомник это, а вот когда как раз брошенных животных, которые держат, приют для животных, да. Я удивлен был, что там огромное количество собак, да почти большинство, это породистые собаки, это маламуты, это хаски, это какие-то, кто там были, ротвейлеры какие-то, все красивые, невероятные псы и собаки. Это я так был поражен, потому что это для меня было, конечно, большое удивление.
2: Ну, потому что, Альберт, очень много людей, которые такие, я хочу собаку.
1: Да.
2: Не обдумывай наперед, что собака это прямо очень много ответственности. Это прямо как член семьи. За ней надо ухаживать, ветеринарка, там ногти кормить, убирать, выгуливать. И люди такие сначала, я хочу, а потом понимают, что собака, она лает, она там гадит,
1: кусает.
2: Она воет. Ну, кусать, да, если ты не умеешь ее воспитать, она тебя кусануть может. И потом вдруг возникает, что у ребенка аллергия вдруг узнается. И потом такие, нам не надо. И некоторые же, знаешь, там не ищут нового хозяев.
1: Вот и вопрос, кстати.
2: Просто выбрасывают.
1: Вот и ответ вам, не вопрос, говорю. Вот и ответ вам, почему делают...

0: сейчас чипирование. Все очень просто. Собаку завели, чип сделали. Если собака где-то оказалась без вас, где-то гуляет, значит, вы ее бросили, значит, вам от отца сделали. И это резко уменьшит вот этих желающих на пару дней собачек. Ой, собачка, собачка. А потом эта собачка бегает почему-то в дачном поселке и охотится на куриц.
1: Кстати, вчера тоже я обратил внимание, тоже была новость. Где-то там, по-моему, Дербышка, если не ошибаюсь, около какого-то водоема подъезжает машина. Да? Женщина открывает багажник такой. Пакет с котятами выбрасывает такой. И говорит, вы что делаете-то? А у нас, у меня и так 10, мне не нужны они. Села, уехала.
0: Вот добро пожаловать.
1: Просто швырнула котят, и все. Здесь
0: и такие люди, дорогие мои.
1: Да, представляешь?
0: Так, друзья, надеюсь, вы так не делаете. Вот, счастья всем животным. И, надеюсь, все животные обретут дом обязательно. Мы музыкальные выборы.
2: Музыкальные выборы.
0: Кстати, перед музыкальным выбором хочется сказать, что мы же по факту даем отзывы на песни. Поэтому мы вот пока отличная возможность напомнить, что у нас вместе с вами есть отличная возможность нам помочь. У нас есть Яндекс.Карта, есть 2GIS, там есть Бим-радио, я вас сейчас, возможно, удивлю. И нам хотелось бы, чтобы вы оставили о нас отзыв. Вот мы с Фаридом очень просим. Просто берете, оставляете, пишите, что, вас, что вам нравится, что вас связывает с Бим-радио, ставите свои 5 звезд и так далее. Это нам очень сильно поможет, и нам будет очень приятно. Ну, например, можете рассказать, как были гостями наших вечеринок, как классно отдохнули, напишите
1: об этом. Ну, драмы приходили, допустим, как понравилось. Да, ну, такие моменты. Нам очень нравится, друзья, пишите. Тем более, наши слушатели самые крутые.
0: Это правда.
1: Вон сегодня не один слушатель прислал наш, создал и целую песню про
0: Про нас вообще. Да, вообще приятно, круто. Спасибо. Ну, и напомню, что отзыв свой можно оставить на Яндекс.Картах и 2GIS. Наши вот все коллеги обязательно читают это все дело. Очень ценно для нас ваши слова и ваше отличное настроение. Самое главное для нас тоже. Спасибо, что вы у нас есть. Но мы же в музыкальных выборах, напомним, на музыкальные выборы проходят в нашей группе ВКонтакте. Вообще подписывайтесь на все наши соцсети. Это вообще отличное решение. Они по контенту все в разных местах разные. В Максе один контент, в Телеге другой контент. В ВК третий контент. И там же проходят у нас музыкальные выборы. Сегодня госпожа Минаева у нас в гостях. У нее песня, которая называется...
1: Которая шоколад купила?
0: Со времени. Она новую песню написала, да. И сегодня предлагаем вам ее на оценку. Сейчас мы ее послушаем в прямом эфире. Вы уже в группу ВКонтакте можете пройти. Песню эту забрать себе в плейлист. Там же оставить все, что вы думаете в комментариях об этой песне. Нравится, не нравится. Если вам очень сильно понравится, она может появиться в эфире Бим-радио. Так что все в ваших руках, а точнее в пальцах. Потому что обычно со смартфонов вы заходите.
1: Да и не говори. Let's go!
0: Все. Минаева, со временем!
3: Ты такой сладкий, аж беси. Жаль, что нам не быть с тобой вместе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
4: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
5: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
7: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
8: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкус. Уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ОСЗ проект С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
10: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
11: Знаю, конечно. Шустриков.
12: Записывай. Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
13: Сегодня идея. Завтра в эфире. Реклама на Beam Radio. 2-930-800.
14: Игра «Код доступа» впереди. Нужна Димачка, да, девочка, два участника. 2-9-2-102-8.
15: Да, я уже на линии. Жду вас. 2-9-2-102-8. Мальчик, девочка.

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте, наша на нас в студии Бим-радио. Фарид Галимов у нас ищет, я так понимаю, девушку пока для игры, поэтому дозванивайтесь 292-1028. А 5 баллов, движение плотное. Я вижу дорожно-транспортное происшествие Кировский дамба. Дорожно-транспортное происшествие у нас, значит, есть по Ершова сторону от перекрестка с Патрис Лумумба, с Гвардейской, ровно посередине там. А, нет, оказывается, если от Гвардейской вот ехать по Ершова, то, естественно, вы можете там наблюдать перед улицей Искра, перед перекрестком, можете наблюдать ДТП. Еще один ДТП, серьезно, на Нурсултан Назарбаева, там, говорят, даже перевертыш был, это на пересечении, да, с Салимжанова.
2: Да, да. Лада Веста лежит там на боку.
1: Вот. Это если вы едете, получается, от площади Вахитова в сторону, ну, куда-нибудь туда, в сторону Карла Маркса, вот вся эта дорога там. Ну, не вся, конечно, до улицы Салимжанова, от Салимжанова сам плотное движение до Кощалова, там дальше нормально уже поедет. Крупнейшая пробка. Давайте смотреть, сколько в этих пробках простоите. Щуйкова от Адарасского до Амирхана 18 минут, за Киева от Победы до Глушко 11 минут, Победа от Зорга до Мавлютова 9 минут, Короленко, Гагарина до Имашева 7 минут, Нурсултан Назарбаев от Хадид Апташ до Марселя Салимжанова 7 минут. Все свободно. Кировский дамба-центр 8 баллов стоит. Так что, ребята, давайте, ПДД соблюдайте. Да, тяп-ляп не надо, я через час вернусь. 3 балла минимально, лучше 2.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Код доступа.
3: Здравствуйте, друзья. Код доступа — наша игра, и спонсор игры — это филиал Академия ТОП Казань, оно ДПО Академия ТОП. Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. В программе разработка собственного сайта, создание фото и видеоконтента для своей странички в соцсетях, конструирование и программирование роботов, крутые конкурсы и экскурсии, профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений 0+. Сегодня среди участников, как всегда, разыграем сертификат на мастер-класс и скидку в летний лагерь в 10%.
2: Класс.
3: Ну что, Фарид Эфенди, давай знакомиться, кто до нас дозвонился, кто, чё, где, чё, как.
2: Давай быстрее всех был Марсель.
3: Марсель, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Дети есть, Марсель?
4: Есть, двое.
3: Вот в лагерь они уже как, отдаете их, нет?
4: Ну, пока еще нормально себя ведут, пока не
2: отдаем
4: в лагере.
3: Хорошо.
2: Хорошо, 1-0.
3: Хорошо. Ты не прокурор случайно, потому что есть определенные юмористические оттуда экзерсисы. Добро пожаловать в игру, давай знакомиться с участницей.
2: Это Светлана.
3: Здравствуйте, Светлана.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Мы вас так ждали, вы дозвонились, вы такая великолепная. Спасибо вам за это. Ну, дорогая моя Светлана, расскажите, пожалуйста, есть ли у вас дети?
5: Дети есть, да, младший как раз собирается отправлять в лагерь.
3: Опа!
2: Вот! Совпадение? Вот. Не думаем.
3: Не думаем, абсолютно. Итак, дорогие мои, я сейчас буду, как и всегда, делать все очень просто. У нас есть 3 вопроса, мы их задаем сразу двум участникам, надо выкрикивать правильный ответ, мы слушаем внимательно. Из 3 вопросов кто наберет 2...
2: Ну да уж.
3: Тот, соответственно, у нас будет, получается, что...
2: Победитель
3: верно,
2: будет.
3: Победитель.
2: Да.
3: Все очень просто и легко. Ну, первое, о чем, конечно, хочется сказать, это о звуке. Ну, как сказать, мы его не будем ничего про него говорить, мы просто сейчас его поставим. У меня вопрос, о какой системе идет речь сейчас. Ошибка где? Вот это звук ошибки и откуда он? Вы сейчас отгадываете. Итак, 3, 2, 1, слушаем. Это?
4: Компьютер.
3: Да, ну а...
4: Компьютер.
3: Ну?
4: А, Windows, да.
3: Так. Так.
4: Синий экран.
3: Подождите.
2: Так, мне вот интересно было.
3: Светлана, вы говорили Windows?
5: Windows я сказала первое.
3: Первое сказали? Я тоже услышал, что
2: Светлана сказала Windows.
3: Значит, 1-0 у нас. 1-0. Поздравляем. Поздравляем, поздравляем. Счастья, радости желаем.
2: Ладно.
3: Хорошо.
2: Вот сейчас будет уникальный момент.
3: Да, сейчас...
2: Либо сейчас будет 1-1, либо Света заберет победу.
3: Да, сейчас мы будем все это узнавать. Потому что у меня вопрос таков. Значит...
2: Так, давайте тишину, музыку.
3: Мы говорим ей. Включи Бим-радио, громкость 10. Кому говорим?
4: Алиса.
3: Ну ладно, принимается.
2: Принимается?
3: Ну, это как бы умная колонка, но просто, может, других не знает, поэтому я бы принял. 1-1.
2: 1-1.
3: Жесткая игра вообще.
2: А сейчас жесточайший финал. Битва титанов.
3: Невероятно, конечно. Ну, давайте я задам очень простой вопрос, да, и вы просто вот посмотрим, кто из вас первый ответит. Итак, внимание, внимание, вот вы пришли на работу.
2: Свет, погромче отвечайте, если что.
3: Да, надо очень громко сразу выкрикивать. Вы пришли на работу, и надо распечатать на чем?
5: Принтер.
3: Светлана! Хорош!
2: Светлана четко сказала, принтер первая прямо.
3: Да, я хочу все равно всех игроков вообще отметить. Вы все большие молодцы, потому что классно поиграли. Вот вам за это всем аплодисменты. Светлане сегодня повезло чуть больше. Но ничего страшного, наша игра продолжается. Поэтому сейчас мы с Светланой продолжим сейчас говорить. Ну а пока хочется поговорить
2: с Марселем.
3: Марсель, привет ожидаем от вас.
4: Да, хочу передать привет вам. Хорошего солнечного дня. Супруге своей Лилии и своим детям, Есмине и Роделю.
3: Всем от нас, тоже большой привет. Вы невероятны. Ну
2: спасибо,
3: все,
2: Марсель.
3: Хорошего денечка, пока-пока. Светлана!
5: Да-да-да.
3: Ну, сейчас мы решим, возможно, ваш вопрос с летним лагерем. Вам достается сертификат на мастер-класс и скидку в летний лагерь 10%.
2: Круто, круто.
3: Давайте тоже с вами привет передавать, пожалуйста.
5: Всем большой-большой привет казанским. Из Уфы большой привет также моим детям Миле и Полине и всем любимым коллегам.
3: Ну класс. Что ж, отлично.
2: А кого из детей надо в лагерь отправить?
5: Мелкая Полина.
2: Полину?
3: Мелкая, обожаю вообще. У меня все друзья тоже так мелкие. Обожаю. В общем, оставайтесь на линии сейчас за эфиром. Мы вам расскажем, как вы получите свой приз. Еще раз поздравляем. Никуда не уходите. Это была игра «Код доступа», дорогие мои.
0: Код доступа.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 1 сентября 2027 года в российских школах начнут использовать единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов. Вместе с учебниками регионы получили методические рекомендации с тремя перечнями литературных произведений. Обязательными к изучению, рекомендованными для внеклассного чтения и современными книгами патриотической тематики. В России внедрят биометрическую систему посадки в самолеты. Уже до конца первого полугодия 2026 года пассажиры смогут использовать биометрические данные вместо традиционных способов идентификации при посадке на рейс. Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий вечера – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух настоящего итальянского настроения вместе с Бим Радио. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим Радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Тем временем у нас такая вот информация. Казанец не может продать дом из-за одной детали на фасаде.
4: Да, это вообще круто, я тоже видел, да.
3: В Казани хозяин долго не может найти покупателя на дом, потому что на фасаде здание кирпичами. То есть это дом. Вот представьте, просто загородный дом.
4: Из белого силикатного кирпича.
3: Такой небольшой он такой, красивый, очень приятно выглядит, опрятненький, все там здорово, дорожки все сделано. И значит, вот представьте себе, вот вы смотрите на дом, ровно посередине дверь, такая тоже очень симпатичная, красивая. Два окна по бокам от двери, все красиво.
4: Современные рамы, все как полагается.
3: Все бы ничего, но огромный. Надпись
4: над входом.
3: То есть белый силикатный кирпич. И вот красным кирпичом там выложено слово Марат.
4: Имя, точнее.
3: Естественно, есть вопросики, да, к этому всему. По словам, значит, местных жителей, кто рядышком находится, потенциальные покупатели просто обходят объект стороной. Вот даже ходят слухи, что продавец уже готов сделать скидку тем, кого тоже зовут Марат, но желающих все равно нет. Вот такие вот дела, дорогие мои.
4: Итак, почему его, что ему мешает поднять? И этот конек покрасить просто. Закрасить этот Марат и все.
3: Видимо, хочет продать в первозданном виде. Вот, тем более крашеный кирпич. Ну, хотя вот сайдинг в этом плане вообще спас бы, конечно.
4: Да, больше просто обшить и все. Он же как раз кирпич не модный, старомодный, вот этот силикатный.
3: Ну, либо это,
4: красиво дамы обшить,
3: господа,
4: и все.
3: Либо это какая-то нейрошутка. Кто ж его
4: скорее
3: знает-то,
4: всего,
3: конечно.
4: Да.
3: Нет, таких домов вообще много можно видеть. Вот особенно, ну, с такими... Уважаемые слушатели, у меня вопрос. Вы видели когда-нибудь дома с приколами? Ну, вот можете просто написать где-нибудь что-нибудь, вы такое неожиданное вот увидели, и просто такие, ничего себе, вот это, конечно, сильно.
4: Так вот, допустим, если ехать когда в сторону, допустим, Борисского.
3: Так, вот о, обожаю эти истории. Так.
4: Когда ты проезжаешь, условно, вот это, как называется, этот городок-то военный-то. Да, ну, короче, там.
3: Так.
4: Там есть, не знаю, чья-то дача это или чей-то дом, но у него крыша выполнена в китайском стиле. Вот с такими вот китайскими крышами. Я каждый раз проезжаю, думаю, надо же, человек заморочился, сделал. Ну, почему? Ну, любит, может, китайская культура, может, не знаю, чай продает.
3: Может, просто действительно любит. Я, по-моему,
4: ребят,
3: тоже
4: кто, кстати, знает его? Да, прям в китайские крыши такие.
3: Это вообще очень забавная такая история, действительно. Вот. Что из интересного? Вообще, раньше-то как раз-таки, например, дореволюционные кирпичные клейма такие вот были. То есть брикофилия называлась эта штука. Вот. То есть обязан был печать ставить на своем кирпиче. И там на этих кирпичах можно увидеть, там, например, Туркин, да, кирпичи завода купца Иван Туркин, там, и так далее.
4: Это на кирпиче,
3: маленькая, понимаешь? Маленькая, да, но не такая. Это уже, извините,
4: сейчас стоят такие кирпичи, про которые сказал, они прям их коллекционируют, их прям за ними битва идет.
3: А сейчас, кстати говоря, еще и, ну, раньше аббревиатуры, например, ведомств или предприятий, или, например, вот вы могли видеть дома, например, там, год постройки, там, 1974, 1982. Если предприятие, например, там, ЖД, ХМ, ПМК было написано, тоже из кирпича.
4: Да,
3: то я тоже это часто. Лозунги раньше были, там, топонимы, то есть, там, слава труду, мир и мир.
4: СТО было такое.
3: СТО,
4: да,
3: был,
4: я помню.
3: Там много всего было. В общем, дорогие мои, пока вы пишете, я хочу вам напомнить о том, что если вы хотите себе приобрести недвижимость, то, конечно, нужно обращаться к профессионалам, если вы планируете приобрести квартиру. Ну, в общем, давайте все по порядку. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарсдом». Каждый будний день мы, естественно, хотим, чтобы вы становились лучше, чтобы у вас все получалось. Машину купилась, квартиру купилась. Если планируете приобрести квартиру, обращайтесь в «Акбарсдом». Совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома-Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 миллионов 900 тысяч рублей. Цены 2000.
4: Цена класс.
3: Дома, усада, место, где жизнь расцветает. Акбарс дом, дом там, где мы. ЖК «Дома, усад», пока один, ООО «СЗ Новый Усад», проект декларации на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарс дом» не оферта.
5: Утромены сделают твое утро.
2: Реклама на Бим-радио.

0: И каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
1: 211-00-73. 0+.
2: Низкие цены.
3: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске. Станет

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
2: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
3: Что?
0: А, ничего, показалось.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Прямо сейчас нас с вами ожидает интереснейший разговор о великом, об искусстве и вообще о классике этого самого искусства. Я говорю, конечно, про искусство театральное. Театр имени Тинчурина. Наш любимый, дорогой и родной. Он обращается к мировой классике. Уже 26 и 27 мая в театре Тинчурина состоится премьера «Отелло» Уильяма Шекспира. Естественно, постановка осуществляет приглашенный режиссер из Санкт-Петербурга Александр Крымов. Актуальна ли история любви, ревности, разрушительной страсти, написанная более 4 столетий назад, мы узнаем вместе с вами сегодня, так как у нас в гостях, вы не поверите, режиссер спектакля. Александр Крымов и Мавр Отелло Зульфат Закиров. Александр, Зульфат, доброе утро.
8: Доброе утро.
9: Доброе утро.
10: Молилась ли ты на ночь, Дездемона?
7: Это
9: же оттуда же?
7: Постановка. Постановка абхазского театра, судя по которую я слышу, да. Все там, на самом деле.
9: Фарид Аджимба.
7: Да, все оттуда. У меня, естественно, вопрос. Ну, классику, естественно, мы любим. Вопрос очень простой. Почему именно Отелло? Понятное дело, что каждое поколение, конечно, открывает своего Шекспира самостоятельно. Каким будет ваш Отелло? И почему Отелло? Вот, Александр, наверное, у вас больше всего хочется спросить.
8: Да я не знаю.
7: Да, так это искусство.
9: Так карты легли.
7: Это искусство, так бывает. В порядке вещей, да.
8: Честно, хотелось давно, еще, наверное, студентом. Еще режиссером тогда даже не собирался, но просто очень хотелось. И когда поступило вот предложение от главного режиссера театра Тинчурина, от Айдара Забарова, сделать спектакль, и возникла фамилия Шекспир, как сразу выпалил, да, Отелло, не думая. Ну и все, и пошло-поехало. Но... ревность, тема ревности, вот это вот как-то всегда интересно очень было. Я сам очень ревнивый человек. Я, конечно, не заканчивал как Отелло.
7: Ну, это очень хорошо.
8: Ну да, тут все знают, наверное, чем закончилось. Никаких спойлеров не будет, но я не буду все равно говорить.
7: Ну, для некоторых это да. Давайте оставим для некоторых интригу. Пусть будет так. Слушайте, ну хорошо, тема ревности, которая, да, продолжает вот так вот разрушать. Мне тогда вопрос, Зульфат, Зульфат, играть Отелло, это роль на преодоление, или ты тоже такой чувствительный, эмоциональный, свойственный для тебя, или пришлось немножечко потрудиться вообще?
11: Ну, в любой роли приходится, конечно, трудиться. Что касаемо, близка ли она мне, да, первое, когда вот Александр озвучил распределение ролей и говорит, я предлагаю тебе образ Отелло.
7: Уф,
11: я хорошо. Так...
9: Я ж должен быть черным?
11: Вот, а потом, когда мы с ним отдельно сели, побеседовали, поняли, на что мы будем опираться, как будем это все воплощать... Я зацепился, мне это понравилось. Да, я внутри, может быть, не показываю этого, но супруге. Но иногда всплывают вот эти вопросики. А зачем это ты туда поехала? А кто там будет? И как бы, да, действительно, мне это близко, больно, трогает. И такой урок для нынешней молодежи, мне кажется, у нас получится.
9: Но театр Тинчурина, это же национальный театр, же татарский.
11: Конечно,
9: получается, на татарском языке, что ли, назад?
11: Да.
7: Опа!
9: Ты понимаешь, да?
7: Александр, а вопрос вам. Как долго пришлось?
9: Александр, хороший.
8: Синхронный перевод в наушниках.
7: Ну, вообще. Расскажите, пожалуйста, сама постановка, Александр, она, ну, немножечко раскроем завесу тайны. Она будет более классической, она будет какой-то современной подачей. Какие-то технические решения, может быть. Какой будет она вообще?
8: никакой классической постановки, все будет современно, стильно будет очень, как-то драйвово, по-молодежному, что ли. У нас практически нет декораций, но как бы вот это отсутствие декораций уже является самой как декорацией. Чтобы было очень много воздуха и все прямо на игре артистов, в общем.
7: Ага, то есть ничего не мешает, наблюдать внимательно.
8: Да-да-да. Ну, только там предметы какие-то, что-то понятно, видео, очень много работать с видео, с видеопроекцией.
7: Ага, вот это уже интересно, так-так. То есть там будет, несмотря на то, что декорации-то нет, вот, пожалуйста, видео.
9: Что-то типа живые стены, так вот, как бы.
8: Там такие воздушные такие облака наверху, которые будут постепенно-постепенно опускаться, и вот на них как раз-таки проекция какая-то там. Мысли Отелло, вот как раз он начинает воображать, она именно изменяет еще что-то, это там визуализировать, все это начинаем.
9: На кого пал выбор на роль Дездемоны?
7: Кстати, отличный вопрос. Потом еще один вопрос будет, Зульфан. Подождите, сейчас.
8: На кого выпал пал?
9: Да кто стал Дездемоной? У нас играть будет кто?
8: Такая актриса Зарина Сафина. Она такая очень молодая. Очень красивая блондинка, то есть она, в принципе, очень выделяется. И, между прочим, она еще и студентка Зульфата.
9: Зульфат, Зарина.
7: Зульфат, расскажи, пожалуйста, каково это душить своих студенток?
11: Это отдельно!
9: Или в легкую придушивать только.
11: Потрясающе. А все, что я не мог дать за 4 года... Я решил, благодаря Саше, в этой постановке максимально все вложить, так сказать.
9: Сдала зачет.
11: Да.
7: Слушайте, ну это хорошо прям получается. Такая сразу практика такая довольно серьезная вообще.
9: Тут даже пишут, Отелло на татарском, вот такой вопрос такой.
7: Да. Да, подумай,
9: Дездемоны.
7: Александр, извините, мы перешли на защищенный татарский протокол. Мы так немножечко будем периодически вкидывать. И, соответственно, вот вопрос был у меня к Зульфату. Вот на татарском Отелло, как оно вообще? Есть какое-то, может, изменение в ощущениях какое-то есть ли, если вот мы переносим это все? Добавляется ли татарский колорит туда? Вообще, а будет, Александр, вопрос, будет ли татарский колорит вшит в Отелло?
11: Тут не будет, так сказать, если вот брать татарский колорит. В принципе, школа у нас одна.
7: Согласен.
11: Вот, школа актерского мастерства одна, чувства одни, переживания одни и те же, так сказать. А то, что мы говорим либо на русском, либо на татарском языке, это наше высказывание нашей души, так сказать. Поскольку я татарин, да, и у нас, да, национальный театр, значит, да, мы должны сыграть на татарском языке. Но, мне кажется, даже не понимающий татарского языка зритель... Либо, да, благодаря переводу, либо даже, мне кажется, все поймет без перевода, что происходит в этом материале. Потому что все, что произойдет, это всем знакомо. И каждый когда-то это либо испытывал, либо испытает, либо мы благодаря нашему спектаклю научим молодежь сказать то, что будьте внимательны друг к другу.
7: Вот так, вот так вот можно перенестись в Венецию, где люди разговаривают на татарском языке. Это уникальное явление.
9: А, кстати, текст просто был переведен или какой-то, или новое какое-то прочтение?
11: Ну, он давно был переведен Шамуковым, Габдулла Шамуковым. Конечно же, мы его адаптировали. Есть некоторые сложные обороты. Мы его адаптировали, чтобы было все понятно, чтобы где-то убрали воду конкретно, сухо, по делу.
7: Как жизнь? Как жизнь, хорошо. Саша, ты первый раз в Казани или вы уже приезжали к нам?
8: Первый раз, да.
7: Каково, во-первых, каково здесь и каково было поработать с театром Сенчурина?
9: И как вам наш город?
8: Город мне очень понравился. Только вот я до этого все время приезжал, ну, то есть я с ноября здесь уже полгода, в принципе, да. Приездами, отъездами. И там погода была еще плохая, я еще толком, на самом деле, даже и не погулял. Так только вот театры, да, театры. Но город, мне кажется, очень красивый, прекрасный. И хочется возвращаться, и надеюсь, что буду возвращаться. А артисты... Знаете, такой столкнулся интересной штукой. Вот они голодные до работы, они прямо жаждут, так. Очень хотят. Если там в Москве, в Питере... там репетиция до 14.00, например, да, и вот ровно в 14.00 все как бы стоят, мне показывают вот так, по часам тыкают, все-все, пока-пока-пока-пока. А понимаешь, а он может ее там вот душит, да, ну, да, вот да, это, да, да. Они, не-не-не, все-все-все, пока-пока-пока.
9: И телефон отключают.
8: Да-да-да-да-да. А тут нет, мы можем там и после еще час еще можем что-то разговаривать, репетировать, ходить, да, обсуждать два, не знаю, ехать там домой, созвонить. Ну, то есть работа, она не прекращается. И ты видишь, что все хотят работать. И вот это прям, ну, это подкупает. Очень сильно, конечно.
9: Без булдарабс.
7: Такие. Мы можем. Да, мы можем. Без этого вообще никуда. Ну и, конечно же, хочется напомнить всем нашим слушателям о том, что давайте еще раз проговорим. Это у нас произойдет все великолепие. Постановка «Отелло» Уильяма Шекспира в театре имени Тинчурина 26 и 27 мая. Она у нас... Дети могут на нее попасть? У вас возрастной ценз какой-то?
8: 12+ у нас.
7: 12+. Вот, пожалуйста. Можно приводить обязательно. Историю любви увидеть, ревности и так далее. Все это вы можете увидеть. В общем, дамы и господа, обязательно ходите, обязательно изучайте. Особенно для тех, кто считает, что Яга — это попугай из Аладдина. Понимаете? Для вас будет много нового быть открыто в этот раз, если честно.
9: Да, да, да.
7: Вот. Ну и само по себе, ну, невероятная история. Да, я просто немножко информации изучив и напомнив самому себе. 1603 года «Отелло», созданная Уильямом Шекспиром. И 2026 год, напоминаю, с вами идет. Классика, это невероятная.
9: Как итальянцы говорят, Уильяма Шекспирелли.
7: Да, да. Почему теперь фамилия звучит, как будто название резины?
9: Кстати, да, реально. Зимний причем.
7: Да, Шекспирелли, очень дорогая.
8: Запатентуйте, мне кажется.
7: В общем, всех ждем. Обязательно премьеру пропускать ни в коем случае нельзя. Ну и огромное спасибо вам за сегодняшний наш разговор. Если вы хотите вот прямо сейчас, давай такую классическую родийную историю, обратиться к слушателям.
9: Пригласить,
7: так сказать. Вот сейчас отличная возможность это сделать. Пожалуйста.
8: Супер. Дорогие слушатели, доброго вам утра и доброго дня. Я с удовольствием и очень хочу, чтобы вы пришли к нам на премьеру 26-27 мая. Театр имени Тинчурина по адресу Татарстана 1. Будет очень классно, будет стильно, будет молодежно, будет красиво. Вы просто обязаны не пропустить.
7: Спасибо огромное. Я просто... Давайте сразу, пока так удачно получается. Это только что говорил, напомню, приглашенный режиссер из Санкт-Петербурга. Это был Александр Крымов. Но мы теперь обращаемся, конечно, к Зульфату Закирову. Он будет играть Отелло. Зульфат, что тебе есть сказать нашим слушателям, пожалуйста?
11: Всех жду. Всех жду. Очень интересное произведение. События, которые разворачиваются, они всем знакомы. Я думаю, будет хорошим для кого-то уроком в будущем. Для жизни.
7: 100%.
11: Ну и, конечно же, посмотреть на нас.
9: Супер. Кстати, Александр, я думаю, вам надо с 2014 года уже ввести двойную фамилию. Александр Крымов-Нашев.
7: Вот, пожалуйста. Да. Вы, правда, будете не выездной, но ничего страшного. У нас и здесь работы полно, поэтому с удовольствием. Было безумно приятно с вами пообщаться, мужчины. Вам всяческих творческих успехов, вам удачных премьер. Вот, передавайте большой привет всей труппе от нас, от Бимрадио. Вот, любим, уважаем и ждем всегда новых и новых постановок. Спасибо большое.
9: Приходите еще к нам.
8: Спасибо.
7: Благодарю. Будем ждать. Хорошего денечка. Пока-пока.
9: Пока.
12: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
13: Реклама на Бимрадио.
14: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
15: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
16: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
18: Татары не знают слова «назад», только «алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге, без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея. Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Спешите в новый дилерский центр «Лада Канавта» на Тукая 115, корпус 3. Весь май новая «Лада» от 599 тысяч рублей. И сигнализация в подарок. Звоните за подробностями. 8 843 230 30 30.
6: Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Количество подарков ограничено. Акция действует до 31 мая 2026 года. Банк-партнер АО «Автофинансбанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Реклама на Beam Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам пора вспомнить о друзьях, и приятный вечер наполнит вас энергией. Тельцы, вам нужно решить какие-то приятные дела. Единственная проблема – придумать себе развлечение. Близнецы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант снова сработает. Раки, на первое место выходит ваше главное достоинство – склонность творить. Обычные обязанности будут плохо сочетаться с этим. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит отношения с любимым человеком. Девы, вам предстоит помогать кому-то в поиске нужных людей и их контактов. Это сделает вам честь. Весы, что-то из происходящего будет вызывать подозрения. Стоит еще раз все проверить. Скорпионы, вспомните о чувстве юмора. Любые нестыковки можно воспринять с улыбкой, особо не заморачиваясь. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Рыбы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и финансовыми махинациями. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачи!

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Ну, если честно, особо нечего рассказать, потому что вы все хорошие новости уже знаем. Но на всякий случай, так как мы самый точный прогноз погоды, мы вам все-таки расскажем, Фарида Фанда.
2: Да, на улице солнце яркое, красивое. Плюс 23 градуса уже показывает Яндекс Погода, я думаю, даже больше.
1: Лето, солнце, жара.
2: Да.
1: Лето, солнце, жара.
2: Вообще, ребята.
1: Утро.
2: Вообще, ребята, нас ожидает жаркие дни. Эти вот все последующие великолепные просто. Завтра 16 мая, плюс 28. А потом воскресенье 17, плюс 20. 29. Понедельник вообще плюс 30. И вообще не дождя, ничего. Но говорят, что дождик, ну, предположительно, будет в пятницу с утра до вечера. Две капли.
1: Нормально.
2: А, в четверг тоже там вечером типа две капельки обещают. Но

0: Да, это с погоды до 24 мая. Пока все везде тепло, холода нет.
1: Ну, красота.
0: Красота вообще.
1: Очень тепло, очень хорошо. Кстати, по поводу вот соцсетей наших, как мы говорили, подписывайтесь везде. Вот, например, в данный момент у нас на Бим-радио, там идет мощнейшее голосование. Сейчас выбирают самый лучший голос Бим-радио. Вы можете пройти, проголосовать за любого понравившегося вам ведущего. Вот, за любого понравившегося вам, любого можете, да, любого человечка голосовать. Вот, отправляйтесь прямо сейчас. Там за 13 мая есть постики. В общем, если что, ссылочки пришлем. Ваше, очень важно нам узнать ваше мнение, поэтому пишите обязательно.
0: Там уже пишут, классно, уже комментарии полно.
1: Вот. А мы что, мы пойдем дальше и сейчас вам расскажем, на сколько метров в Индии подлетел мужчина во время урагана.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: В Индии сейчас проходит довольно-таки серьезный шторм, огромный, мощный, там со всеми, значит, как вам сказать, господи, вот эти исходящими оттуда событиями, ветер там страшнейший. В общем, в чем суть? И индус держался за такую конструкцию металлическую и
0: навес.
1: В один момент порыв ветра этот навес подкидывает на несколько метров вверх, судя по ощущениям, там метров 7 было, не меньше, и мужчина еще держится за этот навес, то есть он разгоняется, навес как бы заваливается на бок, и навес его, он держится зачем-то, он и его вот так разгоняет, как катапульта.
0: Да, а навес переворачивается, получается, как катапульта, реально такой
1: и
0: он просто по воздуху летит, как Супермен. К сожалению, правда, он не Супермен.
1: Смотрите, ребят,
0: падает,
1: 50 метров пролетел. 50 метров, вы только вдумайтесь. И он, тьфу-тьфу-тьфу, остался жив.
0: Да, он в больнице, конечно, в состоянии там,
1: ну, говорят, там довольно тяжелое, да. Но это хотя бы стабильно, дорогие мои. Вот такие вот иногда ситуации, конечно, тоже бывают.
0: Ну да, видео, ребят, реально эпичное. Просто вот это вот, знаете, вот, его как будто вот так вот запульнули там реально.
1: Сильно-сильно. Там еще так все замедлено, то есть там в жизни, наверное, еще быстрее было очень сильно. В общем, дамы и господа, будьте, пожалуйста, внимательно, осторожны. Если вдруг вы видите, что какие-то непонятные на улице телодвижения, какие-то дожди, какие-то ветра, лучше переждать. Зайти где-то попить кофе, посидеть.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Ну, так далее. Я вот помню, наверное, лет, ну, не знаю, лет 5, даже больше 5 лет назад, просто сидели в заведении, успели забежать в заведение, началась какая-то буря, просто огромные какие-то знаки, там автомобили полетели,
0: да,
1: там еще.
0: Да, они все металлические, самое интересное-то.
1: Это еще в самом центре было, представляете? А потом просто очень сильный дождь, сильный ветер. И вот буквально мы кофе попили, посидели, все, это все резко устаканилось, и ты просто выходишь, там опять солнышко, жара. Ну, вот такие вот моменты лучше, конечно, переждать. Следующая новость. В России выросло число людей с высшим образованием, которые подрабатывают в такси и доставке. Ну, а чаще всего на такую работу идут из-за нехватки денег и удобного свободного графика. Ну, есть такое, есть, действительно.
0: Ну, да.
1: Нет, я тебе так скажу. У меня есть товарищ. Я вот его, не помню, по-моему, пример приводил или нет здесь. У меня есть товарищ, который там при заработке, ну, условном там 200-300 тысяч в месяц. Ну вот, человек просто мне говорит, сидел дома, что-то думаю, что сижу? Взял машину, правда, он в аренду взял, потому что, ну, он хотел просто где-то вот там, где-то комфорт плюс там, условно. Взял какую-то машину в аренду, или у него было, или что такое, и просто реально выехал на линию, так вот катался,
0: работал. Нет, у него, получается, заработок был стабильный, который так и шел дальше, 200-300.
1: Конечно.
0: И сверху начался такси, как бы, да?
1: Но тем не менее, не сидел просто так.
0: Не, да.
1: Просто такой, а почему бы нет, что я просто так сижу, все равно нечем заняться, пойду я вот этим.
0: Да, и при хорошей условной работе там, и тоже еще сотку можешь в месяц спокойно сделать.
1: А потом я думаю, как он себе немецкую машину купил. Как он себе дом так строит? Понимаете? Я... Человек работает. Ну, красавчик.
0: Не ленится, да?
1: Огромный вообще. Да. Не ленится, не сталинится. Ничего. Простите, я просто не мог не вставить.
0: И не хрущевица,
1: да. Да, тем временем нам тут пишут.
0: Слушай, ну это прям надо быть реально трудоголиком.
1: Ну, в целом, да. Ну, слушай, когда у тебя есть какая-то, мне кажется, цель... Ну, мы же тоже, на самом деле, по большому счету, ну, трудоголики. Много чего. У нас нет такого, что мы... нас просто... многие считают, что если не работаешь руками, то это не работа. На самом деле, тоже работа большая. Все работы важны, все работы нужны. Я же, помните, вам говорил, или вчера, или позавчера мы разговаривали, что мы все делаем одно большое дело. Все,
0: да,
1: понимаете?
0: Да.
1: Нас кто-то увез на такси, нам довезли до работы, кому-то облегчили жизнь. В магазине продали, облегчили жизнь. Там менеджер продал нам технику, не знаю, там телефон, наушники и так далее. Это все мы делаем с вами одно и дело, мы друг друга повышаем.
0: А об этом товаре мы когда-то сказали на радио, что вы услышали об этом товаре и пошли купили, то есть условно, да? То есть тоже получается, мы же на радио доносим информацию.
1: А если мы сказали, да, то это огромное.

0: огромное количество людей пошло купило, понимаете, и они там, не знаю, сделали выручку бизнесу, бизнес на эти деньги там начал развиваться, двигаться, рабочие места и так далее. Понимаете, вот мы все в одном огромном котле, на самом
1: большой
0: деле.
1: Механизм такой.
0: Да, и мы в этом, конечно, есть своя большая прелесть, потому что каждый из нас невероятно крутой, каждый из нас делает вклад, каждый из нас часть единого целого. Несмотря на то, что СССР, возможно, и не существует, но на самом деле, даже век капитализма, мы все с вами делаем одно дело, на самом деле, большое.
1: Тебя сразу спрашивают, когда же уже увидим Альберта за рулем такси?
0: Ребят, смотрите, пока мне хватает, но как только я влезу в ипотеку, ребят, поверьте мне, я на линию буду выходить.
1: В студии, в такси прямо.
0: Легко вообще, если надо будет, легко. Ну а пока, на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Трамен» и о «Акбарсдом». И если вы планируете приобрести квартиру, потому что когда я буду планировать ее приобрести, я обязательно буду обращаться и вам советую в «Акбарсдом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 тысяч рублей.
1: Вообще, ну такие цены сейчас не найти
0: практически. Нигде. Да. А это в Усады, вы же знаете, это 5 минут от Казани. Это невероятно. Торопитесь, потому что дома разбирают. Дома Усада — это место, где жизнь расцветает.
1: Абсолютно верно.
0: И мы там были, мы там знаем. Акбарсдом — дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», БК1, ОСЗ «Новый Усад», проект декларации на сайте наш.дома.рф, ООО «Акбарсдом», а не оферта.
1: «Дома Усада».
0: Не омерта.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73-0+.
8: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
9: В Мисти парке!
8: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
9: В Мисти парке!
10: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
8: Это круто!
11: ИП Жуличев, НА, 0+.
12: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
14: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Ассаляму алейкум, хадрли радио Танлашилар. Здравствуйте, наш Ананасович пришел про пробки вам рассказать.
2: Ну, как там?
1: 4 балла, даже не 3, отвратительно. А Щуйкова от Адарасского до Амирхана, 19 минут там, дорожные работы же были вчера. А сегодня, видимо, то же самое, наверное. Напишите, кто мимо проезжает, может быть, вы что-то проявите. Арбузова, 3 отметка ДТП перед Губкиным в сторону, да. Азина.
2: 7 вообще ДТП начинал по городу, 7.
1: Правый ряд, левый ряд, там реально что ли, там несколько ДТП. Напишите, кто мимо проезжал, неужели отметки верны. На Аграрный ДТП, Мамадышский тракт, едете, проспект Победы, снизу проехали на Аграрную, поднимайтесь, правый ряд ДТП, пожалуйста. А на Рошен, смотрите, у нас, значит, вот так вот ехали мы, значит, по Вишневского в сторону Миллениума, решили развернуться на Ершова в сторону Карла Маркса, вот на этом ушке ДТП, правый ряд, оба ДТП много как, а?
2: Вообще, смотрите. Курдомина.
1: Амитская магистраль на проспект Универсиада, Амитская магистраль сверху проезжает в сторону центра, в сторону кольца ДТП. Там тоже внимательно будьте. Все-таки ДТП на Оренбургском тракте, каждый день там ДТП. Мы сотрудникам правоохранительных органов, нет, не правоохранительных, им не надо. Дорожное движение, кто регулирует у нас? ДПС, дорожная постовая служба ЖИНДА. ГАИ, госавтоинспекция.
2: Аварий.
1: Ребятки, надо поехать посмотреть, может, утром один раз постоять, что-то это ненормально. Каждое утро там ДТП фиксируем же. Зачем это надо, кому? А, вы посмотрите, в район ТС «Порт», вот. Там левый ряд, еще средний ряд, 2 ряда ведь заняли еще. Каждый день там занимают они. Въезд в город, поэтому затруднен. Мало того, еще чуть подальше у нас. Проспект Победы, когда вы хотите подняться на выезд, на Оренбургский тракт, на выезд из города, тоже перестраивайтесь. Только-только заправку Таифскую проехали. Правый ряд тоже ДТП там. Это что это? Это кому это вы? Это подарки нам не нужны. Так что себя давайте берегите, ПДД давайте соблюдайте-ка, а то что-то совсем вы расхлябались. Так не надо. Нормально надо ездить. Нормально ездить, безопасно. А если в машине дети, а если в машине чужие жены?
2: О-о-о.
1: Понимаете? А если они красивые? А? Что хотите? Не надо? Надо, не надо. Надо соблюдать. Лучше надо, чем не надо. Все, уже сам запутался я немножко.
2: Была индация.
1: Все, давайте, это самое. Я вам действительно говорю, серьезно говорю вам, ПДД соблюдайте. Иначе, если соблюдать не будете, я серьезно за вас возьмусь. Это никому не понравится. Я не хочу, конечно, вас наказывать. Ремнем бить взрослых людей, это странно. Но однако. Атлинар пишет, Щуйкова, говорит, Амирхан уже достал, говорит, уже о нас. Говорит, разберись. Разберемся. Со всеми разберемся. Рано или поздно. У меня руки длинные. До всех достану. Все, пока. До понедельника.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну смотрите, чё. А вот нам пишет слушатель, ребята, говорит, я тоже трудоголик. Вот только что обсуждали уже недавно.
2: Да.
1: Количество работы очень много. Говорит, с 5, говорит, утра до 10. Я, говорит, я в такси.
2: Прикинь.
1: Потом на основную работу с 10 до 18. И в воскресенье только от всего отдыхаю. Говорит, всем добра, пожалуйста.
2: Представляешь?
1: Вот это я понимаю, человек.
2: Артур, когда ты спишь-то?
1: Да я, ну нет, спать-то спит, отдыхать, это очень важно. Пожалуйста.
2: Нет, просто смотри, с 5, если он утра в такси, представляет, во сколько встает?
1: От нас. Да, я понимаю прекрасно. Но от нас мы тебе что хотим пожелать? Ты не забывай, пожалуйста, отдыхать. Вот важно вот продумать отдых и вообще, что для вас отдых, и его правильно продумать, распределиться. Это так же важно, как много работать или в целом наладить работу. А тут, знаете, вот я, как вы знаете, уже 3,5 года я не употребляю алкоголь вообще. Мне даже 1 000 000 предлагали. Вот я в Турции вел мероприятие, гендиректор говорит, лям, говорит, напей со мной. Я говорю, нет, он говорит, ничего себе, ты кремень.
2: Не, серьезно, 1 000 000 тебе давал?
1: Да, я тебе чуть рассказал.
2: Вот теперь началка была на жилье.
1: Да, была.
2: Ты мне не рассказывал?
1: Нет.
2: У меня такая история была давно, одному другу другой друг, тот тоже такой кремень, он ему давал 1 000 000, это было лет 18-20 назад, тогда это вообще была сумма. Мы говорим, ты больной, что ли? Мы тогда им говорили.
1: Да, конечно. Да.
2: И ты вот... не все отказался?
1: Я отказался абсолютно. И знаешь, я почему?
2: А за то, что ты кремень он тебе не дал хотя бы 500
1: нет,
2: тысяч?
1: Нет, нет, это там была история такая. Вот просто он говорит, я хочу, чтобы ты вместе с нами отдыхал. Я говорю, я с вами отдыхаю, но алкоголь я не употребляю. Он говорит, нет, давай вот я тебе вот-вот-вот. Короче, я к чему это все вообще говорю? Не к тому, что миллион предлагает, чтобы я начал пить, а к тому, что я вот перестал употреблять алкоголь, и вдруг у меня появился вопрос вообще, как отдыхать? А что такое для меня отдых вообще? Мне как-то даже сказали в соцсетях, вот это всем сейчас будет пример, мне как сказали, мы на твои соцсети смотрим, ты постоянно, ты либо работаешь, либо работаешь.
2: Либо работаешь, да.
1: Где-то
2: да.
1: Куда-то иногда что-то ездишь, ну и то по работе, говорит. Я такой задумался, а реально, что-то я вообще же не отдыхаю, получается. Что для меня отдых? Потому что, ну реально, надо перебрать здесь, надо тоже узнать. Читать книги для вас отдых, может быть, я не знаю, просто лежать, отдыхать может быть для вас отдых. Но отдых должен быть реально таким. Если вы говорите, что я отдыхаю, при этом пашете дома, это тоже нормально пахать дома.
2: Ну как да.
1: Бы, что, потому что никто ответственность не отменял. Но отдыхать очень важно, не только во время отпуска. И это реально важно, именно отдохнуть. От всех вот обязанностей немножечко отойти, там, да, немножко, не знаю, с детьми где-нибудь погулять. Я, конечно, понимаю, что это тоже не очень отдых, но тем не менее.
2: Да.
1: Короче, моя мысль очень простая, повторю еще раз. Очень важно отдых ровно точно так же продумывать, как и место работы и все остальное. Это очень важная история. Поэтому обязательно отдыхать. И вот и Артур тоже это самое обязательно пожелает.
2: Берегись, Артур.
1: Тем временем, дамы и господа, у нас третий матч сегодня в 19:00 начнется у нашего хоккейного клуба
2: «АКБАРС».
1: Пожелаем ему только победы.
2: Да, у нас в Казани вообще такая атмосфера по всему городу. Я проезжал, действительно, даже везде такие, везде, как назвать, на столбах растяжки такие.
1: Да.
2: Там написано «Кубок рядом» или на татарском «Кубок
1: Якон». Да,
2: «Кубок Якон», да, везде. Даже на этих, на зданиях там высвечивается такая бегущая строка. Есть же вот эти дома, которые... на которых высвечиваются рисунки.
1: Да, люди. Да, было.
2: На той стороне вот Казанки, там очень
1: классно.
2: Красиво.
1: В мэрии вот джерси вывесили на балконе мэрии, тоже очень классно. Такая легкий такой очень красивый штришок о том, что тоже болеют, тоже знают. И мы все с вами на подъеме, сегодня обязательно будем следить. Ну, ребята, если Акбарс победит...
2: 1-1 сейчас счет в серии.
1: Я, кстати, не знаю, можно ли так призывать, но давайте я даже призывать не буду, я просто напомню про 2010-2009 года, когда Акбарс побеждал. И когда были буквально народные гуляния на этот счет. Вот. Ну, в общем, если что, встречаемся в центре.
2: На столбе.
1: Но там только за Акбарс, только за Татарстан, только счастье, только радость. Надеюсь, мы ничего не нарушаем. Если нарушаем, извините, пожалуйста.
2: Слушай, ну будет круто. Смотри, получается, игра сегодня, потом через день. Получается, так ведь?
1: Да.
2: Две игры здесь дома.
1: И это должно быть, конечно.
2: Потом либо... Ну, там все равно одна игра еще там будет, в любом случае.
1: Конечно.
2: Если даже все будет хорошо.
1: Обязательно. Поэтому, дорогие мои, болеем. Даже если вы не смотрите за хоккей, думайте об этом. Все наши мысли сейчас соединятся в единый поток.
2: Да, надо посылать вот этот в космос,
1: да.
2: Сигнал. Этот.
1: Из космоса он распределится на всех игроков Акбарс, на весь тренерский состав, на весь поддерживающий состав, на всех, кто управляет клубом, на топ-менеджеров, на всех-всех-всех, на спонсоров, на всех.
2: Да.
1: Пусть наша весна и завершение весны, переход в лето, озарится победой Акбарса. Ждем, болеем, верим,
2: да.
1: Живем хоккеем.
2: Вперед!
1: Болеем за Акбарс! Алга!
3: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио ООО «Глаз клиник», офтальмологическая клиника «Амикс».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане готовят программу беспроцентной ипотеки для молодых семей. Сейчас идет разработка концепции и подготовка предложений. Затем их представят руководству республики. Сейчас в Татарстане работают 4 жилищные программы, включая федеральную субсидию для молодых семей и социальную ипотеку. Казань может обрести статус мировой столицы роликового спорта. В ближайшие годы здесь планируется проведение масштабного международного фестиваля роликовых видов спорта. Параллельно в течение 2 лет будет расширена сеть экстрим-парков. Их откроют еще в 13 городах Татарстана. Замечали ли вы, что зачастую новички переоценивают свои знания, а эксперты наоборот недооценивают? Этот феномен называется эффект Даннинга-Крюгера. Это происходит по нескольким причинам. Новички не осознают свои реальные знания и умения. Первые успехи создают ложное ощущение, что овладеть навыком легко. А эксперты считают, что все, что легко для них, так же легко и для других. Уверенность воспринимается как признак компетентности, из-за чего самоуверенные люди вызывают больше доверия. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Как мы всегда и говорим, ребятоньки, лучшее поздравление. Это поздравление от Бим-радио с днем рождения любого вашего близкого человека, коллегу, соседа, да кого угодно. И сегодня такой день. Когда поздравление будет осуществляться, мы просто напомним, что поздравление существует в прямом эфире, в личных сообщениях. Любой ведущий любимой радиостанции может поздравить в личные сообщения. Нас она же поздравляет всегда практически. Так что, дамы и господа, милости просим. Сайт bimradio.ru классный. Там есть прям отдельный огромный баннер оранжевый, в том числе поздравить. Кроме этого, у вас есть возможность дозвониться до редакции. Менеджеры на связи с 10 утра до 17.00 каждый будний день. Успевайте сегодня. Вот 10.02, уже 2 минуты как ждут ваших звонков.
4: Да.
3: А, номер прежний 2-930-800. Это чтобы заказать, естественно, разного рода поздравления. Сегодня у нас тот самый знаменательный денечек, когда поздравление у нас случится в прямом эфире. Оно обязательно произойдет, поэтому прямо сейчас будем дозваниваться. Что там ждать-то? Уже все, звоночек пошел, музычку убираем, делаем небольшой сюрприз.
5: Кому звоним?
3: Не скажу пока.
5: Хорошо.
3: Только не догадывался, что... Да.
5: А она трубку-то возьмет?
3: Надеюсь, возьмет, конечно. Да.
5: Алло.
3: Ну-ну-ну.
4: Алло.
6: Должен дозваниваться?
3: Нет!
4: Да что ж такое?
3: Ну, я так не играю.
4: Так нечестно.
3: Ну, ничего-ничего.
4: Ну, мы люди упрямые.
3: Мы сейчас все сделаем. Мы
4: позвоним еще раз.
3: Конечно, что, вы думаете, мы что, так легко сдадимся, что ли? Ага, сейчас, вы что, елки-палки. Мы люди, которые...
4: Три минимум.
3: Мы люди, которые не сдались. Фарид в Чистополе, я в Дербышке. Вы что, думаете, вы тоже не сдаваться будем? Никогда. Давайте еще раз позвоним. Давайте еще раз. Сейчас удача сейчас повернется к нам лицом. Надеюсь, пожалуйста. Гудочки есть. Боже, радует. Алло.
7: Алло.
3: Алло, здравствуйте, это Венера?
7: Да.
3: Здравствуйте, это Бим-радио. Здравствуйте.
4: Здравствуй, Венера.
3: Меня зовут Альберт Кузиахметов. Рядышком со мной находится Фарид Галимов.
4: Да.
3: И мы с очень важной миссией
4: Шоу
3: сегодня.
4: Утромены.
3: Да, мы с очень важной миссией. Мы знаем, что у вас сегодня...
4: Сегодня.
3: Тот самый день, который все ждут раз в году. И это не диспансеризация.
4: Какой сегодня день? Какой сегодня день?
3: Сегодня.
4: Тот самый день.
3: У Венеры. День рождения. Мощнейший день. Дорогая Венера, мы хотим вам, если что, у нас очень важная миссия, мы хотим передать вам послание, которое вам, вы не поверите, передали.
4: Да.
3: Давайте, я его сейчас с удовольствием зачитаю. Значит, смотрите. Любимую жену, замечательную маму, отличную дочку, классную тетю, хорошую подругу, клевую соседку, Венеру Исмагилову поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, семейного счастья, благополучия, радости, успехов в работе. Твои дети, родные и близкие, в особенности муж. Венера.
7: Спасибо, спасибо.
3: Это от ваших близких. Мы тоже хотим вас от всей души поздравить.
4: Да, от всего лица Бимрадио.
3: Всем коллективам Бимрадио присоединяемся к каждому сказанному слову. Хотим сказать, что, понимаете, когда вот столько людей говорит про конкретного человека сегодня, это про вас, столько приятных, классных вещей, то мы понимаем, что люди, такое количество людей не может ошибаться. Понимаете, что вы прекрасный, хороший, замечательный, классный человек. Вас тут расписали, конечно, невероятным образом, потому что и классная жена, и подруга, и соседка. Представляете, сколько людей вас сегодня вот любит, поздравляет от всей души. Вот мы присоединяемся ко всем этим людям. Будьте самой счастливой, вот, и заходите за хорошим настроением к нам сюда на Бимрадио, мы вам его всегда обеспечим. Еще раз от всей души
7: спасибо,
3: с днем
7: рождения!
3: Так что, надеюсь, спасибо. Сегодня пятница. Надеюсь, вы сегодня мощно будете отмечать. Завтра будете отсыпаться. Мы очень на это надеемся. Вот, и от всей души действительно поздравляем Венер. Вот.
7: Спасибо большое, спасибо.
3: Ну все, самое главное, все передали. Ну все, будьте счастливы. Это самое главное наше пожелание. Хорошего денечка, Венер. Спасибо большое. Спасибо, что трубку взяли.
4: Да.
3: Без этого никуда. Все. Хорошего денечка еще раз. С днем рождения от всей души.
4: Пока-пока.
3: Спасибо.
7: Пока-пока.
3: Ну вот, друзья.
4: Вот, дозвонились же. Дозвонились.
3: Так бывает. Понимаете, поздравления до адресата долетает. И случается счастье. Вот как сегодня оно случилось. Так что заказ поздравления.
4: Класс.
3: Мы такие эмоции любим дарить очень сильно. Будем ждать. Сами знаете, пишите, если вдруг надо подсказать. Мы всегда подскажем, куда, что, где, как написать.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
8: Реклама на Бим-радио.

0: Пау, каршеринг Руси. Делимобиль Ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим». Общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
5: Лапы ресницами и взлетают.
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
6: «Бим Радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с «Бим Радио». Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджея Ян. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж».
1: Кто ты, мой новый герой? Мы с тобою снова...
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.

0: на Бим Радио.
1: Вот мы знаем, что у нас очень много девочек слушает вообще. Мы им так редко посвящаем вообще.
2: Кстати, да. Различные песни, да. Стихи, песни.
1: Так, сейчас.
2: Перед тем, ну как редко, сейчас, бывает.
1: Перед этим хочу просто зачитать сообщение. Да, вот нам слушатель пишет: доброе утро, Альберт, Фарид. Болею за Локомотив уже лет 5 как. О. Ну что хотим сказать? А мы только за спорт.
2: Да, ну супер.
1: Если победит Локомотив, ну так тому и быть. Да, мы расстроимся, но это спорт. Я опять-таки повторюсь, когда мы играли с Минском здесь в хоккей, я как раз был на одном матче, всем привет, кстати, кто узнал. Да. Я там вот обратил внимание, несмотря на то, что Минск проиграл, да, как, во-первых, Минск болельщиками толпой с барабанами кричали «Спасибо, Казань!», им в ответ кричали там «Минск, спасибо, красавцы!», Минск, «Спасибо, да. Минск!», потом Минск кричал «Пошли пить пиво!»,
2: а алкоголь вредит здоровью, да?
1: Да, очень сильно вредит здоровью.
2: А наши говорили «Давай, давай, пошли, пошли!»
1: Да, и потом уже вышли, и я вот смотрю, и наши болельщики подходят и говорят: «Какие вы красавцы, вообще вы приехали, давайте пойдемте, вообще это все спорт, это ерунда, ребята, главное, что мы там...» И такая вот атмосфера,
2: круто, вот это круто.
1: Самое крутое, что в спорте может быть на самом деле. Вот, мы желаем
2: когда
1: всем...
2: Когда так по-доброму, да, так вот приятно, атмосферно, ну это супер.
1: Вот это вот мы и культивируем на самом деле. Поэтому желаем, чтобы победил сильнейший, то есть Акбарс.
2: Ждал я этого.
1: Ну я не мог, а вы что хотели от меня? Вы что хотели? Я здесь, я еще 98-й год помню, мне 7 лет было, понимаете? Чупин! Понимаете? Чупин. Ячанов, да. Чупин!
2: Ты что?
1: Зелепукин, вы что? Думаете, я не помню? Все помню.
2: А Морозов, когда играл?
1: Лазарипов. Конечно. Капитан Татарстан. Дорогие девочки.
2: Степа.
1: Ну, извините.
2: Александр Степанов.
1: Извините, вы что, за кого меня принимаете? За того, который не помнит что-то? Я такой. Кто это? Ладно, не шучу. Друзья мои, еще раз напомню, что сегодняшнюю песню мы, возвращаясь к мысли про утро-роки, мы, естественно, хотим посвятить девочкам. Девочки, мы очень сильно знаем, что вы создаете домашний уют, понимаете? Вот если мужчина — это дерево, то женщина — это корни.
2: А-а-а.
1: Понимаешь? А дети — это листья.
2: Ну, говорят,
1: ты им даешь, ты сок там добываешь, вот у тебя жена там внизу, корни, ты дерево, ты растешь, да, стараешься, вы все вместе стараетесь, листьям все даете, даете, а листья по осени раз и улетают куда-то. Ой, конечно.
2: Ну, как обычно, мужчина — голова, женщина — это шея.
1: Корни. Группа «Корни», как вы поняли сегодня. Короче, «Корни», ты узнаешь ее из тысячи, как и мы узнаем наших любимых радиослушательниц, красавиц невероятных. Мы узнаем вас тоже из тысячи, потому что вы у нас самые лучшие. Поэтому эту песню мы посвящаем именно вам. Айдакс, погнали!
2: А шепелеть будем?
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь, ты узнаешь.
2: А ты знаешь,
3: ты знаешь, ты знаешь ее.

0: Все вместе.
1: Ты узнаешь ее из тысячи.
0: Не-не-не, это просто пока. Пока просто. Смотри. Это с перерывами, прикинь.
1: Ее образ на сердце высечен.
2: А вот так, да? Хорошо.
0: Да, пока так.

0: Наградили.
1: Представляешь?
0: У нас самый лучший, самый классный. Мы посвящаем всем нашим слушательницам. Ну а всем нашим слушателям мы посвящаем сегодняшнюю победу. Акбарса, друзья мои! Ты узнаешь ее из тысячи, наверное. А может быть, не узнаешь, но тогда ты странный человек. А может, что сейчас будет? Да? Знаешь, она будет твоей. Вот только нужно тебе поверить, хоть чуть-чуть своей удачи. Тот, кто ищет и верит, получает свое. Не бывает иначе.

0: Лучше утреннее шоу на планете Земля. Утро, Мэри! Дамы и господа, спасибо за это утро. Девочки нам написали очень много сообщений. Вам за это большое спасибо.
1: Спасибо огромное, красавцы, моя любимая песня, как Светлана пишет.
0: Это, конечно, вот я рад, что мы попадаем, понимаешь, в наших дорогих и любимых девочек.
1: Сердечки наших девчонок.
0: Мы всех поздравляем, во-первых, с пятницей. Впереди выходные, можно будет выдохнуть, отдохнуть. Отличная жаркая погода. Многие рванут, я уверен, в сторону дачи. Не забывайте, пожалуйста, что выходные даны не только, чтобы пахать, но еще в каких-то других местах, кроме работы, там, типа, дачи или второй работы. Отдыхать тоже надо. Выделите, ну, хотя бы пару часов. Ну, прогуляйтесь вы в конце-то концов. Это тоже будет крайне полезно. Ну, мы вам только этого и желаем. Вот спасибо большое. Там Елена пишет, что мы лучшие. Спасибо за песню. По голосу тоже. Вы у нас тоже в памяти. Танюш нам тоже пишет. Класс! Спасибо! В общем, крайне приятно. Ну, и Раиль, я вот, он очень много графиков прислал. Я вот тут пытаюсь понять. Уровень пения там растет. Ничего не понятно, но очень приятно в любом случае. Знаем нам все.
1: Будем считать, что это классно.
0: Я хочу вам напомнить о том, что у нас впереди коробка передач, потому что я уже вижу, что Махмуд Аракаев где-то на точке ждет всех наших слушателей. Сейчас в позитивнейшем образом отзовется о вас, о вашей внешности, об автомобиле, о многих других вещах. Все, как всегда, пообнимается с вами. Ну, в общем, все, как вы любите, дорогие наши слушатели, любимые. Обязательно ищите, он еще и с подарочками, прямо как Дед Мороз, представляете? Ну, какая красота, Дед Мороз в конце мая.
1: И борода у него седая тоже есть.
0: Вот, ну, это естественно. Это что, он, кстати, борода у него посидел раньше, чем у Деда Мороза, я думаю.
1: Может быть.
0: Где-то так примерно. Ну, а я хочу сказать, что впереди, сразу после коробки передачи, это рабочий полдень с 12 до 3. Это вечернее шоу, вечерний Трубим с 5 вечера до 8 вечера. Вас прямо домой будут провожать в огромной радости и любви.
1: Вот точно Леночка Медова прошмыгнул так что.
0: Да, как солнышко такое. Красивого цвета такой, прикольный костюмчик. В общем, дамы и господа, за сим все, Татьяна пишет, самое лучшее исполнение, представляете?
1: Спасибо, ребята.
0: Выпустите группу Корни! Ребят, если кто захочет нас на корпоратив, чтобы мы пели, мы споем намного дешевле. Да. Возможно, вам даже понравится.
1: И называться мы будем дуэт Тамарлар.
0: Тамарлар, конечно. Да, по-другому я даже не представляю другое название, действительно. Кроме того, напомню, что впереди выходные, и там будет не только музыка. Наши коллеги, ведущие, с 8 утра до 9, до 10 вечера, это суббота и воскресенье, соответственно, будут с вами. Там различные интерпретации, различные шоу, различные направления, музыка, там чего только не будет. Очень много всего интересного, поэтому слушайте сайт bimradio.ru, 102.8, настраивайте ваши приемники. Приложение на Android, на iOS обязательно скачать. Есть интернет в любой точке планеты, bimradio вместе с вами рядышком. Ну и умные колонки, естественно, в нашем доме.
1: Они нас знают.
0: И все будет хорошо. За этим все. В понедельник вернемся этим же составом, насколько я помню.
1: Да.
0: Поэтому в 7 часов утра в понедельник мы с вами услышимся. Классных выходных, классного сегодня вечера, классно потусить, отдохнуть. С вами сегодня были Фарид Галимов
1: и Альберт Кузиахметов.
0: Всем доброго утра и всем пока, ребята. Пока-пока-пока.
2: Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации. I got

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
3: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
5: Лапы ресницами и взлетают.
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
8: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.

Доброго дня, это коробка передач. Приветствую всех и сразу сообщу, что я нахожусь на Минской 1, на парковке Лада. Лада Минская 1, Лада Канавта. Приезжайте обязательно, замечательные призы. Первый приехавший получит набор автомобилиста, второй походный набор, термос и кружки. Брендованные, естественно, на них замечательная красивая надпись Лада. Ну и третий получит походную брендированную кружку «Лада». Сегодня с нами играет дилерский центр «Лада Канавта» на Минской 1. Если вы задумались о покупке нового автомобиля, то май – это очень выгодный месяц для покупки новой «Лада». В мае в наличии новая «Лада» от 599 тысяч рублей. И это реально. Реально выгодно. А почему? Потому что помимо привлекательных цен, «Канавта» на Минской 1 готов предложить своим клиентам скидки, выгодный трейд-ин, субсидированные кредитные ставки, выгоды по госпрограмме и по программе «Семейный автомобиль» для семей с двумя и более детьми. Количество автомобилей по стартовой цене ограничено. Успейте выбрать свой. Подробности по телефону 8 843 230 30 30. 8 843 230 30 30. Отдел продаж «Лада Канавта» на Минской 1, где я вас и жду. Меня будет легко найти. У меня будет в левой руке подарок для победителя. Набор автомобилиста. Приезжайте. Парковка здесь большая. Места для парковки есть. Жду вас у входа в дилерский центр «Лада Канавта» на Минской 1. Приезжайте.

0: передач. Включайся. Для лиц старше 18 лет.
1: Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Татарстане готовят программу беспроцентной ипотеки для молодых семей. Сейчас идет разработка концепции и подготовка предложений. Затем их представят руководству республики. Сейчас в Татарстане работают 4 жилищные программы, включая федеральную субсидию для молодых семей и социальную ипотеку. Казань может обрести статус мировой столицы роликового спорта. В ближайшие годы здесь планируется проведение масштабного международного фестиваля роликовых видов спорта. Параллельно в течение 2 лет будет расширена сеть экстрим-парков. Их откроют еще в 13 городах Татарстана. Замечали ли вы, что зачастую новички переоценивают свои знания, а эксперты наоборот недооценивают? Этот феномен называется эффект Даннинга-Крюгера. Это происходит по нескольким причинам. Новички не осознают свои реальные знания и умения. Первые успехи создают ложное ощущение, что овладеть навыком легко. А эксперты считают, что все, что легко для них, так же легко и для других. Уверенность воспринимается как признак компетентности, из-за чего самоуверенные люди вызывают больше доверия. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Бим радио.
1: Что, быстро приехали, приехал четвертый и пятый, и он, дядька приехал на Л-200 даже. Первым же был.
2: Меня зовут Зуфар. Здравствуйте, Махмуд Абдул.
1: Здравствуйте, с пятницей, да. Вас.
2: И вас также. Всех таксистов поздравляю с хорошей погодой, с хорошими кайфами. Бим радио передаю огромный привет.
1: Спасибо.
2: Спасибо спонсорам, которые такие хорошие подарки дают.
1: Это да, Ланканов.
2: Да, и моей пассажирке, которая ждет меня. Ей тоже огромный
1: привет. Она не жена, она может и подождать. Жена же. Да. Вот. А вы на хороший коэффициент с утра сколько мелочи выкинули вот в окно там? На хорошую погоду, на плохую погоду, на большие коэффициенты?
2: Ну, немало.
1: Опоздали. Немало. И это правильно. Так, второй вы. Зовут вас?
3: Доброе утро. Айрат зовут.
1: Привет кому, что, Айратик?
3: Привет всем, кто меня узнал.
1: Ага.
3: А самый большой привет – это, соответственно, Бим Радио.
1: Ага, скажи ему, что он опоздал, ладно? И третьим оказался...
4: Ленар, добрый день. Всей Казани огромный привет. Всем хорошего дня, хорошей погоды. И Канавта также. Всем огромный привет.
1: Хорошо, молодец, это умеешь ты. Вот добрые слова говорить за хорошие подарки. Ну что, приступаем к раздаче. Первому, как он тяжелый, аккуратно. Большой автомобильный набор. Ну, и это вы помните, вот не дай бог, что в дороге случится с вами. Втором термос и кружка. И кружка, которая тоже в дороге всегда. В дороге все нужно. Не знаешь, что в дороге может пригодиться. Ну и у нас еще целых два включения. Обязательно участвуйте. Коробка передач.
5: Огромное спасибо.

Добрый-добрый день, любимые. 10 часов 39 минут. Желаю приятного вояжа тому, кто в пути, и всем отличного настроения. Проведем этот день вместе на любимой волне. У микрофона в студии Елена Медова. И давайте познакомимся со всеми нами. Мы BIM Media. Мы объединяем силу радио, социальных сетей и мероприятий на городских площадках. Как вы знаете, более 30 лет в эфире, 15 городов вещания, 720 успешных рекламных кейсов. Достаточно позвонить нам по телефону 2-930-800. Приятный женский голос ответит вам. Добрый день, BIM Media. И мы расскажем вам, как вы сможете стать известными и популярными. Все подробности по телефону 2-930-800. 18+.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация. Короля и королева вечеринки за лучший наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC-зале. 11 июня, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спешите в новый дилерский центр «Лада Канавто» на Тукая 115, корпус 3. Весь май новая «Лада» от 599 тысяч рублей. И сигнализация в подарок. Звоните за подробностями. 8 843 230 30 30.
3: Цена на «Ладогранта» стандарт по госпрограмме. Количество подарков ограничено. Акция действует до 31 мая 2026 года. Банк-партнер АО «Автофинансбанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Бытовые заметки на БИМ-радио.
1: Доброго дня. По данным Яндекс.Карт, в Казани 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Чуйкова от Адаратского до Фатыха-Амирхана. Время проезда здесь 15 минут. Академика Арбузова от журналистов до академика Губкина 6 минут. Пушкина от Щапова до Правобулачной 4. Далее Нурсултана Назарбаева от улицы Хадид Акташ до Марселя Салимжанова 3 минуты. И, кстати, при повороте с Назарбаева на Павлюхина в сторону сквера филармонии, в сторону филармонии имени Тукая, здесь случилось ДТП в правом ряду. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Далее затор на академика Арбузова при движении от журналистов до Сибирского тракта. Время проезда 3 минуты. На мостах и дамбах города движение свободное. Удачи вам за рулем.

0: Друзья, переходим в следующий час, где нас ждут уже новости, коробка передач и игра «Смотри на мир ярче». Также чудесная жаркая погода. За окном плюс 25, сегодня обещают даже нам на термометрах плюс 28, плюс 30.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане создадут регистр населения республики. В базу войдут личные данные, сведения о документах, образовании, налоговом статусе, семейном положении, воинском учете и многое другое. Цель – улучшить оказание госуслуг, точнее планировать развитие региона и упорядочить межведомственные данные. В Татарстане зафиксирован заметный рост туристического потока в малые города и районы республики. Наибольший прирост посещаемости продемонстрировал Болгар. На втором месте – Тетюши. Также в список вошли Буинск, Менделеевск, Елабуга, Иннополис. Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе. На первом месте оказалась низкая зарплата. Также в список вошли выгорание и усталость, бюрократия и неэффективность процессов и отсутствие премий и дополнительных выплат. Наиболее напряженно ощущают себя работники 25-29 лет. У них выше показатели выгорания и проблем с бюрократией. Это связано с активным построением карьеры и адаптацией к новым обстоятельствам. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться – снова и снова. Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: каршеринг Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани. Коробка передач на Бим Радио.
3: Продолжается коробка передач. Отличные призы, как всегда. Прекрасные подарки. Напомню, что сегодня с нами играет дилерский центр «Лада Канавта» на Минской 1. Это прям Минский проспект Победы, перекресток. Я вас тоже на Минской жду, но около Фучика. Как только с Фучик поворачиваете на Минскую, сразу же справа у вас будет корман, в котором стоит наш коробкомобиль на аварийных огнях. Если вы едете от проспект Победы, то почти... Фучика, все, перекресток, тут пешеходный переход, и здесь есть слева тогда уже будет карман и наш коробкомобиль. Напоминаю, замечательные призы. Первое место — набор автомобилистов, там есть все. Второе место — походный набор термос, кружка брендированный «Лада». И за третье место — брендированная кружка «Лада» походная. Сегодня, напомню, с нами играет дилерский центр «Лада Канавта» на Минской 1. Если вы задумались о покупке нового автомобиля, то май — это очень выгодный месяц для покупки новой «Лада». В мае в наличии «Лада» от 599 тысяч рублей. И это реально, реально выгодно. А все почему? Потому что помимо привлекательных цен, «Канавта» на Минской 1 готов предложить своим клиентам скидки, выгодный трейд-ин, субсидированные кредитные ставки, выгоды по госпрограмме и по программе «Семейный автомобиль» для семей с двумя и более детьми. Количество автомобилей по стартовой цене ограничено. Успейте выбрать свой. Подробности по телефону 8 843 230 30 30. 8 843 230 30 30. Отдел продаж «Лада Канавта» на Минской 1. Приезжайте за новыми автомобилями. Ну, а я вас жду, еще раз напомню, Минская, Фучика, перекресток. И здесь, если вы с Фучика повернули, сразу же будет справа карман, в котором первый же автомобиль на аварийных огнях – это наш коробкомобиль. До скорой встречи!

Друзья, ну а я хочу пригласить вас тоже для того, чтобы выиграть подарок и получить наше поздравление в игру «Смотри на мир ярче». Если вы давно, а именно месяц, у нас ничего не выигрывали, тогда милости просим. 292-102-8. Прямо сейчас ждем вашего звонка.

0: Спим радио.
1: Информация на правах рекламы. С нами играет клиника «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – это короткий и безопасный путь к вашему здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну а свой путь короткий, конечно же, прекрасный. К подарку будет сейчас прокладывать НЖ, и в этом ей помогают коллеги. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас, НЖ, и всех поименно, пожалуйста, нам представьте.
2: Диана. Опра, Луиза.
1: Так, замечательно, очень приятно познакомиться. Скажите, пожалуйста, вот у вас, НЖ, какой цвет глаз?
2: Карие
1: глаза. Ух, какая красотка. Дело в том, что цвет глаз определяют пигментные клетки. И сейчас вопрос будет как раз связан с цветом глаз, а именно с тонкой подвижной диафрагмой глаза со зрачковым отверстием в центре, которое содержит пигментные клетки. Как же называется эта подвижная диафрагма? Радужка, хрусталик, роговица. Так, еще раз. Я думаю, что вы просто немножечко переволновались, но очень простой ответ. Пигментные клетки, определяющие цвет глаз, да, диафрагма.
2: Еще раз можно вопрос?
1: Так, тонкая подвижная диафрагма глаза со зрачковым отверстием в центре содержит пигментные клетки, определяющие цвет глаз. Это радужка, это хрусталик, роговица.
2: Радужка.
1: Ну, конечно же, радужка. Поздравляю вас искренне от всей души. Вы спрашивали, а какой подарок будет? А какой будет подарок? А я хочу вот такой подарок. А у вас будет сертификат в кафе номиналом 1000 рублей. Вот, так что можно с вашими красотками тоже поделиться, да, сходить вместе в кафе. Давайте привет передадим всем-всем-всем.
2: Да, передаю всем-всем привет, особенно своему любящему мужу, любимому, и всему всей компании «Трейдлог».
1: «Предлог»?
2: «Трейдлог».
1: А, не расслышала, я думаю, какое оригинальное название компании. Все, вашей компании хорошего, продуктивного, рабочего дня. Девочкам-красоткам привет, и вас поздравляем искренне с победой в игре «Смотри на мир ярче».
0: «Смотри на мир ярче». Сбим радио.

0: Ну что, друзья мои, все, у нас есть побачить, отвлекать человека. Отойдите с дороги, я спасаю вам жизнь. А первым оказался...
1: Влад Ларионов.
0: Ну, как настроение сегодня у вас?
1: Настроение хорошее, с рыбалки еду.
0: А что там, рассказывайте. Белов, слушай, люди рыбу ловят, ага?
1: Ну, грамм по 500, подлещики.
0: Это
1: Мельша? Миллениум.
0: А, это вот как на Казанке, вы такой типичный поплавочник.
1: Нет? Почти. Фидерист.
0: Фидерист. Да. Это разрешено. Госпожа Милонова, если нас сейчас слышит, это фидер, от слова фидер. Сами все вяжете, оснастка все.
1: Ну да, конечно.
0: Молодец, молодец. Старая закалка. Не вот эти покупные готовые. Все сам. Не удивлюсь, если вы...
1: Одна удочка, один крючок.
0: Гугуся до сих пор специально дома содержите для этого, для поплавков. Не удивлюсь. Приветы кому?
1: Ну, приветы... Кто слышит меня? Жене, детям, родственникам.
0: С рыбой что делаете? Сольте?
1: Нет,
0: раздаете?
1: Отпускаю или отдаю.
0: Я пришел. Отдавайте. Не, спасибо. Это такая морока с этой рыбой. Не, все, я свою отловил. Спасибо. Так, потом у нас приходит девушка. Это всегда приятно, когда девушки уделывают нас, мужиков. Зовут вас?
2: Меня зовут Наталья.
0: Наталья, у вас муж есть?
2: Муж есть. Муж охотник.
0: Охотник.
2: Такой настоящий.
0: Чтоб лишь дома не сидеть.
2: Ну, типа того.
0: А бывало такого? Лося затаскивает целикового домой. Там, мать! Лось! Вот это вот.
2: Да, да, да. И давай на всю ночь тебе дел.
0: Ну да, да, главное же, он-то что там наловил, принес, а ты вот сиди разделай.
2: Да, да, да.
0: Привет кому что?
2: Большой привет всей своей семье, своим трем дочкам, мужу и всей Казани. Все. Высокой горе.
0: Сезон-то у него все закончился?
2: Все, да, да.
0: Ну, слава богу, да, теперь.
2: Все сданы.
0: Хотя бы дом теперь сидит, да, тоже да. Уйдет эту свою охоту там. В османком с этим своим. Вас как зовут?
3: Меня зовут Виталий.
0: А вы чем увлекаетесь?
3: Я тоже фактически рыбак. Вот поехал делать свою лодку. Уже сегодня доделаю.
0: Из досок или из пластика?
3: Нет, из дюраля, алюминиевый.
0: Из дюраля? Ну это дорого-богато прям. Готовы купить не судьба.
3: Вот мне самый смысл в том, что покупаю, восстанавливаю и довожу.
0: Ты на пенсии, что ли?
3: Нет еще пока.
0: То есть у тебя работа такая, на полчаса пришел?
3: Ну,
0: ты на радио, что ли, работаешь?
3: Нет, на радио.
0: Так еще, что на радио работаешь. Пришел полчаса, побезденчил, пошел лодками заниматься. А на продажу пробовали лодки-то?
3: Ну, бывает, да. Как бы, в смысле, подходит то, что...
0: Слушай, вы, получается, уже профессиональный изготовитель лодки.
3: В принципе, с детства, да, вырос на Подлужной около...
0: Чего угрожаешь-то? Вырос на Подлужной. Тебе сказать, где я рос?
3: На берегу реки.
0: Ты сейчас тут штаны начнешь менять сразу. На Подлужной вырос, испугал. Ну, большое спасибо, ребят. И за музыку тоже вам большое спасибо. Мы продолжаем двигаться. Скоро еще одно включение.
4: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.

0: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим Радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим Радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру» и уже 5 июня прозвучит та самая музыка, которую мы слушали в старых кассетных магнитофонах. Это песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20:00. Максимилианс 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП СРФ РЗ. Питомник «Клевер».
4: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Еще одна возможность выиграть призы у нас в утренней коробке передач. Прямо сейчас приезжайте в дилерский центр «Лада Канавта» на Минска-1. Я вас жду прямо около входа, центрального входа. Вы меня легко увидите. Дилерский центр «Лада Канавта» на Минска-1 сегодня с нами играет и раздает замечательные призы. За первое место набор автомобилиста, за второй походный набор термос-кружка брендированная от «Лада». И за третье место походная брендированная кружка «Лада». Все нужное в машине всегда пригодится. Если вы задумаете о покупке нового автомобиля, то май – это очень выгодный месяц для покупки новой «Лада». В мае в наличии новая «Лада» от 599 тысяч рублей. И это реально. Реально выгодно. А все почему? Потому что помимо привлекательных цен, «Канавта» на Минск-1 готов предложить своим клиентам скидки, выгодный трейд-ин, субсидированные кредитные ставки, выгоды по госпрограмме и по программе «Семейный автомобиль» для семей с двумя и более детьми. Количество автомобилей по стартовой цене ограничено. Успейте выбрать свой. Подробности по телефону 8 843 230 30 30. 8 843 230 30 30. Отдел продаж «Лада» «Канавта» на Минской 1, где я вас и дожидаюсь с прекрасными подарками от «Лада» «Канавта» на Минской 1.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник» – офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане создадут регистр населения республики. В базу войдут личные данные, сведения о документах, образовании, налоговом статусе, семейном положении, воинском учете и многое другое. Цель – улучшить оказание госуслуг, точнее планировать развитие региона и упорядочить межведомственные данные. В Татарстане зафиксирован заметный рост туристического потока в малые города и районы республики. Наибольший прирост посещаемости продемонстрировал Болгар. На втором месте – Тетюши. Также в список вошли Буинск, Менделеевск, Елабуга, Иннополис. Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе. На первом месте оказалась низкая зарплата. Также в список вошли выгорание и усталость, бюрократия и неэффективность процессов и отсутствие премий и дополнительных выплат. Наиболее напряженно ощущают себя работники 25-29 лет. У них выше показатели выгорания и проблем с бюрократией. Это связано с активным построением карьеры и адаптацией к новым обстоятельствам. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Gigliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Бим-радио.
2: Помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили бам, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал на...

Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет.

0: Итак, есть у нас первый, которому достается вот этот замечательный набор. Вот держи теперь его на вытянутой руке. Все, посмотрим, как у тебя потом весь организм будет завтра болеть. Зовут?
1: Сергей.
0: Привет, кому Сережа передает?
1: Всей Казани. Вот и все, этого достаточно будет. Думаете? Хорошая погода, конечно.
0: А как же близкие там? Вот Сережа опять о нас не думает. Все время о себе думает этот Сережа. И этот Сережа единомышленник. Вечно в туалете запирается, по полчаса сидит там. Чего он там сидит с этим телефоном там делает этот Сережа?
1: Да сидит и сидит, господи, никому же не мешает.
0: Ну ладно, да, действительно, никому же не мешает. Просто очередь по туалету. А вторым оказался...
2: Руслан.
0: Руслан, фанат «Сектор газа».

0: Господи, никому же не мешает.
1: Ну ладно, да, действительно, никому же не мешает. Просто очередь на туалет. А вторым оказался...
2: Руслан.
1: Руслан, фанат «Сектор газа», да?
2: Фанат «Сектор газа».
1: Вот это, мимо тещиного дома, ну, вот это
2: да,
1: все. Обожаешь,
2: да,
1: обожаю, да. Потом вот это, хорошо в деревне летом, да, вау. Жалко, вот нельзя эти песни на радио.
2: Да.
1: Дети нас не поймут, скажут, вы это реально слушаете, скажут они. А привет кому передадим?
2: А, привет всей Казани, всем таксистам города, всем фанатам «Акбарса». Привет. Сегодня болеем за «Акбарс».
1: Болейте.
2: Обязательно.
1: Удачи. Чтобы все хорошо было.
2: Все будет отлично.
1: Мы вот стоим и говорим, мы не против, да, болейте. Болейте на здоровье. Вручаем вам ваш термос и кружечку.
2: Спасибо.
1: И с третьим беседуем.
3: Денис.
1: У вас как дела, Денис?
3: Отлично.
1: Ну, пятница, планы какие?
3: Ну, выходные, дача.
1: Дача? Что у вас там на даче? Вы сажаете или вот у вас чисто приехать, бадминтон?
3: Там теща, тесть.
1: То есть не развернемся. А вы там, получается, по струнке это вам, по струнке ходите?
3: Гость, да.
1: То есть такого нет, чтобы там приехали, ноги на стол, там, теща, да, ну-ка, баян неси, я сейчас петь, такого нет, да?
3: Вторая работа.
1: Ну, вам терпите, брат, терпите. Вот, если что, зовите, я вызову участкового, составим протокол, проведем заседание выездное и прочее. Кому еще приветы?
3: Ну, привет всей Казани, всем отличного настроения, прекрасных выходных и группе «Свои».
1: Угу. А тещеньки крепкого здоровья.
3: Люблю, но боюсь не слушать.
1: Вот ведь она даже тебя не слушает. Вот ведь какая с этими тещами. Спасибо большое. Ну что, вот так прошла у нас утренняя коробка передач. Все. И еще одна будет коробка совсем уже скоро. Но сначала поучаствуем в рабочем полднике. Голос Вселенной, Махмуд Ракаев.
4: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам пора вспомнить о друзьях, и приятный вечер наполнит вас энергией. Тельцы, вам нужно решить какие-то приятные дела. Единственная проблема – придумать себе развлечение. Близнецы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант снова сработает. Раки, на первое место выходит ваше главное достоинство – склонность творить. Обычные обязанности будут плохо сочетаться с этим. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит отношения с любимым человеком. Девы, вам предстоит помогать кому-то в поиске нужных людей и их контактов. Это сделает вам честь. Весы, что-то из происходящего будет вызывать подозрения. Стоит еще раз все проверить. Скорпионы, вспомните о чувстве юмора. Любые нестыковки можно воспринять с улыбкой, особо не заморачиваясь. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Рыбы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и финансовыми махинациями. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачи.
4: Звенящим ручьем
5: разливается песня.

0: радио. Первое в Казани. Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Да, это рубрика «Путевые заметки». Вашему вниманию рассказ о дорожной ситуации в Казани. По данным Яндекс.Карт, сейчас это 4 балла. Местами есть затруднения. Мосты и дамбы абсолютно свободные. Есть пробки на следующих улицах. Это Чуйкова от Адарацкого до Фатыха Амирхана. Время в пути составит 16 минут. Тихомирного от Назарбаева до Бутлерова 14. Левобулачная от улицы Чернышевского до Татарстан 13 минут. Время проезда. Мамадышский тракт от улицы Клубная до Натана Рахлина 9 минут. И вот здесь, на Мамадышском тракте, если вы из города выдвигаетесь, то на Т-образном перекрестке с Натана Рахлина будет ДТП. Друзья, в среднем ряду вот такие не очень приятные известия с Мамадышского тракта прилетели к нам. На улице Татарстан и Пушкина от Нариманова до Профсоюзной. Здесь тоже плотное движение. Длина этого отрезка 1 200 метров. Время его проезда будет 8 минут. Удачи тем, кто в пути. Не спешите.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет на свадебные расходы. Согласно законопроекту, граждане смогут получить социальный вычет по НДФЛ в размере затрат на товары, работы и услуги, необходимые для организации и проведения свадьбы после официальной регистрации брака. О медицине. В России стартовал клинический этап применения персонализированной вакцины против онкологических заболеваний кишечника. Производство каждой дозы адаптировано под конкретного пациента. По предварительным данным, вакцина переносится хорошо. Оценка ее клинической эффективности запланирована на ближайшее время. Бим Радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Держановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: Да, добрый день. Начинается рабочий полдник. Всем прекрасного жаркого дня и отличного настроения. У нас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, когда можно все, и в эту ночь тебе поставят только отлично. Ведущие вечера Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон, МС Зали, хедлайнер ночи. 11 июня, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
4: Реклама на БИМ-радио. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
5: Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НН. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Котлова 2. 0+.
12: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС и Реком.
13: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
14: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11.00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
17: Ищите уютное место для дня рождения?
18: Или теплых семейных встреч?
17: Семейное кафе «Тренди».
18: Вкусно, уютно для всех.
19: Семья всегда будет в тренде.
17: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж».
20: Мой новый герой, с тобою снова...
2: Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
21: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
22: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа.

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Немного светлой ностальгии в начале рабочего полдника на БИМ-радио. Друзья, ну что, объединяемся для того, чтобы классно провести несколько ближайших часов, поиграть, поговорить, послушать музыку. И начнем мы по традиции с музыкального пересказа. Это такой своеобразный баттл, в котором участвуют двое слушателей. Это намек на то, что нужно уже звонить. 292-102-8. Отгадывают песню и за скорость и сообразительность получают подарок. 292-102-8. Ждем вас, участники музыкального пересказа.
2: Рабочий полдник.

0: Так, все, проверка связи, проверка микрофона. Все должны быть у нас на месте. Как приятно, что с нами играют наши любимые слушатели. Первой дозвонилась Альбина. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Всем доброго дня. Здравствуйте.
0: Доброго дня, прекрасная наша Альбина. Вы нас уже порадовали своим появлением в эфире. Ну и порадуйте сейчас игрой «Музыкальный пересказ». Вам правила знакомы?
1: Да.
0: Очень хорошо. Очень и хорошо. Так, здесь на параллельной линии находится Михаил. Приветствуем вас, Михаил.
2: Здравствуйте всем.
0: Да, Михаил у нас был выдвинут в прямой эфир буквально. Вот, и от Алсу, он, так сказать, выдвиженец. Вот Алсу где-то рядом, да, находится?
2: Да.
0: Ну что ж, отлично. Мы начинаем игру «Музыкальный пересказ». Смысл ее в том, чтобы угадать. Ну давайте вот угадаем название песни просто. Но это должно быть официальное название песни, потому что у нее есть неофициальное некое название, такое народное, а нужно вспомнить официальное. Итак, эту песню когда-то... А меня хорошо слышно, да, потому что...
2: Да, слышно.
1: Все. Прекрасно, да.
0: Все, супер. Эту песню когда-то на песне 89 исполнила вокально-инструментальная группа. Вот, очень известная в Советском Союзе эта песня про цветы. Вот сейчас расцветает сирень, черемуха, по-моему, да, цветет, тюльпаны и прочие прекрасные цветы. Вот это тоже цветочная композиция. Вот. И тогда, в 1989 году, эта песня обрела свой звездный час, когда ее спел солист с говорящей фамилией Александр Добрынин. Итак, мы с вами вот первую подсказочку прослушали. Нам бы услышать все же название композиции. Идем дальше. Итак, мало кто знает, что у песни было совсем другое название. Вот, и благодаря этой песне каждая Света в Советском Союзе чувствовала себя звездой. Вот, потому что фамилию легко меняли на свою. Например, пели про Светку Иванову, Кузнецову, Сидорову, Петрову и так далее, и так далее. А вот настоящая Света, вот та самая, да, с той самой фамилией, если она и существовала, она осталась для нас загадкой.
2: Света Соколова, «Белые розы».
0: Розы какие? Ага, вот. А теперь верный ответ. Это действительно розовые розы для Светки Соколовой. Для кого? Для одноклассницы моей. Правильно?
2: Да.
0: Вот, эта песня часто ассоциируется с выпуском из средней школы, с выпускным вечером. Все верно. Альбиночка, дорогая, вот бывает так, что... Бывает.
1: Бывает, да. Ну, мне что-то сложно. Добрынина я плохо знаю, поэтому... Мне было сложно сориентироваться.
0: Да. Ну, все в порядке. Ну, песня Светка Соколова, которая «Розовые розы».
1: Да, песня на слуху.
0: Да, песня на слуху, конечно же. Вот сегодня мы ее вспомним, обязательно послушаем. Ну, а вы, прекрасная лучезарная, будьте добры приветы передать.
1: А, привет вам.
0: Спасибо.
1: Большое, огромное. Любимому радио за прекрасную передачу, за классные конкурсы и подарки. А, привет Михаилу. Поздравляю с выигрышем. Вот. Ну и привет всему городу Казань. Ждем лета. Вернее, лето уже пришло. Календарного лета. Вот. Жизнь только начинается.
0: Это правда. Как вы сказали мудро, жизнь только начинается. Мы правда начинаем как будто жить. Правда? Вот в эти самые дни. +25, +28, когда. Ну, наслаждаемся жизнью все вместе. Вам большое спасибо. Благодарим. Это было великолепно. Приятно было услышать вас в эфире. И ждем вновь и вновь. Так, Михаил, вы здесь?
2: Да,
0: вместе
2: здесь.
0: С Алсу. И я еще один мужской голос слышала, кстати. Но этот голос остался загадкой для меня. Да, вот он сказал, розовые розы, не белые.
3: Это коллеги.
0: Это коллеги, да? Давайте коллег поименно представим в эфире. Они же тоже наши герои сегодняшние.
3: Да можно я перечислю?
0: Да, конечно, конечно.
3: Передам привет своему любимому мужу Ибрагиму Воровилю. И своему самому лучшему коллективу, коллегам Рузеля, Михаил, Евгений, Илья, Павел. И так, Айрат, Сергей, наш руководитель Максим Павлович.
0: А теперь 3-4, ура! 3-4!
2: Ура!
0: Вот какой у нас сегодня классный коллектив в эфире поучаствовал. И, конечно, шансы на победу у них были велики. Молодцы, ребята, молодцы. А сейчас будут тоже веселые ребята, как и вы, с песней «Розовые розы».
4: Радио.

0: Ну а мы тоже с удовольствием несем в подарок поздравления и красивый сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс» нашему победителю. Там даже не один победитель, а целая команда замечательная, очень дружная. Спасибо вам большое, ребята, за участие.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211 00 73 0+.

0: Еще круг.
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
0: В ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
5: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
7: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
10: Спонсор шоу «Утромены».
11: ООО «Акбарсдом».
12: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
13: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
14: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: 74.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет на свадебные расходы. Согласно законопроекту, граждане смогут получить социальный вычет по НДФЛ в размере затрат на товары, работы и услуги, необходимые для организации и проведения свадьбы после официальной регистрации брака. О медицине. В России стартовал клинический этап применения персонализированной вакцины против онкологических заболеваний кишечника. Производство каждой дозы адаптировано под конкретного пациента. По предварительным данным, вакцина переносится хорошо. Оценка ее клинической эффективности запланирована на ближайшее время. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Да, это программа «Первый тост», и мы хотим сказать с днем рождения, дорогие друзья, наши уважаемые именинники. Пусть ваша жизнь будет яркой, счастливой, красивой. Желаем вам здоровья, удачи, всего самого прекрасного и самого доброго. С днем рождения, и пусть сбываются заветные желания. Сегодня у многочисленных подписчиков официальной группы Бим-радио ВКонтакте день рождения. В их числе Диана Шафигулина, «Улыбка радуги», город Казань. Татьяна Икромова, «Метро Электротранс», тоже город Казань. Тамара Березина из Казани. Азалия Ахмедзянова, это уже из Чистополя. Алексей Новиков сегодня принимает поздравления. Антон Салтыков из Калининграда. Ираида Хайрулина. Айгуль Галиева Усманова. Юбилей сегодня у Айгули, она из Арска. С днем рождения поздравляем мы нашего подписчика и слушателя Айдара Сабирова с его 34-летием. Эльвиру Хабибулину с днем рождения. ЗАО «Тандер», город Казань. Юлию Ивашкевич поздравляем. Мы вместе, Безберге. С днем рождения вас, Юлия. Лейсан Бажирова, студия «Гладкость», без волос. Такое название у студии. Вас тоже с днем рождения, чтобы все было гладко в жизни и прекрасно. Лилия Миниханова, вас также с вашим прекрасным днем рождения и всех-всех-всех наших любимых слушателей. А теперь мы узнаем, кто в один день вместе с вами родился. Это, во-первых, Иван Пущин, русский поэт, декабрист, лицейский друг Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня появился на свет Илья Мечников, замечательный биолог, нобелевский лауреат. Виктор Васнецов, наш живописец. Михаил Булгаков, советский писатель, драматург. Пьер Кюри, французский ученый-физик, нобелевский лауреат. Также сегодня день рождения Владимира Трошина, советского российского певца, актера, народного артиста РСФСР. И в этот день появилась на свет великолепная Светлана Светличная, советская российская актриса театра и кино.

0: днем рождения еще раз, наши любимые слушатели. Если вы хотите сделать день рождения близкого человека незабываемым, у нас есть для вас отличная новость. Можно заказать персональное поздравление в эфире БИМ Радио. Звоните 2-930-800 в рабочее время, в будние дни. Если день рождения выходной день, то, пожалуйста, позаботьтесь о заказе заранее. 2-930-800. Вам нужно просто выбрать формат со звонком в прямой эфир, например, или без звонка. Любимая песня обязательно прозвучит. А может быть, вы хотите устроить такой мини-шоу-розыгрыш, какую-то шутку сказать, неожиданный сюрприз или приз. Гарантированно хорошее настроение. Ну и, конечно же, действительно, это будет классный подарок. 2-930-800. С удовольствием поздравляем наших слушателей с днем рождения.
1: Я люблю песню про зайцев. Про кого? Про зайцев. Про зайцев.

Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер. Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев. Профессиональные консультации, отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники. Все это в одном месте. Выращены у нас стойки к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник клевер. Добавьте саду ярких красок.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в Илмане отличный цемент. Илман, Крутовская, 20. Телефон 226-93-45. Станет

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
3: В Мисти Парке!
2: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
3: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: ИП Жоричев, НА, 0+.
6: Position number one.
7: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ Радио – это просто и быстро. 2-930-800.

На Бим-радио вашему вниманию великолепная Сиа. В Казани 12 часов 52 минуты. Бим-радио работает для вас. И хотелось бы немного рассказать о нас. Мы более 30 лет в эфире и занимаем первое место в Казани среди всех радиостанций в аудитории 30-59 лет. Это по данным компании «Медиаскоп». И мы даем возможность компаниям, вашему бизнесу позиционировать свои идеи, свои проекты и услуги успешно. А еще мы создаем специальные рекламные форматы и интеграции под задачи конкретного вашего любимого бизнеса. «Бим-медиа». Объединяем людей, развиваем ваш бизнес. 18+.

0: Клевые заметки на Бим-радио.
1: Итак, ситуация на дорогах Казани сейчас у нас оценивается в 4 балла. Местами есть затруднения. По данным Яндекс.Карт, на мостах все свободно, на дамбе тоже. Что происходит, например, на улице Маршала Чуйкова от Адаратского до Фатыха-Амирхана? Можно проехать со скоростью небольшой, 3 км в час, и время проезда составит 11 минут. Улица Астрономическая от Кремлевской до Правобулачной, здесь 6 минут. Туфана Минулина от Калинина до Марселя Салимжанова 5. Проспект Фатыха-Амирхана от Воровского до Чуйкова тоже 5. И улица Пушкина от Щапова до Правобулачной ехать 3 минуты со скоростью 12 км в час. И посмотрим на карту Казани с высоты птичьего полета, так сказать. Оглядим наш прекрасный город и к неудовольствию увидим на Амирхана, если ехать со стороны улицы Чистопольская в направлении Сибгата-Хакима, то на перекрестке с Сибгата-Хакима здесь произошло ДТП в левом и среднем ряду. Поэтому Сибгата-Хакима от улицы Абдулы-Бичурина и в направлении все это... В направлении улицы Нигматуллина большая-большая пробка образовалась. Всем удачи, всем спокойствия за рулем и хорошего дня.
0: Дневные заметки на Бим-радио.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Государственной Думе выдвинуто предложение ввести обязательное требование для государственных органов принимать документы в электронной форме. В обращении подчеркивается необходимость исключить обязательное представление документов на бумажных носителях и закрепить на законодательном уровне обязанность госорганов обеспечивать прием документации в электронном виде. До 15 мая в Казани в рамках форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум» пройдет третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахмедзянова. В соревновании примут участие начинающие кулинары от 16 до 25 лет из 16 стран. Главная интрига турнира – формат черного ящика. Участники получат секретный набор продуктов непосредственно перед стартом. В программе мероприятия запланированы юниор-лига, дегустация бенто-боксов с блюдами кухонь исламского мира, торжественный проход участников по улице Баумана, мастер-классы по татарской кухне и фестиваль восточных культур. По данным результатам исследования, названы сферы с самыми высокими средними зарплатами в России за последнее время. В список вошли сфера высшего и среднего топ-менеджмента, область стратегии и инвестиций и транспортная сфера. Также в топ-6 вошли сельское хозяйство, добыча сырья и автобизнес. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: радио. Первое в Казани.
1: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. БИМ-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от БИМ-радио – это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру» 5 июня. В программе «Итальянские хиты», «Танцы, атмосфера», «Конкурсы и подарки» ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. Не пропустите. Встречаемся в «Максимилианс» 18+. Будем ждать встречи.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: все.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ваш секрет

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
5: Лапы ресницами и взлетай.
4: Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Соцсети могут прилечь. А «Бим Радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: Добрый-добрый день. 13 часов 10 минут. А жительницы Казани рассказали, на что чаще всего обращают внимание при знакомстве. Приятный голос, грамотная речь оказались самой привлекательной чертой мужчин для опрошенных жительниц Казани. Так, приятный голос, грамотная речь. Тембр голоса и манера речи привлекают около 60% респонденток. На втором месте оказались взгляд и мимика. А еще 37% обращают внимание на смех и улыбку мужчины. При этом внешность, как показал опрос, играет менее значимую роль, но женщины все-таки выделяют кое-что. Например, сильные руки с выступающими венами, красивые кисти, ухоженные ногти, щетина или борода нравится 17% опрошенных, а ухоженные волосы и стрижка 10%. И важным фактором при знакомстве назвали все-таки манеру общения. Вот что нужно оттачивать. Но, да, быть можно дельным человеком, да, и думать о красоте ногтей. Ну, расскажите, пожалуйста, на что вы обращаете внимание при знакомстве? Плюс 7-92-72-42-102-8. Пишите нам в Телеграм и Макс. Девушка вы или молодой человек? Вы леди или джентльмен? Поделитесь, пожалуйста, вот на что вы обращаете внимание прежде всего? Что вас привлекает?
1: Было много обид и обломов, доставало житье и бытие, но без всяких бескрасных дипломов

А мы очень дорожим обратной связью о нашей работе. Расскажите свою историю, как вы к нам присоединились, когда вы стали слушать БИМ-радио. Что вам нравится больше всего? Нам будет очень приятно увидеть ваш отзыв на Яндекс.Картах или Дубль ГИС.

0: Бим радио.
1: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим радио.
0: Бим радио. Первое в Казани.

0: Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращенные у нас – стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник «Клевер». Добавьте вашему саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
2: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
5: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
5: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
6: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
8: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
9: Спонсор шоу «Утромены».
10: ООО «Акбарсдом».
11: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
12: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
13: А вы продаете рекламу?
14: Нет, просто даем послушать.
13: Красивая. 2-930-800.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Государственной Думе выдвинуто предложение ввести обязательное требование для государственных органов принимать документы в электронной форме. В обращении подчеркивается необходимость исключить обязательное представление документов на бумажных носителях и закрепить на законодательном уровне обязанность госорганов обеспечивать прием документации в электронном виде. До 15 мая в Казани в рамках форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум» пройдет третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахмедзянова. В соревновании примут участие начинающие кулинары от 16 до 25 лет из 16 стран. Главная интрига турнира – формат черного ящика. Участники получат секретный набор продуктов непосредственно перед стартом. В программе мероприятия запланированы юниор-лига, дегустация бенто-боксов с блюдами кухонь исламского мира, торжественный проход участников по улице Баумана, мастер-классы по татарской кухне и фестиваль восточных культур. По данным результатам исследования, названы сферы с самыми высокими средними зарплатами в России за последнее время. В список вошли сфера высшего и среднего топ-менеджмента, область стратегии и инвестиций и транспортная сфера. Также в топ-6 вошли сельское хозяйство, добыча сырья и автобизнес. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

друзья, ваши сообщения просто невероятно окрыляют. Как нам приятно, как нам радостно получать отзывы от вас, когда вы пишете нам в мессенджеры, когда вы пишете, например, в Яндекс.Карты или Дубльгиз. Почему вам нравится быть вместе с нами? Что связывает вас с Бим-радио? Как давно вы нас слушаете? Или, например, где вы слушаете Бим-радио? На этот вопрос отвечает Николай. Привет! 10 лет жил в Казани. Так привык, теперь слушаю в приложении Яндекс.Радио, белый список, и в вашем приложении. Раньше слушал по утрам и вечерам, когда работал в Казани, по дороге в машине. Сейчас, когда еду из Йошкар-Олы, всегда примерно в районе Красногорска, когда начинает ловить радио, переключаюсь. Вот сейчас я в Ёшке, делаю ремонт в новой квартире и слушаю вас. Скоро буду открывать гостиницу на озере Кичиер. Придется ставить высокую антенну, чтобы слышно было вас, и мне, и посетителям.

Орска, когда начинает ловить радио, переключаюсь. Вот сейчас я в Ёшке, делаю ремонт в новой квартире и слушаю вас. Скоро буду открывать гостиницу на озере Кичиер. Придется ставить высокую антенну, чтобы слышно было вас и мне, и посетителям.

0: 13 часов 42 минуты, уже разгар рабочего дня, за окном плюс 27,5 градусов. В эти выходные нас ожидает также жаркая погода. Завтра до 31, в воскресенье обещают плюс 27, плюс 32, в понедельник плюс 28, плюс 33. В связи с этим нужно внимательно относиться к своему самочувствию, к своему здоровью. Позаботьтесь о себе и об окружающих в такую жаркую погоду.
1: БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: украшение груся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость. От потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: наказаний. Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Уважаемые автомобилисты, по данным Яндекс.Карт, в Казани сейчас 4 балла. Местами есть затруднения. Вот давайте сейчас их и назовем. Это участок маршала Чуйкова. Если ехать от Адарацкого до Фатыха Амирхана, то время в пути будет 19 минут. Движение затруднено на улице Восстания от проспекта Ибрагимова до Короленко. Здесь 6 минут вы затратите. Проспект Амирхана от улицы Воровского до Чуйкова 4 минуты. Улица Тукая от Софьян до Татарстан также 4 минуты. Затруднение на улице Павлюхина и Марселя Салимжанова, а также по Правобулачной от улицы Газовая до Голиаскара Камала. Здесь 2 километра 900 метров. Время проезда составит 10 минут. Сейчас посмотрим на ситуацию на дамбах, мостах нашего города. Все замечательно. Отметка о ДТП на Вознесенском тракте. Если в сторону Назиба-Жиганова вы едете от Аметьевской магистрали, то вот здесь примерно посередине случилось ДТП в среднем ряду и в правом ряду. И недалеко от этого места, уже на улице Гвардейской, если вы от развилки Аметьевская магистраль и Вознесенский тракт направляетесь, например, в сторону улицы Адели Кутуя. Произошло ДТП, как говорят пользователи Яндекс.Карт, в левом и среднем ряду. Вот такая обстановка сложилась на картах нашего города. Вижу еще ДТП. Сейчас давайте скажем, где это. Это у нас пересечение улиц Амирхана и Сибгата Хакима. Если ехать в сторону центра города, в сторону Казанки. Левый ряд и средний ряд. Вот такие вот комментарии, друзья. Такая ситуация дорожная. Удачи вам за рулем.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Средняя зарплата в России вырастет к концу 2026 года на 7,9% по сравнению с уровнем предыдущего года. В 2025 году показатель впервые преодолел порог в 100 тысяч рублей. Учитываются начисленные зарплаты до вычета налогов, включая премии, бонусы и доходы всех категорий работников. В Госдуме выступили с инициативой упростить процедуру восстановления паспорта в случаях, когда документ ошибочно попадает в перечень недействительных. Отмечается, что по обращениям граждан и данным СМИ регулярно выявляются случаи, когда паспорта действующих граждан РФ по ошибке вносятся в базы данных МВД как принадлежащие умершим лицам. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий вечера – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Поехали!

0: Наша любимая кинокомедия, которую, кстати, любим мы уже, вот помогла мне с подсчетами, Русина Семененко, 55 лет. Как? Да. Кино. Смотрим мы это кино. Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращенные у нас стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно в питомнике «Клевер» по адресу Мамадышский тракт 58 и улица Залесная, тоже дом 58. Питомник «Клевер». Добавьте вашему саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.

0: 94.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: наслаждайся. Сбил радио.
1: Итак, 14.11. Очень приятно, когда приходит пятница, потому что вместе с ней приходит и Русина Семененко. Наша вдохновительница, наша предвосхитительница выходных дней. Смотрим, вдохновляемся и планируем отдых. Добрый день, Русина.
2: Добрый день, всем привет.
1: Итак, Русина мне рассказала уже по секрету, что будет очень много событий, и мы готовы в них погрузиться с головой.
2: И да, я даже думаю, что мне не хватит вашего эфира. На самом деле я выделила самые главные яркие события. Но прежде хочу сказать, что в эти выходные нас всех ожидает аномальная жара, поэтому запаситесь водой, старайтесь выбирать какие-то, да, днем какие-то более темные локации, да, а вечером уж, конечно, погрузимся наконец-то вперед в это лето. Уже лето, на самом деле.
1: Лето, да.
2: Итак, хочу сказать о том, что у нас в городе сейчас, конечно же, знают все, проходит Казань-форум, и для всех горожан просто ежевечерне на стенах Кремля и на фасаде мечети Кул-Шариф проходит световое шоу. Я вчера была, вчера был первый день, это было, конечно, нечто невероятное. Вот такого масштаба я еще не видела. И вообще я не видела, чтобы у нас подсвечивали Кул-Шариф. Мне кажется, это делать впервые. Это вот как из сказки восточной. Это вот, я могу много аналогий привести, да, но мне напомнило, это, во-первых, диснеевский замок и вот восточную сказку какую-то. Обязательно сходите с 20.00 до полуночи. Сегодня еще есть возможность. И завтра. Вы просто не представляете, столько людей гуляет сейчас ночью на Кремлевском холме, на площади 1 мая, внутри Кремля. Просто невероятное количество. Присоединяйтесь.
1: Присоединяйтесь, особенно те, кому завтра на работу не надо. Ну, даже если нужно.
2: Даже если нужно, это пропустить нельзя. Второй момент, да, тоже не могу не отметить, не могу не рассказать. Это цветение казанской сакуры. Сакура, конечно же, в кавычках. Об этом я и рассказываю ежегодно, потому что это просто чудо какое-то происходит. В центр погружаются в розовые облака, люди все фотографируются, все счастливые. Просто по щелчку, да, какая-то магия происходит. И прямо сейчас за этим чудом можно понаблюдать на набережной озера Кабан, в парке Тысячелетия. И очень красиво сакура цветет у ротонды на Петербургской. Там просто ее огромное количество. И тоже, вот знаете, ну, не обязательно фотографироваться, не обязательно, да, днем приходить, если нет возможности. И вечером можно прийти. Безумный аромат в воздухе, да, вот еще, конечно, сирень примешивается к этому. И красота. Глаз радуется невероятно.
1: И это, конечно же, ароматерапия, которая...
2: Да, невероятная,
1: да,
2: ароматерапия.
1: Да, которая вас очень-очень вдохновит и порадует.
2: Да. Дальше. Завтра у нас в Казани пройдет Ночь музеев. Я ежегодно тоже очень люблю эту акцию. Это классно, круто. Для меня возможность попасть в музеи именно в это время особо вдохновляет, потому что музеи вечерние в ночное время смотрятся, конечно, иначе, экспозиции выглядят иначе. Тем более музеи Казани подготовили просто какую-то невероятно крутую программу. Ежегодно они удивляют. И квесты, и спектакли, и какие-то настольные игры можно поиграть. Так вот, сейчас перечислю, в каких музеях вы сможете это увидеть. Непосредственно в акции участвуют все музеи Казанского Кремля. У них у всех абсолютно разная программа, поэтому это лучше смотреть на сайте Кремля. Непосредственно на территории Кремля в 17.30 состоится спектакль, и в 20.00 состоится световое шоу театра «Джива». Все абсолютно, конечно, свободно к посещению, поэтому приходите, берите детей, берите семью и погружайтесь тоже в эту невероятную... То есть заодно можно еще и увидеть световое шоу на стенах Кремля и посетить Ночь музеев. Дальше мы поехали. Я тоже очень люблю усадьбу Сандетского, да, это музей изобразительных искусств. Так вот, там тоже пройдут классные мероприятия и занятия для детей, да, и экскурсии, и концерт, и лекции. И, насколько я знаю, можно будет попасть во дворик усадьбы Сандетского, потому что тоже не всегда есть такая возможность. В этот день, в эту ночь, вернее, откроют этот дворик. На самом деле мероприятия начнутся уже в 12.00 и закончатся они около 22.00. 22.00. Все, русский язык закончился.
1: Закончился
2: хоровым фестивалем. Далее, через дорогу у нас галерея современного искусства. Так вот, там ночь музеев будет проходить аж 2 дня. Программа тоже насыщеннейшая. И открытие выставки, и экскурсии, и концерты. Я не знаю, вот как вот все успеть. Конечно, вот этот вот вопрос у меня остро висит в воздухе. Потому что, на самом деле, завтра есть еще множество мероприятий, да, и открываются, наконец, кинопоказы, которые в прошлом году были в детском парке Елмай, проходили, тоже открытие кинопоказов завтра будет. Завтра у нас состоится финал форума «Казань-форум» на Казанском ипподроме. В общем, множество всего, разбег огромный. Я бы, наверное, начала сейчас уже с Казанской сакуры, приступила потом куда-то в усадьбу Сандетского, перебежала бы на ночь музеев, потом бы уже вечером приехала в Казанский Кремль и убила бы 2 зайцев за счет того, чтобы я увидела световое шоу и попала на ночь музеев.
1: И убила бы 2 зайца.
2: Сразу. Вот. Классная погода, классные дни, классные события. Я надеюсь, что у вас хватит времени.
1: Ой, звучит как великолепный план. Начинаем, друзья, конечно же, с просмотра и с вдыхания аромата сакуры.
2: Да.
1: Вот, запомнили, где парк Тысячелетия?
2: Парк
1: я запомнила.
2: Парк Тысячелетия, набережная озера Кабан.
1: Набережная Кабана.
2: И ротонда на улице Петербургской.
1: Где фонтанчики?
2: Вот фонтанчики, да, наверное, там фонтанчики. Я только ротонду знаю, это аналогия купола Исаакиевского собора.
1: Да, да,
2: это
1: да.
2: Это вот это вот пересечение.
1: В общем, ищите ротонду, да, и увидите сакуру.
2: Увидите,
1: да,
2: сакуру.
1: Да, да, да. Спасибо большое. Наша любимая Русина Семененко. Казань интересная, Казань наша любимая, Казань прекрасная, ждет в эти выходные всех нас. Спасибо большое, Русина.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам.
3: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 14:26. Песня называется «Позвони мне, позвони». Ну, потому что без вашего участия программа «Любимая песня» не состоится. 2-92-102-8. Набирайте прямо сейчас и заказывайте вашу самую любимую песню.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сооснователь рекламного агентства «Setters» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
4: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.

0: по украшениям труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: «Бим Радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с «Бим Радио». Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. Средняя зарплата в России вырастет к концу 2026 года на 7,9% по сравнению с уровнем предыдущего года. В 2025 году показатель впервые преодолел порог в 100 тысяч рублей. Учитываются начисленные зарплаты до вычета налогов, включая премии, бонусы и доходы всех категорий работников. В Госдуме выступили с инициативой упростить процедуру восстановления паспорта в случаях, когда документ ошибочно попадает в перечень недействительных. Отмечается, что по обращениям граждан и данным СМИ регулярно выявляются случаи, когда паспорта действующих граждан РФ по ошибке вносятся в базы данных МВД как принадлежащие умершим лицам. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий вечера – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Любимая песня персонально для Розы очаровательной и для всех наших слушателей в исполнении Максим. Песня вышла в 2007 году, и, как говорит сама исполнительница, это исповедь, это концентрация жизненного опыта. И, как мы знаем, песня стала неофициальным гимном болельщиков московского футбольного клуба «Спартак». И впервые она была исполнена на матче «Спартак» и наш казанский «Рубин».

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Это выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, когда уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация. Короля и королева вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом, конечно, он, диджей Айон. И хедлайнер ночи MC зале. 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru и, вы знаете, строго 18+.
2: Position number one.
3: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма, Насыри. Без возрастных ограничений.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ Радио. 2-930-800.
1: БИМ Радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
6: Дневная коробка стартует прямо сейчас. А волох любимого радио с призами, подарками. Мы будем раздавать сертификаты на топливо первому 10.

Огневная коробка стартует прямо сейчас. А волнах любимого радио с призами, подарками. Мы будем раздавать сертификаты на топливо. Первому 10, второму 7 и третьему 5 литров топлива. Жду вас на Назарбаева между Ботанической и Павлюхина. Либо, если удобнее, между Хадитакташ и Павлюхина. Вдоль коричневого забора. Здесь когда-нибудь что-нибудь построят. Пока коричневый забор. Когда-то здесь было серое здание РВД. То есть чуть-чуть не доезжая до серого дома, если едем от площади Вахитова. Сегодня с нами играет сеть АЗС «Иликом». АЗС «Иликом» встречает нас с отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС «Иликом» доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС «Иликом» открылся шинный центр на трассе М7, 790 километров. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость, подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС «Иликом» в своих каналах еженедельно дарит бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС «Иликом» – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности организаторы акции «Рук ее проведения», количество призов, месте и порядке их получения на сайте azs.ilikom.ru 18+. Ну и еще раз напоминаю, жду вас между Ботанической и Павлюхина. Не доезжая из серого дома, стоит коричневый забор, здесь парковка. Вот на этой парковке стоит наш коробка мобиль, естественно, аварийных огнях. Приезжайте.

0: что есть у нас уже призовая тройка, это радует. Вручаем 10 литров. Первым оказался...
1: Равиль,
0: ну как дела, планы?
1: Отлично. Ну, родные, пятницы, хорошие.
0: Что, копать, смотреть, не, копать, болеть?
1: Копать хватит, болеть будем сегодня за Акбарс. Удачи,
0: не
1: Акбарс.
0: Бережешь ты себя. Ну, печень не бережешь.
1: Печень.
0: Организм будешь подрывать, да, кричать вот это. Соседи нервничать будут. Он опять Людку-то избивает. Привет кому передадим?
1: Своей супруге Лиле.
0: А, Лилю избивает, да?
1: Да, да, да. Ну и все, кто узнал.
0: Хорошо, давайте удачи. 7 литров уходит.
2: Булат.
0: У вас, Булат, как, что? Планы поработать?
2: Работать, да.
0: Работать еще раз.
2: Все выходные.
0: Работать, как завещал великий. Коробчик, привет вам передадим.
2: Привет, любимой жене Альбиночке, сыну Кариму, всей Казани, Бимрадио. Ну и все.
0: А мы хоккей будем смотреть.
2: Конечно, конечно.
0: А ты нас потом домой будешь развозить, ладно?
2: Конечно.
0: Ты не бросай это дело, потому что мы потом выйдем либо расстроены, либо довольны. И лучше, конечно, довольны.
2: Конечно.
0: Спасибо большое. И третий у нас есть участник, которого зовут?
3: Дмитрий.
0: Что кому передадим, Дмитрий?
3: Семье любимой, жене, детям.
0: Вы тоже работаете?
3: Нет, на дачу сейчас поедем. Хоккей посмотрим, на дачу поедем.
0: А сначала хоккей посмотреть, потом на дачу?
3: Обязательно.
0: Ну, вам хорошего отдыха на даче. Вот, девушка, не успели чуть-чуть, да, чуть-чуть не успели. Удачи вам, Дмитрий.
3: Ну, спасибо,
0: и всем нашим слушателям, естественно, удачи. Еще впереди два включения, коробки передач. Обязательно участвуйте.
4: Друзья, это была коробка передач. Ну, почему была? Она еще продолжится в следующем часе. Будет еще две встречи, поэтому традиционно ушки на макушке, рулите и будьте осторожны в пути, а мы приготовим для вас приятные подарки. Ну и не буду уходить по-английски, попрощаюсь как положено. Пожелаю вам, друзья, конечно же, удачи в ваших делах. Самое главное, приятного вам отдыха. Вот, кстати, ближайшая короткая рабочая неделя ожидается в июне. Рабочими будут дни с 8 по 11, а после жители страны отметят День России. Поэтому в общей сложности мы будем отдыхать еще целых 3 дня подряд. Всем прекрасного продолжения этого дня, прекрасной погоды, всего самого замечательного. И вот у нас будет песня, заказанная в коробке передач. Это Макс Фадеев «Беги по небу» уже в начале нового часа. С вами была Елена Медова. Встречайте нашего дорогого Альберта Ботанина.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Минпросвещение России сообщает о разработке методических рекомендаций по оценке поведения учащихся в школах. Работа ведется с учетом предложений и замечаний от регионов, а также при участии 4 профильных учреждений. Масштабное внедрение планируется в 2026-2027 учебном году. Система будет реализована во всех регионах Российской Федерации. В Госдуме объяснили необходимость ежегодного отключения горячей воды в весенне-летний период. Это нужно для проведения гидравлических и температурных испытаний. Они помогают выявить ненадежные участки тепловых сетей и вовремя устранить неполадки, предотвратив аварии в холодное время года. 15 мая отмечается Международный день семей. Праздник призван привлечь внимание к проблемам семьи и подчеркнуть ее роль как основы общества. Праздник напоминает, что благополучие государства напрямую зависит от благополучия семей, а потому важно заботиться о здоровье и благополучии близких. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Ну, будем надеяться, что по небу сегодня будут бежать такие легкие-легкие облачка, без капелек каких-то падающих с неба. Ну, а по волнам БИМ-радио будет бежать мой голос.
1: БИМ-радио.
0: Не самый приятный голос, согласен, но какой имею. Альберт Батанин меня зовут. Ну что, 15 мая на календаре, уже прям совсем рядышком лето, уже все. Последний месяц, сегодня у нас получается Международный день семьи. Ну, для пятницы как раз. Международный день климата, день климатолога. Климатологи есть? Отзовитесь, поздравляем. Что тут у нас еще? А вот день исчезающих видов животных. Какими видами животных вы называете тех, кто плохо ездит за рулем? Кстати, а тех, кто едет за рулем. Не то, чтобы я как-то... В общем, коробка передач у нас впереди. Будьте наготове.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. Офбулик клуб. Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Кафелова 2. 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
7: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
3: Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800. Коробка передач на БИМ-радио.
8: Продолжаем коробку передач, продолжаем раздачу сертификатов на бензин. Напоминаю, первый получает 10 литров, второй 7 и третий 5 литров. Жду вас. Газовая Спартаковская. Сбоку, вот когда-то был Дельвейс, точный адрес Спартаковская 141. Сбоку здание. Стою через дорогу от Магнита на аварийных огнях. Здесь такая площадочка, очень удобно. Приезжайте. Жду трех специалистов по выигрыванию призов в коробке передач. Сегодня с нами играет сеть АЗС «Эликом». АЗС «Эликом» встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо. Меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС «Эликом» доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС «Эликом» открылся шинный центр на трассе М7 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин, омывающей жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте, в Телеграм, АЗС или Ком еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС или Ком – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок и определение, количество призов, месяц порядка их получения на сайте azselecom.ru. 18+. Напоминаю, Спартаковская газовая. Здесь буду вас ждать. Красивый, приятный скверик здесь. Он был всю жизнь он здесь был. И вот через дорогу от него, с торца дома Спартаковская 141, через дорогу от Магнита на аварийных огнях и стоит наш коробкомобиль. Приезжайте.
1: Коробка передач на БИМ-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
2: Я за узкие волосики заправляю.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: радио.
1: Ну что, давайте знакомиться. У нас есть первый. Первым оказался
2: Игорь.
1: У Игоря там машина, там только вот его лицо, все остальное завалено в машине. Любите вы повозить вот всякое такое?
2: Повозить и повозиться тоже, да.
1: И повозиться. А привет кому передадим?
2: Родным, семье, жене, детям.
1: У вас их сколько?
2: Двое.
1: Пока, да? Ты так добавляй, пока. То есть пока, я хочу по федеральным всем программам пройтись,
2: да,
1: полностью.
2: Будем стараться. Да.
1: Молодец. Ну и будем поддерживать такое старание. Это спасибо. Вам. Давайте удачи, хороших выходных. Вторым оказался безответственный человек. Наплевал на третьего, не привел его, не позвал.
2: Пожалуйста.
1: Вот, это вот не факт, не факт. А, ну ладно, зовут вас как?
3: Евгений.
1: Ну как выходные, Евгений, планы какие?
3: Замечательно, отдыхать, загорать.
1: Молодец.
3: Погода позволяет.
1: Купаться?
3: Возможно.
1: Много это не делай, только много. Много раз особенно. Лучше в душике. Приветики кому что?
3: Жене, детям, друзьям, кто узнал, всем большой-большой привет.
1: Хорошо, спасибо вам большое, давайте удачи, хороших выходных. Заканчиваем это включение, дабы нужно же перемещаться далее. И у нас еще одна будет встреча, еще одна возможность забрать у нас бензин. Что я рекомендую всем делать, приезжайте обязательно в коробку передач в разгаре.
0: Коробка передач на БИМ-радио.

0: Спим радио.
1: Открывайте глазки шире. Сейчас будем смотреть на этот мир ярче. Вот как раз в этой игре. Кстати говоря, спонсор этой замечательной игры. Пока вы дозваниваетесь по телефону 292-1028. Линия свободна. Только что вот забыл вам сказать про это. 292-1028. Можно заполучить, кстати, сертификат в кафе и что-нибудь вкусного себе ответить. Я пока расскажу, что информация о правах рекламы. Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Вот кто-то пробивается в эфир. Алло, здравствуйте, да?
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Николай.
1: Ну что, Николай, у меня для вас есть, как всегда, подготовлен страшно сложный, коварный вопрос. Я надеюсь, вы на него справитесь. Вы, кстати, женаты?
2: Нет,
1: да? Ну,
2: вот
1: барышня.
2: Рядом будущее стоит.
1: А, будущее, так. Вот сейчас не смотрите на будущее, не смотрите на нее, не смотрите. А? И мне скажите, какого цвета глаза у нее?
2: Карие.
1: Ай, молодец, помню. Ладно, хорошо. Тогда у меня такой вопрос к вам. Скажите мне, пожалуйста, вот ходят слухи, поговаривают, правда ли, что радужная оболочка, вот-вот, которая вот карие, значит, голубые, серые там, может быть, черные глаза, вот, она у всех индивидуально, у каждого человека, как отпечатки пальцев. Варианты ответа следующие, смотрите. Нет, оболочка глаза примерно у всех людей одинаковая, с одним цветом глаз. Второй вариант. Да, радужная оболочка у каждого индивидуально, как отпечатки глаз. И третий вариант, ни один вариант неверный. Как вы думаете?
2: Так, первый, пожалуйста, давайте заново. Что-то вы этот...
1: Да, я такой. Ага. Правда ли, что радужная оболочка индивидуальна у каждого человека, как и отпечатки пальцев? Варианты ответов следующие. Нет, у людей примерно одинаковые все, вот они, можно там перепутать даже. Вариант второй. Да, радужная оболочка у каждого индивидуальная. Или вариант три. Нет, вариант, ни один вариант неверный.
2: Уникально для всех.
1: Ну, да, естественно, да, конечно, да, конечно. Да. Особенно уникальные, самые красивые глаза у кого? У... Как ее зовут?
2: Айголь.
1: Вот, отлично, с этого надо было начинать. Кому привет и будем передавать? Опа, она там радуется.
2: Да,
1: так,
2: да, да.
1: Сейчас будем признаваться в любви, Айголь. Вот все, как вчера репетировали в стихах. Поехали.
2: Нет, просто привет, давайте передадим, пока мы тут этот...
1: Рано еще, да, пока совсем,
2: да,
1: признаваться?
2: Да, да.
1: А у вас пока...
2: Всем энергетикам Республики Татарстан, всем подстанции, всем...
1: Ух ты, ничего себе, ничего страшного, мы вам перезвоним, мы вам сейчас перенаберем. Что, собственно говоря, игра «Смотри на мир ярче» завершается на этом. До победителя мы сейчас дозвонимся, подарочный сертификат в кафе ему достается. Ну и не пропустите, она совсем скоро появится в эфире Бим Радио. Пока вот вам классная музычка. «He Without You» называется, от этих самых «Three Doors Down».
0: «Смотри на мир ярче». Спим радио.

0: давайте поднимите ручки все, кто подпевает этой песне. Там же подпевать-то особо не надо. Отличный раскачивающийся рок-н-ролльчик от Three Doors Down только что на Beam Radio. Ну, а прямо сейчас у меня для вас есть важная, нужная, полезная информация на правах рекламы. Но, естественно, наступает время жарких летних вечеринок. Куда же без этого? Ну, и Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру». Уже 11 июня все это состоится. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях, и в старых кассетных магнитофонах, песня о любви, солнце, красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х и 90-х» в живом исполнении, естественно, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы, подарки. Ну и ведущий всего этого великолепия Альберт Хузяхметов. 11 июня в 20.00, «Максимилианс» 18.00. Ну, что называется, наши вечеринки проходят атмосферно. Ждем вас.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В Мисти парке!
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: Небольшоричев НА, 0+.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Спонсор шоу «Утромены»
8: ООО «Акбарсдом».
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
9: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
10: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузяхметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20.00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
12: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
13: Бим Радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минпросвещение России сообщает о разработке методических рекомендаций по оценке поведения учащихся в школах. Работа ведется с учетом предложений и замечаний от регионов, а также при участии 4 профильных учреждений. Масштабное внедрение планируется в 2026-2027 учебном году. Система будет реализована во всех регионах Российской Федерации. В Госдуме объяснили необходимость ежегодного отключения горячей воды в весенне-летний период. Это нужно для проведения гидравлических и температурных испытаний. Они помогают выявить ненадежные участки тепловых сетей и вовремя устранить неполадки, предотвратив аварии в холодное время года. 15 мая отмечается Международный день семьи. Праздник призван привлечь внимание к проблемам семьи и подчеркнуть ее роль как основы общества. Праздник напоминает, что благополучие государства напрямую зависит от благополучия семей, а потому важно заботиться о здоровье и благополучии близких. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим Радио.
1: Ну что, ребятушки, котятушки, как всегда, не один я здесь оказался в студии Бим-радио, а тут появились дети. Привет, дети!
2: Здравствуйте!
1: Так, давайте знакомиться. У нас тут 6 А-класс 28-й гимназии. Ну что, рассказывайте, какие места, каких уроков вас сегодня притащили сюда? Какие места? Чего пропустили? Алгебру?
3: Можно я скажу?
1: Давай, давай, жги.
3: Ну, мы пропустили, что там, математику мы пропустили.
4: Нет,
3: физру пропустили мы.
1: Нет, физру нельзя пропускать.
3: Ну, физру, да, нельзя пропускать. Это любимый урок.
1: Согласен полностью.
3: Потом, ну, еще какой-то там урок пропустили, но я его не помню. Или литературу пропустили.
1: Они даже свое расписание не знают. Да. А вот сразу видно А-класс.
4: Ну, там,
1: да,
4: ну, там
1: все
4: есть.
1: Понятно. Это только название А-класс. Всегда набирают в А-класс самых умных. Да, на самом деле, самые разгильдяй. Так, ладно, хорошо. А какой любимый предмет у вас там?
4: У нас любимый предмет
3: физра.
4: У каждого.
1: Физра, конечно.
4: Не,
1: все,
4: не
1: правильно?
4: Физра.
1: Нет,
4: история.
1: А что?
5: Технология.
1: ОБЖ.
4: История.
3: Технология.
1: Технология, круто. Слушайте, а вот я, когда учился в школе, это было давным-давно, мы на технологии там табуретки всякие выпиливали и прочую, ну, ерунду хотят.
4: А нам помогают на технологии создавать с помощью и разные песни. Там в последний раз песни мы создавали. Еще на технологии. У нас более как бы современная у мальчиков. У нас две группы есть, они распределены. Мальчики в одной школе уходят на технологии, девочку другую.
1: Ну, с помощью ИИ чего-то делаете на технологии?
4: Ну, можем там, да. Мы с помощью ИИ можем создать из 2D, 3D модель. Нас обучают там печатать. Ну, и пока еще не обучали, но уже показывали все аппараты.
1: Да, вам дай волю напечатать. Вы там такое напечатаете, знаю.
4: Да. Еще из интересного на технологии. Ну, у нас она как бы более на современную работу.
1: Ну ладно, ладно, потом будешь выпендриваться. Так, девчонки, а у вас что там по технологии? С парнями понятно, они там что-то печатают, непонятно что. У вас что? Вы готовите, я надеюсь, чего-нибудь там? Нет? Шьете?
3: Они про бурмалду готовят.
6: Мы должны сделать проект в понедельнику, да. Например, там цветы из атласных лент или...
1: А, у вас вот это все декорирование, красиво. Ну, круто, круто, здорово. Ладно, хорошо. Я знаю, что тут у вас есть один среди вас ученик в вашем классе, который, к сожалению, покидает ваш класс, переезжает в далекую Австралию. Да ведь? В Австралию же ты уезжаешь, да? Вот, да. Ну, дай мне пофантазировать немножко. Ты не бывал в Австралии никогда?
3: Нет.
1: Ну, ладно. Остап, не переживай. В Австралии нужны люди с именем Остап. Ну, расскажи, что там, как там? У тебя уже приготовили какой-то проводы, как это называется там? Раньше писали вот в блокноте. Мы тебя любим, вот это все дело. Нет?
3: Нет, еще не было.
1: Нет еще? А ты, ну, как-то будешь устраивать какой-то мероприятие, праздник по этому поводу?
3: Ну, да.
4: Интересный факт. Остап с девушкой развелся.
1: Подождите, в шестом классе девушка?
4: Я сам удивлен, почему у нас...
1: Вы готовите, я надеюсь, чего-нибудь там? Нет? Шьете?
3: Они про бурмалду готовят.
6: Мы должны сделать проект в понедельнику, да. Например, там цветы из атласных лент или...
1: А, у вас вот это все декорирование, красиво. Ну, круто, круто, здорово. Ладно, хорошо. Я знаю, что тут у вас есть один среди вас ученик в вашем классе, который, к сожалению, покидает ваш класс, переезжает в далекую Австралию, да ведь? В Австралию же ты уезжаешь,
4: что?
1: Да? Вот, да. Ну, дай мне пофантазировать немножко. Ты не бывал в Австралии никогда?
3: Нет.
1: Ну, ладно. Остап, не переживай. В Австралии нужны люди с именем Остап. Ну, расскажи, что там, как там? У тебя уже приготовили какой-то проводы, как это называется там? Раньше писали вот в блокноте. Мы тебя любим, вот это все дело, нет?
3: Нет, еще не
1: было.
3: Нет
1: еще? А ты, ну, как-то будешь устраивать какое-то мероприятие, праздник по этому поводу?
3: Ну, да.
4: Интересный факт. Остап с девушкой развелся.
1: О, подождите, в шестом классе девушка?
4: Я сам удивлен, почему у нас до сих пор... Ну, не до сих пор...

0: что там, как там, у тебя уже приготовили какой-то проводы, как это называется там, раньше писали вот в блокноте, мы тебя любим, вот это все дело, нет?
1: Нет, еще не
0: было.
1: Нет
0: еще, а ты, ну, как-то будешь устраивать какое-то мероприятие, праздник по этому поводу?
1: Ну, да.
2: Интересный факт, Остап с девушкой развелся.
0: О, подождите, в шестом классе девушка?
2: Я сам удивлен, почему у нас до сих пор, ну не до сих пор, вроде бы наоборот, там больше детства, чем, не знаю, уже там девушки и тому подобное. Ну, у нас там прозвище...
0: Да, я в шестом классе еще мультики смотрел. Понятно,
2: я сам удивлен.
0: Ну, понятно. Ну, ладно, Остап, а ты куда переезжаешь-то, расскажи.
1: На другую улицу.
0: В смысле, ну, через дорогу просто, да? Ты в другую школу будешь ходить теперь, поэтому.
1: Ну, да.
0: Или подожди, или ты в другой класс перемещаешься?
1: Ну, имеется в виду в другой класс, в другую школу.
0: А, вон она что, все понятно. Ну, ладно, ребят, вы подарок-то какой-то сготовили ему. А, я знаю, они готовили тебе песню. Итак, ребята, поем 3-4. Не приготовили, видишь, вот не подготовились. А обещали, вчера мне позвонили, говорит, мы споем Остапу песню, но ничего не получилось.
2: Нам, ну, дам, нам не дали название песни, извини.
0: Ага, ага. Ладно, ну я так понимаю, что вы здесь не одни сегодня. У вас вот есть сопровождающие, у вас ответственные люди. Они такие, ну-ка тихо, что такое это? Строгие учителя у вас, строгие?
3: Нет.
4: Нет. Ну, есть одна учительница.
2: Татьяна,
0: слушайте,
2: Васильевна.
0: Такой вопрос. Смотрите, ну вы же дети, да? Вы же прямо такие веселые, неуправляемые. Ну как вот с вами, с детьми? Вот как вас надо? В строгости же надо с вами, наверное, чтобы вы не хулиганили, не баловались, или как? Или наоборот, лучше попроще, по-доброму?
1: Попроще.
0: Ну, а вы же не понимаете
2: не
0: этого.
2: Не обязательно. У нас там есть, например, технологии, там у нас очень прям вообще лучший учитель, добрый.
0: У него твердая указка такая есть, жесткая.
2: Нет, но он при этом мягкий достаточно, поэтому раньше у нас вообще совмещенные две параллели были, А и Б, на технологии. Угу. Поэтому там кричали, все бегали. В итоге кое-как можно было услышать тему урока. Ага. Очень тяжело было.
0: И теперь он начал вас просто кидать тяжелыми предметами. Ну, не надо, что, зачем кричать? Вот бросил в чем-то.
2: Ну,
0: нет такого?
2: Не обязательно, но у нас все было еще так же. Там некоторые кричат, балуются. И поэтому не особо удобно слушать.
0: А как вот с такими учениками непослушными себя вести? Вот вы как дети. Как
4: их что? Надо наказывать.
0: Наказывать, хорошо. Да. Как наказывать?
4: Ну, то есть выгнать.
0: Мультики не будешь смотреть?
4: Нет, выгнать.
0: Выгнать? Ну, это плохо, это не педагогично. Но ученик же должен получить знания. Как я его выгоню, он знания не получит.
4: Ну, нас на уроке русского языка все время выгоняют.
2: Причем могут выгнать даже за малейшие. То есть могут, например, кто-то сказать и...
0: Ага, ладно, хорошо. Там вопрос какой-то был у кого-то?
1: Девочка? А можно, вот, да. Можно я скажу, вот у меня сегодня на уроке, вот, ну не на уроке, вот меня, я сегодня пришел в свободной форме в школе, и я вот не знал то, что нельзя было приходить.
0: То есть ты до этого 6 лет ходил, ну, и не знал, да? Да, ну, о, ничего себе.
1: Ну да.
2: Но у нас еще ярмарка была.
1: Вот, и я поэтому, в общем, сегодня прихожу на урок русского языка, меня учитель не пускает.
0: Ай-яй-яй. А ты так хотел изучить дипричастные обороты, да?
1: Да, да, да.
0: Печально. А у вас какая-то форма, да, школьная прям есть?
1: Конечно. Ну да.
0: А какая сейчас школьная форма?
2: Вообще.
1: У нас, короче, поло и штаны обычные.
2: И бомбер.
1: Ну, брюки и бомбер.
0: Бомбер, ничего себе, модные. А ботинки, кроссовки, чего там?
2: Нет, вообще кроссовок нет.
1: Ну, я в это, Баленсиага-арена хожу.
0: Ты давай, ладно, потом будешь это Баленсиага-арена, вот это все.
2: А я на ярмарке купил паленую нашивку.
0: Вот, наш человек, правильно?
2: Паленую нашивку Stone Island, но я ее потерял, и там какие-то гопники, причем из более младшего класса подняли его.
0: Так интересно рассказываешь, конечно, молодец. Ну, ладно, хорошо. А подождите, вторая обувь-то у вас есть в школе еще сейчас? Или отменили уже это?
2: Да, есть.
0: Ну, прям вторую обувь нужна?
2: Она не особо нужна.
4: Да, прям ее надо приносить.
0: А бывает такое, что ты, ну, без второй обуви тебя не пускают в школу, ты берешь пакетик такой, идешь, как будто ты переодел, нет?
2: Там просто не замечают.
4: Там реально не замечают.
0: Ладно, это просто в наше время там, знаете, как полы мыли. Там была такая уборщица, которая, если ты без второй обуви, тебя этой тряпкой потом... У вас же там робот-пылесос наверняка, да?
4: Нет.
2: Ну ладно. Роботом-пылесосом еще не били.
0: Ну что, ребят, у нас не так много времени остается до рекламы. Давайте мы немножечко поблагодарим учителей, преподавателей вашей школы. Может быть, директора, завуча. Кто там у вас самый любимчик? Кого вы больше всего?
4: Лилия Зиудатовна.
0: А это кто вот такая?
1: Это наш классный руководитель,
0: классный
1: который сейчас стоит с нами.
0: Руководительница ваша, прекрасно.
1: Еще хочу поблагодарить учителя Радифа Зуфаровна. Она очень добрая, ставит оценки.
0: Это...
1: Вкусные оценки.
2: Я хочу поблагодарить учительницу истории, учительницу математики Рушнию Рахимовну.
0: Долго ты вспоминаешь.
2: И нашу классную руководительницу Лилию Зиудатовну. Она очень часто помогает нам.
0: Ну ладно, ладно, давай, не пали контору, что она там помогает.
2: Дисциплина помогает очень часто.
0: На весь Татарстан будете рассказывать, что она вам там помогает. Так, ладно.

0: Ладно, ребят, спасибо большое, было клево, было весело. Ну что, появилось у вас желание поработать на радио, может быть, оказаться
1: в Питере? Конечно, да, конечно.
2: Я мечтаю.
1: Я люблю частые разговоры.
0: Как вы профессионально врете, конечно.
1: Ну, это классно. Честно, искренние эмоции.
0: Ладно, а что вам больше всего понравилось здесь на радио? Вы бывали тут случайно оказались?
2: Ну, давай скажи, я потом скажу.
0: Ну, говорите по одному.
2: Мне понравилось, вот как мы в соседней комнате там записывали.
0: А, то есть у вас запись прям даже?
2: Да.
0: Ничего себе. Что там наговорили, стихи читали?
2: Не, я сказал то, что я вот ухожу, и вот то, что вот мне грустно, я вот надеюсь, то, что мне какие-нибудь подарочки дадут перед уходом.
0: Не забудь потом сделать грустный видосик какой-нибудь из этого всего. Это все выложить. Мы тебе поставим лайки, вот это все дело. О, песни пошли. Ну ладно, ребят, давайте прощаться, будем закругляться. Напомню, что у нас в гостях был что? А класс 28-й гимназии. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. И.
3: Реклама на Бим-радио. Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+. Улыбайтесь!

0: или ставим сейчас?
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: радио.
1: Продолжаем коробку передач. Вновь три сертификата. Четыре сертификата на бенз. Два будет третьих мест у нас. Вот что. И напомню, первый получает 10 литров. Торопитесь. Где жду? Все та же улица Спартаковская. На этот раз между Назарбаева и Шаляпина. За филармонией, то бишь ДК Кирова. Здесь такой большой пустырь образовался. Не знаю, не помню, что здесь раньше было-то. И вот на этом пустыре я и встал с сертификатами на бензин и жду вас. Ну и напомню, что сегодня с нами играет сеть АЗ Силиком. АЗ Силиком встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствий в пути. На АЗ Силиком доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗ Силиком открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус. При покупке шин омывающая жидкость – подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗ Силиком еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗ Силиком. Все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azsilicom.ru. 18+. Жду вас, мои дорогие автолюбители, четырех вас. Жду на Спартаковской между Шаляпиным и Назарбаевым. Здесь пустырь образовался. И вот на этом пустырьке стоит наш коробкомобиль на аварийных огнях. Прямо за филармонией. Этот пустырь здоровый, гигантский. Жду вас.
0: Коробка передач на БИМ-радио. We interrupt this radio program.

Ну что ж, подводим грустные итоги коробки передач дневной. К сожалению, никто не приехал. Обидно. 4 сертификата. Но я думаю, на следующий день, на следующей неделе мы обязательно их добавим в призовой фонд коробки передач, который станет еще вкуснее, еще жирнее. И, кстати, у нас сейчас с вами будет охота за пиццей. Ну, не скоро, но сегодня будьте готовы в 17.05 поучаствовать. Ехать нужно будет далеко. Подскажу, что это будут песчаные ковали. Именно там будем гоняться за тремя замечательными вкусными пиццами. Ну, а сейчас, несмотря на вот на эту дымку, туман, то это или что-то где-то горит, это что-то где-то, всем желаю хорошего настроения. Акбарсу достойно сыграть сегодня. Ну, и всем нам силы. Голос Вселенной, Махмуд Ракаев. Обязательно услышимся на волнах любимого радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Депутаты выступили с инициативой ввести материальную поддержку для отличников и выпускников, награжденных золотой медалью. Предполагается выплата в размере 5000 рублей. Дополнительно предлагается предоставлять таким учащимся путевки в летние оздоровительные лагеря. Третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова пройдет в Казани до 15 мая в рамках форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум». Программа включает юниор-лигу, дегустацию бента-боксов с блюдами кухонь исламского мира, проход участников по улице Баумана, мастер-классы по татарской кухне и фестиваль восточных культур. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: пусть это будет гимном сегодняшней пятницы. Уи-ху! Ну, у меня так не получается, конечно. В общем, Blur только что их вот это вот. Уи-ху!
1: Бим-радио.
0: А по какому поводу, собственно говоря, уиху? Да потому что новый музыкальный час здесь на Бим-радио. Альберт Ватанин по-прежнему с вами. Ну и в этом часе у меня тут есть два билетика на предстоящий концерт одной классной группы, которую уже совсем скоро... Вы ее все знаете. Песня там про ресницы, что-то они пели. Вот что там про кустурицу они пели. Ну, в общем, знаете вы эту группу. Пару билетов совсем скоро разыграем, так что будьте наготове.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Татары не знают слова «назад». Только «алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» — лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: 174.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: It's the music of the earth, the music of the sun and the stars, the music of yourself.
4: The music is different here. The vibrations are different. Not like planet Earth.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
3: Пошути меня, а? Давай!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: 3-4, закончили танцевать.
1: Бим-радио.
0: Продолжим с призами и подарками. Обещал разыграть пару билетов на концерт. Вот, выполняю обещание уже совсем скоро. 29 мая в 20:00 в Максимилиансе будут братья Гримм. И пару билетов на них и разыграем. Что вам понадобится? Вам понадобятся волшебные цифры, как всегда. 92, 72, 42, 102 и 8. Принимать буду и в Макс, и в Телегу. Но главное оказаться первым с правильным ответом. С правильным ответом на мой сложный и ужасно непонятный вопрос. Все же помнят песню у группы «Братья Гримм» под названием «Ресницы». Так вот, там есть одна строчка, ну, совершенно непонятная, что там поют, непонятно. Смотрите, я вам сейчас прочитаю куплет, а вы, пожалуйста, эту строчку дополните мне, пожалуйста. Итак, что они там поют? Мне прям нужен текст. «Хлопай ресницами и взлетай. Приснись, не забывай, туру-рай, туру-рай, туру-рай». И дальше «Хлопай ресницами и взлетай». И вот чего-то там, какое-то что-то непонятное. Понятное, туру-рай, туру-рай. Чего у них там происходит в этой строчке, в припеве-то? Напишите мне, пожалуйста, 9272 42 102.8. Самый первый, правильно ответивший, заберет пару билетов на их концерт. Напомню, 20:00, 29 мая. Не, «Присниться не забывай», это слишком легко, Ильяс. Нет, там прям есть вот это, вот чего-то там, какой-то и взлетай. Вот я даже подсказал, видите. Еще раз, смотрите. «Приснись, не забывай, туру-рай, туру-рай, хлопай ресницами и взлетай». И чего-то там синицую... И вот какое-то чего-то такое вот непонятное. Че, неужели? Так, синицию залетай неправильно. Раскупай тоже неправильно. Так, что тут у нас еще варианты? Еще варианты где-то были? Где-то же были еще варианты. Нет, нет, нет. Что-то пока ни одного правильного. Синицию... А вот сейчас, вот самое первое. Погодите, я пока другое почитаю. Подай, тоже неплохо, хорошо звучит. Но уже есть правильный ответ. И самый правильный, самый первый правильный ответ у нас долетел от... Сейчас. Вот, от Руслана Синицу и Волга. Конечно же, вообще непонятно абсолютно. Я долго вслушивался, чего они там поют. Какую-то Синицу и Волгой. Если быть точной, Руслан, мы вас поздравляем. Мы вам сейчас вот такой смайлик развеселый отправим, чтобы точно знали, что это вы победили. Руслан, молодец. Номер телефона ваш вижу. Осталось только фамилию. Напишите вашу фамилию, Руслан. Ответным сообщением расскажу по поводу приза. Ну вот, все, видите, Руслан знает по тексту все четко. Скорее всего, он уже нагуглил быстренько и отправил правильный ответ. 29 мая в Максимилиансе, 20:00. Два билета на вот это все великолепие. Так что Руслан слова знает, он будет подпевать. Ну и мы тоже, наверное, присоединимся. Кстати, давайте-ка послушаем, что там действительно, какая синица и Волгой. We'll be right back.

0: Идеальное попадание в вайб 90-х от Димки Билана про белые розы. Но мы все понимаем, отсылка к какой песне эта песня. И клип там такой же с модными прическами.
1: Бим-радио.
0: Ну, а я пока немножечко для вас новостей тут накопал интересных, любопытных. В общем, новый тренд появился в интернете, да не только в интернете, вообще в целом. Россияне, скорее всего, зумеры, от кого ж такого ждать еще, в общем, начали внедрять в компаниях, вредить даже компании свои через идеальное выполнение приказов начальства. И запустили так называемый тренд «злонамеренное подчинение». Я сначала подумал, чего, как это же, наоборот же, выполняешь все точно, как ты можешь навредить. В общем, если требуют бесконечные отчеты, то просто молча заполняют их по шаблону отчеты и не предупреждают о проблемах. Ты же просил отчет, босс, начальник. Вот, пожалуйста, получи отчет. Работаем по шаблону. Как заплачено, так и отработано. В общем, на одном заводе тут даже скрыли реальные риски, и через 2 месяца компания потерпела убытки на 18 миллионов рублей. А остался виноватым при этом начальник. Ну, он же просил там кучу отчетов, совещаний, прочих там созвонов вместо того, чтобы работать. Такая вот история. Лучший способ сломать бюрократию – начать ей пользоваться.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
4: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
5: Низкие цены.
6: «Паркет Плюс».
5: Широкий ассортимент.
6: «Паркет Плюс».
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: «Паркет Плюс».
5: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
7: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
10: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Депутаты выступили с инициативой ввести материальную поддержку для отличников и выпускников, награжденных золотой медалью. Предполагается выплата в размере 5000 рублей. Дополнительно предлагается предоставлять таким учащимся путевки в летние оздоровительные лагеря. Третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова пройдет в Казани до 15 мая в рамках форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум». Программа включает юниор-лигу, дегустацию бента-боксов с блюдами кухонь исламского мира, проход участников по улице Баумана, мастер-классы по татарской кухне и фестиваль восточных культур. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим Радио.
1: Вот ночи напролет и дни напролет, и все, не покладая рук, все для того, чтобы запустить вторую линию метрополитена. И тут новость промелькнула. Вторая линия метрополитена уже будет вот скоро запущена. Раньше, кстати, говорят, раньше положенного срока. Первый участок новой линии планируют открыть в августе 27 года вместо 28-го. Вот так. Следующим летом получается, ну, в конце следующего лета уже, получается, можно будет и на второй линии прокатиться. Интересно, здорово. Ждем, не дождемся. Но у меня пока для вас еще немножечко любопытных новостей. Значит, смотрите. Храм айтишников тут нашелся в Японии. Там стоит памятник Томасу Эдисону. И, естественно, молятся за технику и электричество. Там амулеты продаются в виде SD-карт. Нормально, нормально. Такая вот история. В общем, если будете в Японии, сходите там, поставьте какую-нибудь электронную свечку за стабильный интернет в России.

0: Какая песня тут появилась-то в эфире Бим-радио? Давненько-давненько не было подобного от Чеховой. Так, ну а пока у меня для вас еще немножечко важной информации.
1: Бим-радио.
0: Информация на правах рекламы, естественно. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку. Я же знали, вы ждете. Вот это ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Может быть, даже что-то еще. Аттестация, естественно. И коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ну а ведущий бала Петр и Ярослава. Да, вот Петр уже здесь.
2: Прям Ярослава тоже.
0: Прям даже так? Настолько? Ничего себе. Так вот, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20.00, естественно. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Ну и строго 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
5: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
6: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
7: Спешите в новый дилерский центр «Лада Канавта» на Тукая 115. Корпус 3. Весь май.

0: Новая «Лада» от 599 тысяч рублей. И сигнализация в подарок. Звоните за подробностями. 8 843 230 3030. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Количество подарков ограничено. Акция действует до 31 мая 2026 года. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
5: В Мисти парке!
6: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
5: В Мисти парке!
7: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
8: Это круто!
9: ИП Жоричев, НА, 0+.
10: Position number one.
11: Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Beam Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние. Ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Это Асти и самый сопелявый рэпер на российской эстраде Цыган. Ну, сопелявый немножко, ну и чего. Зато все будет хорошо. Мы в этом абсолютно уверены и даже сомневаться ни капельчки не будем, потому что мы все на Бим-радио.
1: Бим-радио.
0: Мы все тут на позитиве. Тут, значит, из позитивно непонятного над Казанью, говорят, какая-то появилась дымка странная. Люди стали сразу, ну, как бы переживать, что за дымка, что-то где-то пожар, что выхлопы, выбросы, автомобильные, промышленные предприятия, что-то. Но нет, на самом деле, как сообщили климатологи, это произошло из-за антициклональной погоды и различных примесей. Вот такое вот необычное климатическое явление. Ну, я, если честно, вот смотрю в небо, ну, небо как небо. Ну, не самый, как бы, небесный цвет у него немножечко сероватый. Ну, ладно, ничего, мне и такое пойдет. Меня устраивает вполне себе, кстати, о погоде. Тут, значит, в Татарстане, вот вы опять не читаете смс-ки от гидрометцентра и МЧС, они предупреждают, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. С 16 по 22 мая ожидается аномально жаркая погода. Температура повысится местами до плюс 33 градусов. Так что, что, в общем, так что, во-первых, стараемся как можно меньше находиться на палящем открытом солнце. Не забываем про панамку. Вот не зря нам в детстве говорили, голову напечет, а это вот не просто так. Панамки, кепки, все такое. А потом, как выясняется, вот к нам очень часто приходят врачи, специалисты, дерматологи, рассказывают, что, знаете, солнцезащитный крем, оказывается, теперь уже это must-have. И не только барышням пользуются, мужчинам позже тоже, как бы, мы же не хотим стареть. Вот, так что, ну и побольше воды. Естественно, побольше воды до плюс 33 градусов. Вот это майская погода. Вот это жаришка. Ну а впереди, кстати говоря, у нас еще жарче будет, потому что совсем скоро вечерний трубим. Там уж, как говорится, потрубим, так потрубим. Так что двигайтесь ближе, делайте громче. Сегодня Петр Викторович, ну и за Ярославу буду я отдуваться. Не так громко, конечно, и не так не в попад, но я постараюсь чего-нибудь такого. Пока вот вам классная песня от Тига, You Gonna Want Me. Мне очень нравится немножечко потанцевать, подвигаться в завершении своей рабочей смены. Ну я еще остаюсь, так что все, давайте, заканчивайте работу, давайте потанцуем немножко, ну...

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ну, такой типа рэпчик, короче,
1: молодец,
0: начинается. Нормально,
1: молодец,
0: похоже?
1: Могешь.
0: Бывает иногда. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Это «Вечерний Трубим», и, как вы слышите, два мужских буритона. А значит, здесь Альберт Ботанин.
1: И Петр Викторович Нижинский.
0: Всем пламенный привет.
1: Подоспел.
0: Да, подоспел, подрумянился еще, скажи, на солнышке. Ой. Подоспел. А я, как там это, виноград, всем рад.
1: Ты что, загорать там успел? Что, позагорать?
0: Да какой это? Только в походе, когда вот... Так.
1: Подожди, куда? У тебя был поход? На кого ходил?
0: На работу.
1: А, Казань брал, Астрахань брал.
0: На работу
1: Шпака
0: ходил.
1: Не брал, да?
0: Вот так.
1: Понятно.
0: Ну что же, располагайтесь поудобнее. Мы сразу напомним вам наши мессенджеры. +7 972 72 42 102.8. Пожалуйста, Макс Телеграм. Пользуйтесь любым, каким хотите.
1: Вот ты говоришь, ходил на работу, ну неохота, наверное, в пятницу Гриш. На работу. Прям вот
0: ты
1: иногда
0: что?
1: Лень.
0: Ну
1: прям.
0: Что
1: нет,
0: ты такое говоришь? Я как на праздник всегда, видишь, даже сегодня приоделся.
1: Вот,
0: жена сказала, что какой нарядный.
1: Вот. Куда ты пошел?
0: Иду к нашим слушателям замечательным. Они, правда, меня не видят, но зато слышат. Ладно, то хорошо.
1: Ну ладно, так вот, это я к чему про работу. Наверняка же бывало со всеми такое, что вот надо что-то пойти сделать, поработать. Или денег, например, у тебя просят взаймы.
0: Ну или что-то сделать.
1: Да, что-то надо сделать. А ты такой, надо придумать отговорку. Отмазон какой-нибудь придумать. Ну, как-то что-то вот съехать с этой...
0: Говоря сленговыми выражениями, кайфолом.
1: Да.
0: Или
1: да.
0: Вломы.
1: Ломает прям жестко. Так вот, ваши самые эффективные и рабочие отмазки и отговорки.
0: Можно прям с истории, которая у вас была.
1: Да.
0: Там шеф позвонил, сказал, так, завтра выйди на работу. Вы говорите...
1: Я не могу, у меня собак съел там документы или еще что-нибудь.
0: У меня плавник появился на спине.
1: Да, для воспаления хитрости плавник появился на спине. Неплохо.
0: Я ихтиандр.
1: Вы же теперь как рыба в воде в этом вопросе. Вперед.
0: Ничего, что мы работаем в аквариуме.
1: Сегодня же как раз четверг, рыбный день. Поехали, давайте, работайте. Вперед. Так вот, ваши самые эффективные и работающие вот эти схемы по отмазыванию и отговариванию себя от каких-то важных дел. Когда спросят что-то сделать. Ну или, например, когда вас деньги просят взаймы.
0: Ты знаешь, а на самом деле зачастую мы сами себя же бывает вот так саботируем. Даже вот нам для себя надо что-то делать, а мы придумываем себе даже какие-то отмазки, понимаешь? Ну что, не было у тебя такого?
1: Естественно. Не пойти в спортзал, да?
0: Да.
1: Ну, я устал сегодня.
0: Ну, к примеру.
1: Ну, завтра на работу. Какой спортзал?
0: А там сегодня тучки, мол, собираются вот эти вечные небесные странники. Зачем мне это надо, спортзал этот?
1: Куда я пойду? Сейчас уже поздно, темно.
0: Дома рилс посмотрю про спортсменов. И покачаюсь, как будто бы уже.
1: А я, кстати, читал недавно исследование, что на самом деле, ну, как бы там небольшая корреляция, но все-таки чуть-чуть полезнее просто смотреть хотя бы на то, как спортсмены занимаются спортом, чем просто лежать и смотреть.
0: Совершенно верно, потому что мозг в этот момент тоже тренируется.
1: Чуть-чуть, как будто
0: бы, чуть-чуть, он эту нейронную связь налаживает.
1: Маленечко. Ну, так не накачаешься, конечно.
0: Не накачаешься, безусловно, но уже хорошо, лучше, чем ничего. Вот.
1: Лежать и смотреть в сторону спорта.
0: Поэтому не лежим, а пишем. +7 972 72 42 102.8. Ваши самые эффективные отмазки.
2: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио. Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Низкие цены.
8: Паркет плюс.
7: Широкий ассортимент.
8: Паркет плюс.
7: Кварц-винил, ламинат и паркет.
8: Паркет плюс.
7: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
9: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
10: А слона не хотите? Нельзя.
11: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
12: Моя квартира, мои правила.
13: Застройщик ООО СЗПРОЕКТ С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина». Это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
15: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
16: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
17: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
18: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
19: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль.
20: Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. Агросила. Вкусные покупки для вашего пикника.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
4: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Спецпроект. Охотники за пиццей «Дадмак».
6: Ну что ж, добрый уже, наверное, вечер. Всем приветствуем. Это охота на пиццу. Она началась, прямо сейчас началась. И будем охотиться в песчаных ковалях Октябрьской 29В. Это первое здание, когда вы едете в песчаные ковали. Справа это первое же здание торговое. И в нем есть «Татмак». Вот здесь, прямо в «Татмаке», сижу и жду вас. Друзья, у нас в эфире «Вкусная пауза» вместе с кафе «Татмак». Сегодня у вас есть шанс выиграть большую пиццу бесплатно. Представьте, горячая, ароматная пицца, аппетитная начинка, румяное тесто. И все это может достаться вам, просто участвуя в специальном проекте «Охотники за пиццей Татмак». Будь одним из первых приехавших, я тебя жду прямо сейчас. Татмак – это про вкус, который давно любят в Казани. Здесь можно найти, зайти за, на быстрый перекус, взять пиццу с собой, посидеть с друзьями или накормить всю семью. В меню большие пиццы для компании, сытные блюда на каждый день, закуски, напитки, ароматные зерна. Зерновой кофе. Все готовится горячим, свежим и с вниманием каждому гостю. Приходите в кафе «Татмак» по адресу Октябрьская, 29В. Это, напомню, песчаные ковали. Как только въезжаете, справа первое коммерческое здание. Здесь вас встретят с улыбкой, быстро обслужат и приготовят все вкусно и с душой. А сейчас не упустите возможность выиграть большую пиццу бесплатно. Участвуйте в специальном проекте «Охотники за пиццей Татмак». Ловите удачу, приходите в «Татмак» за вкусным и за любимым вкусом. «Татмак» вкусно, сытно и всегда рядом. До встречи в песчаных ковалях, Октябрьская, 29В. Первое здание, когда вы едете в песчаные ковали, въезжайте сразу же. Первое же здание, встречаемся здесь.
7: Спасибо большое «Голосу Вселенной», скажем, который у нас сейчас находится, еще раз напомню, песчаный ковалей Октябрьская, 29В. Прям в «Татмаке» вас Махмуд Аракаев ждет. Приезжайте и забирайте свою горячую, вкуснейшую пиццу.
5: Спецпроект.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
2: Нет, это ж польский шиш.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Спецпроект «Охотники за пиццей Дэдмак».
1: С удовольствием напомним, что на Бим-радио идет невероятный спецпроект «Охотники за пиццей Татмак». И сегодня голос вселенной ждал. Дождался вас в песчаных ковалях по адресу Октябрьская, 29В. Давайте же узнаем, кто успел уже приехать к Махмуду Аракаеву.
2: Ну что, у нас есть три человека, это радует. Значит, первая оказалась у нас девушка. Они, значит, с мужем, значит, там такая романтическая история. Они по выходным выезжают, значит, по разным местам. И что там, рассказывайте?
3: Мы каждую неделю ездим на Заячье озеро.
2: У вас своя квартира нет?
3: Да, у нас в городе своя квартира.
2: Есть квартира.
3: Да.
2: Но муж любит экзотику.
3: Да, муж любит экзотику, и мы выезжаем на озеро.
2: Вы ее, значит, крапивой. А он у нас одуванчик.
3: Да, практически так получается.
2: Что за остров такой Заячий?
3: Заячье озеро. Наблюдаем, озеро. Да, в столбищах наблюдаем за самолетами, созерцаем природы, отдыхаем.
2: Он адекватный у тебя, нет?
3: Да.
2: Нормальный?
3: Нормальный.
2: Приветик кому передаем?
3: Приветик передаем всем нашим родням, семье Свиридовых и семье Шакуровых.
2: Хорошо. Второй у нас есть, держите.
4: Спасибо.
2: Слышал, да? На остров они там какой-то ездят.
4: Я частенько там бываю.
2: А, вот ты да. Тоже? Ну, у вас секта, что ли, какая-то?
4: Да нет, я бываю там, у меня раньше был, но...
2: Пока не женился?
4: Да, женился я в прошлом году.
2: Понятно.
4: Хочу передать привет твоей супруге. Меня зовут Дмитрий. Живу в песчаных ковалях.
2: Видите, где? Че, иди сюда. Очередь сразу занял. Ага, и че?
4: Живу в песчаных ковалях. Передаю привет своей супруге, Калиевой Ольге, чтобы все было у нее хорошо.
2: А вы на озеро ее свозите?
4: Я позвоню.
2: На озеро? Вот, держите это вам. Третьим оказался
5: Андрей.
2: Андрей, вы знаете, как остров называется?
6: Заячий.
2: Заячий остров, знаете где?
5: Нет, я домой еду.
2: А, вот вы, вот адекватный человек.
5: Адекватный человек. Поселок Умурзая у нас называется.
2: Умурзая.
5: Рад тебя видеть, Махмуд.
2: Спасибо.
5: Не видел. Всем привет. Болим за Акбарс. Надеемся.
2: А что с пустыми руками? Должны быть пакеты.
5: Я не ожидал.
2: Вечерний звон. Нет, в смысле, ехать домой в Умурзаю.
5: Звонит товарищ, включая Бим. Махмуд.
2: А я понял, какой товарищ, да.
5: Вот, Ильдар Рамазанов, ему привет.
2: Все, спасибо. Спасибо. Ребят, занимайте очередь за большой пиццей. Спасибо большое, что приехали. Что, закончилась сегодня охота, но охота будет продолжена. Ведь это не одноразовая акция, это длинный сезон, сезон охоты на большие вкусные пиццы. Я, голос вселенной, желаю вам хорошего вечера. Болеем сегодня, да, за Акбарс и Петр, и вот с тобой еще девушка, забыл, как ее зовут, ведущая. Вам хорошего чистого эфира.
1: Спасибо большое, голос вселенной.
7: Да, я девушка за
1: сегодня
7: за
1: со мной.
7: Сегодня со мной
1: бородатая. Сегодня со мной какая-то бородатая девушка.
7: Нормальная девушка,
1: да,
7: конечно.
1: Ладно. Напомню, что спецпроект «Охотники за пиццей» полный рост здесь на Бим-радио. «Охотники за пиццей» Татмак. Слушайте внимательно любимую радиостанцию и не пропустите возможность заехать на точку, на локацию, где вас ждут наши прекрасные ведущие, и забрать вкуснейшую, горячую, ароматную пиццу Татмак. Вместе с Бим-радио всегда сытно и вкусненько.
0: Спецпроект «Охотники за пиццей Татмак».
8: Вечерний труд.

0: Сегодня мы что-то захотели с Альбертом такой вот динамичный немножко, чтобы у нас эфир
1: пятница,
0: был. Это такое, вспоминаем, знаешь, времена, когда вот эти вот клубы какие-то были, да?
1: Когда еще колени не хрустели,
0: да? Когда колени не хрустели, глаза блестели. Ну и говорим мы сегодня с вами о том, как вы удачно, ваши самые удачные отмазоны, отмазки, да, вот вам предлагают выйти там, я не знаю, за кого-нибудь.
1: О. На работу.
0: Нара, чуть замуж не сказал.
1: Страшно. Выйди за меня замуж,
0: пожалуйста. И вы такие чинкой что-то придумали. Давайте посмотрим, что вы пишете по этому поводу. +7 972 72 42 102 8. Это наши мессенджеры. Вот такое сообщение одно из первых пришло. Доброго вечерочка, пишет нам Пандес. Для меня очень эффективно. Если просят что-то сделать, я говорю, что у меня мигрень. Понимаешь, вот и все. Вот это рабочая французская схема. Комиссар мигрень. И от меня все отстают сразу, говорит. Ну, или что, у меня стрим. Ух
1: стрим.
0: Ты, вот так вот.
1: А что это такое?
0: Экстрим. И, говорит, у меня уже ждут зрители. Вот да-да, говорит, сразу все отстают. Ну, видимо, Пандус у нас занимается вот этим видео всякие, понимаешь?
1: Вы,
0: вот
1: Пандус, это вот это какой там стрим? Вот, разные они сейчас же, эти стримы бывают.
0: Это хороший, я думаю, стрим.
1: А Пандус это барышня?
0: Да, вам лучше не смотреть, у вас сейчас сердце начнет это ёкать.
1: Такое смешное сообщение.
0: Черная корона над головой.
1: Однажды, говорит, барышня вот тут. Я так предполагаю, что это барышня, потому что непонятно. Однажды, говорит, я была на концерте. Руки вверх.
0: Так.
1: И они там вот это как надо зажигали. Ну, говорит, этот. В итоге утром я проснулась без голоса. Позвонил начальнику и прошептал, что не могу прийти на работу, потому что сорвала голос на концерте. Руки вверх. Начальник вошел в положение, сказал, ну,
2: Я тоже, все, не работаем сегодня. Ну, где же вы, сотрудники?
1: Элизабет, написала она, ее зовут. Элизабет, 58 лет.
0: Элизабет, 58 лет?
1: Да.
0: Это рифма такая, что ли? Или просто вот?
1: Возможно, все может быть.
0: Я, знаешь, сразу сначала Элизабет Тейлор почему-то вспомнил, потом Элизабет Вонг из фильма «Пират Карибского моря», там больно хороша. А тут, оказывается, Элизабет 58 лет. Ну, тоже неплохо.
1: Элизабет, 58 лет. Звони. Так, я, говорит, проспала и сказал начальнику, что опоздаю, потому что мой котенок застрял в ванной, и я жду спасателей, чтобы его вытащили. Ну, вообще-то, говорит она, эта история... Лия зовут девушку. Вообще-то эта история реально произошла, только не вот тогда, когда, а вот раньше произошла. Она просто ее вспомнила. А совру-ка я вот так. Ну, действительно, если котенок застрял у тебя в ванной, ты спасателей ждешь, какая тут работа.
0: Вот тебе, кстати, ответили. Ты говоришь, что за стримы, Пандас пишет? Игры. А игры тоже, знаете,
1: бывают. Во что вы там играете?
0: Игры тоже бывают разные.
1: Я последний Warcraft играл.
0: Игры тоже бывают разные.
1: Игры.
0: Начала, говорит, только недавно. Ну, желаем удачи. Итак, +7 972 72 42 102 8. Давайте мы напомним.
1: С плеткой?
0: Что ты?
1: Молчу.
0: С селедкой. И со свеклой.
1: Не надо селедку.
0: Плюс... Как? Селедка под шубу получится. Вот такая игра хорошая. +7 972 72 42 102 8. Это наши мессенджеры. Напомню, сегодня говорим о самых удачных ваших отмазках, которые вам, ну, помогли чего-то избежать.
3: Бим Радио.
0: И информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.

0: все.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
5: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
6: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
7: Я ротель,

0: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Жарко, плюс 27 сейчас в Казани, осадков не ожидается, и не ждите.
2: А как будто бы это вот так тучки все хмурятся.
1: А это, говорят, не тучки.
2: А кто?
1: Это какие-то погодные, климатические там эти, значит, вот эта дымка такая.
2: Да ты что?
1: Там что-то какой-то циклон зашел на антициклон, что-то они там сделали, в общем, такое. Я не разбираюсь в этом. 28 градусов сегодня, к вечеру 25 градусов. Гулять, не перегулять. Сегодня ночью плюс 19, плюс 20. Практически лето. Завтра тоже 28, в воскресенье 28, в понедельник 29, во вторник 30 градусов, среда плюс 30, четверг 27. Все, жара, вся неделя прям будет такая, только следующую субботу обещают дожди. Но это, как говорится, еще бабушка надвое сказала. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: Да, да, вот примерно вот так вот мы разминаем свой речевой аппарат артикуляционный перед тем, как с вами разговаривать. Ну, перестаньте, Альберт, что вы делаете?
1: Что я делаю? Очень странная реакция.
0: Да, просто я представляю, как это звучит просто в эфире, поэтому я так и решил пошутить. Мы сегодня говорим о самых удачных, или, а может быть, неудачных отмазках в вашей жизни, да? Такой неудачный отмазон. Отмазался, не получилось.
1: Не шмогла, я вот такой смотрю.
0: А все равно лопату дали, сказали, иди окучивай.
1: Такое сообщение. Из-за диких пробок я опаздывал на работу несколько дней подряд. И начальник вызвал меня к себе, чтобы сделать выговор. Он спросил, в чем дело? А я тяжело вздохнула и сказала, не знаю. Но я имела в виду, что просто не успела придумать аргумент, да.
0: Прикольно.
1: И он такой внезапно ответил, что Он внезапно ответил, что у меня экзистенциальный кризис. И дал мне пару выходных. О, какой видишь.
0: Какой хороший руководитель.
1: Джулия, а кем вы работаете?
0: Понимаешь,
1: скажите, пожалуйста.
0: Смотри, какой молодец. Он сразу это говорит, ай-яй-яй, у сотрудника экзистенциальный кризис. А это, между прочим, вам это не шубу в эти заправлять. Экзистенциальный кризис. Это, понимаешь, глобальная история. Ты это сразу задумываешься о всем вообще. Кто я в этой частичке вселенной вообще? Вот так.
1: О бренности человеческой, Соня, бытие своем.
0: Какая тут еще работа, понимаешь? Тут рядом уже не стоит, когда ты по эклиптике движешься своими мыслями.
1: Так, я вот не прочитал, не знаю, о чем...
0: А ты прочитай!
1: Сейчас, я потому что так, ну-ка... Это, ладно, это... Ну, такая себе отмазка, господи.
0: Ну, спасибо, что не рассказал, нам же неинтересно.
1: Ну, тут потому что, в общем, говорит, меня друг позвал на обед. А я сказал начальнику, что мне нужно уехать с работы срочно, потому что мой брат младший, он, это... Ну, как сказать...
0: Приболел?
1: Не донес. Да, говорит, надо в школе. Это случилось в школе. Да, нужно срочно приехать, и это, чтобы не случилось буллинга. А в школе же, знаешь, не дай бог, ты такой вот...
0: Это, понимаешь, потом, 20 лет спустя класс встречается и говорит, это вот этот вот. Сашка-то ранец. Ранец носил.
1: Так, тут, значит, мой друг, говорит, достал билеты на концерт. Ради концерта что только не сделаешь, так, да? Мой друг достал билеты на концерт, и я вынуждена была сказать начальнику, что моя кошка рожает. Хотя должна была рожать я. Я же на 9-м месяце беременности.
0: Забавно.
1: Катя написала. Начальник, видимо, удивился, сказал, ты точно ничего не перепутала? Ты же вроде должна рожать, ты же на 9-м, как бы это самое. Так, хотя как, почему она на 9-м месяце работает? Ну, такое, как бы.
0: Вообще нельзя.
1: Нет, можно, но смотри, какая работа.
0: Нужно. Можно, зачем?
1: Так, значит, что тут Артем-то Патрин пишет? Просит там отмазка. Ну,
0: про отмашки он говорит. Какие?
1: Про отмашки?
0: Это, знаешь, сотмашь, когда леща там
1: прописывают. Вот смотри, меня, говорит, директор сейчас заставляет работать в выходные. Но так. Я не могу ему отказать. Кто я такой, чтобы спорить с зеркалом? Вот такой забавный Артем, потрясающе.
0: Прекрасно. Прекрасно,
1: Артем, вам надо начинать карьеру в стендапе.
0: Прекрасно. А можно еще, знаете, этот... У нас сегодня корпоратив. Трюмо вот так поставил. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Поздравляю вас с корпоративом.
1: А вот и баян подъехал.
0: Так, на ДК «Химика», говорит, 32 градуса. Жары, что ли, там уже это печет? Там, наверное, это асфальт кладут.
1: Ну, поэтому возможно.
0: Жар. А общем... может быть, там наш слушатель Люцифер проявился, а там, где он, там жарко.
1: Да?
0: Ю-ху, конечно, и серый сразу пахнет.
1: Тебе, видать, виднее. В общем, ваши самые эффективные и рабочие отмазки и отговорки. Пишите. 92-72-42-102-8. Нам очень интересно. Может быть, не наоборот, неэффективные как-то.
0: Это пытались... даже прикольнее будет.
1: Да, вот как вот это самое.
0: Когда не получилось.
1: Не придумал я отмазку.
0: Вот. Пацан
1: не...
0: к успеху шел.
1: Иди, у тебя экзистенциальный кризис.
0: Отдыхай. Да-да-да, примерно вот так вот. Это, кстати, вот не шутки вам, понимаешь, экзистенциальные.
2: БИМ-радио.

0: А я знаю, что вы там пританцовываете немножечко под Джексон-то, но хотя бы ножкой ать-ать в ритм точно делайте. Вот точно так же ножкой ать-ать или даже пританцовывая посильнее будем на нашей предстоящей вечеринке. Подробности прямо сейчас. Информация на правах рекламы. Наступает время жарких, жарких летних вечеринок. Бим Радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим Радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже совсем скоро, уже 5 июня, музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах, песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х и 90-х» в живом, естественно, исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы, подарки, возможно, курортные романы даже. Ведущий вечера Альберт Хузяхметов. 5 июня, 20.00, Максимилианс, 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Где отметить веселый день рождения?

0: выпускной.
1: В Мисти Парке.
0: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа. Без аренды и депозитов.
1: В Мисти Парке.
2: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
0: Это круто!
3: Небольшоричев, НА, 0+.
4: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. «Спартаковская 6». Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда...

0: Это просто. Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
3: Спонсор шоу «Утромены».
4: ООО «Акбарсдом».
5: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
6: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Так, тишина. Микрофон работает? Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам пора вспомнить о друзьях, и приятный вечер наполнит вас энергией. Тельцы, вам нужно решить какие-то приятные дела. Единственная проблема – придумать себе развлечение. Близнецы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант снова сработает. Раки, на первое место выходит ваше главное достоинство – склонность творить. Обычные обязанности будут плохо сочетаться с этим. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит отношения с любимым человеком. Девы, вам предстоит помогать кому-то в поиске нужных людей и их контактов. Это сделает вам честь. Весы, что-то из происходящего будет вызывать подозрения. Стоит еще раз все проверить. Скорпионы, вспомните о чувстве юмора. Любые нестыковки можно воспринять с улыбкой, особо не заморачиваясь. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Рыбы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и финансовыми махинациями. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачи.
4: Вечерний Трубин.
5: Говорим сегодня о самых эффективных или неэффективных отговорках-отмазках, которые вы применяли когда-либо в жизни. Ой, я уверен, что у каждого такие ситуации были абсолютно прям вот 100%. 100%. Рассказывайте, давайте, не стесняйтесь. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Вот в них и пишите свои истории.
6: Так, у меня тут статистика подоспела, значит. Ну-ка. Итак, почти половина россиян, 45%, пропускают рабочие дни только по официальной причине. Ну, если отпуск или больничный, все. Во всех остальных случаях строго на работу, чтобы вот это... Значит, в качестве субъективных причин чаще всего пропускают работу из-за отсутствия настроения.
5: О,
6: прикинь, такие
5: просто
6: есть.
5: Настроения нет.
6: Нехватки мотивации, наличие срочных дел. Значит, 59%, 44%, 36%. Дальше, нежелание браться за определенные задачи. Почти четверть сказали, что я это делать не буду. Вот, значит, в таких случаях многие респонденты испытывают страх и тревогу. А, кстати, вот пресс. Женщины чаще испытывают от пропуска работу тревогу и стыд, чем мужчины. Мужчинам как-то, ну прогулял. Ну и что, ладно, подумаешь, что первый раз, что ли.
5: Ерунда какая. Да.
6: Теперь по профессиям пробежим. Чаще всего работу пропускают, угадай кто, какие специалисты, в какой профессии. Вот прям, ну, пропускают.
5: Давай частью. прям вот с первого раза попробую угадать. Вот. Юристы.
6: Молодец. Потому что вот. Закон-то они знают, что, где, как. А бумажку у меня все, печать, все, да? Да, ну и еще специалисты, занятые в сфере пиара, рекламы и маркетинга.
5: Ух ты!
6: Да, ну там они, знаешь, очень... У них фантазия, они могут такое придумать.
5: Это там креативная работа, она выжигает, конечно, выжигает. Вот одно из сообщений такое у нас есть. На мессенджер пришло плюс 792-72-42-102-8. Яс, нам пишет. Однажды в качестве отмазки использовал жену Петровна?
6: Чего?
5: А, жену Петросяна.
6: Петросяна?
5: Вот так вот, да. Эту, забыл, как зовут.
6: Регина Дубовицкая?
5: Степаненко.
6: А, Степаненко. Я путаю их.
5: Ты что, они вообще не похожи. У нас сильно заболела кошка. Нужно было вести ее к ветеринару. Ну, я написал начальнице, что у меня ситуация, как в монологе Степаненко. Вот было бы интересно знать, конечно, что за монолог-то у Степаненко. Мы из контекста вырваны сейчас. Но я просчиталась. Знаете, в чем коллега просчиталась?
6: Молодая.
5: Начальница молодая. Не поняла прикола, в общем-то. Пришлось все объяснять. Вот так вот.
6: А так могло бы зайти.
5: Да, давайте сейчас посмотрим, что происходит на казанских дорогах. А вы можете писать по-прежнему ваши самые интересные истории, как вы отмазывались от каких-то, не знаю, задач или каких-то...
6: Просьб.
5: Спасибо.
4: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Итак, по данным Яндекс.Карт, 6 баллов. Движение затруднено. Крупные пробки. Улицы Маршала Чуйкова от Тодарадского до Фатыха Амирхана 21 минута. Борисковская улица, Довлекеевская, Новодовлекеевская улица от Дудинской до Надпойменной. Вот такая. Первый раз такую слышу. 18 минут время проезда. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали 13 минут. 12 минут на проспекте Победы от Хусаина Мавлютова до Рихарда Зорги и Ленинградская. Копылова от Беломорской до Тецовской 11 минут. Вы там потеряете. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, она же Кремлевская. 0 баллов. Мост Миллениум из центра 4. Кировская дамба в центр 2. Из центра 8. Третья транспортная дамба в центр 7 баллов. Из центра свободна. Соблюдаем все правила дорожного движения. Скоро услышимся.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Я сошла с ума. Какая досада.
1: Альберт Ботанин.
2: И Петр Нежинский.
1: Здравствуйте. Это второй час вечернего Трубим на 102.8 FM. Рад вас приветствовать. В этом часе, кстати, будем играть в зубы, не заговаривай. Вот так вот Альбертик там прописывает.
2: Такие слова сегодня, ужас просто.
1: Он говорит, давай сложные слова.
2: Никогда не
1: говорю. Я говорю, что, давай, может, не будем. Отмазываться я начинаю. Давай, может, не будем сложные. Ну, что мы тут, шо, где, когда, что ли, играем? Говорит, не, давай сложные. Что у нас все время слова простые? Не удалось мне отмазаться. Как бы я на вашей стороне не стоял, дорогие слушатели, так что слова будут сегодня сложненькие.
2: То есть ты на меня, да, все взвалил?
1: Но в этом-то и интерес в том числе, конечно же, понимаете. Кстати говоря, о том, как вы отмазываетесь и получается ли у вас это делать, мы сегодня и разговариваем. Плюс 7-927-242-102-8, птица говорун. Забыл.
2: Отличается умом и сообразительностью.
1: Совершенно верно. Плюс 7-927-242-102-8. Что вы там нам пишете? Давайте посмотрим. Да. Добрый вечер. А давайте поддержим Акбарс. Через час игра. Давайте поддержим Акбарс. Перевод. Все, поддержали. Дальше. Когда опаздываю на работу, всегда говорю правду. Проспал и проспал. Ну а что они сделают?
2: Действительно. Ну а что тебе сделать? Ну проспал ты.
1: Смотри, предприимчивый руководитель, наверное, все-таки всем отделом скинется и подарит на день рождения будильник.
2: Мне кажется, не факт, что это
1: такой прямо это железный, вот как это раньше было в Советском Союзе, такой, который неубиваемый.
2: Хороший предприимчивый руководитель скажет, я тебе здесь раскладушку положу, спи на работе.
1: А-а-а.
2: Мы тебя утром разбудим как
1: я
2: раз и
1: пройдем. Я об этом не подумал.
2: Все, видишь как? Технологии? Технология, технология, да.
1: Слушайте, напишите, пожалуйста, княже, светлейший наш никнейм, княже человека, да. Светлейший княже. Напишите, как часто вы просыпаете, и ну что вам, действительно, как бы, ну ладно, что, спи.
2: Такое сообщение, смотри.
1: Зарплату не проспи.
2: Спустя несколько часов после начала рабочего дня я позвонил начальнику и сказала, что попала в аварию и нахожусь в больнице.
1: Ой.
2: Вот, самое обидное, что спустя три дня, после три дня, я реально попала в аварию и в ДТП, когда ехал на работу. Теперь мой начальник считает, что я худший в мире водитель. Но, Адель, бывает, что поделать. Да. Так, когда я проспала, то позвонил начальнику и сказала, что пока собиралась утром на работу, ударилась мизинцем на ноге о тумбочку. Ой, неприятно.
1: Ай-яй-яй.
2: Палец якобы сильно опух, и я не могу сегодня работать, учитывая, что я официантка, весь день провожу на ногах, написала Анна.
1: Это но тяжело.
2: Это рабочая схема.
1: Вы знаете, кто проявился-то? Вот это. Наша замечательная коллега Ярославушка с нами.
2: Подожди, она же замуж там вышла. В Турцию уехала.
1: Никто ж не мешает.
2: Как
1: бы... Параллельно. Она, значит, нам пишет, говорит, волки, говорит, вы позорные. Вот это. А ну-ка, прочитали быстро матушку, что вам матушка Ярославушка пишет.
2: Диджей мать.
1: Какие, говорит, еще зубы? Вы что, совсем офонарили? Мамки, говорит, на вас нету. Сейчас как приеду, по голове, говорит, тебя, Альберт Вячеславович, настучу жаным. Вот так вот.
2: Покушать что-нибудь привези тоже.
1: Обязательно. Прихватите.
2: По нашей голове можно стучать сколько угодно. Она ж пустая. Что там? Звук только будет интересный. Так.
1: Да. Да, разное интересно будет.
2: Может, разные,
1: можно
2: да.
1: будет что-то вот сыграть простенькое? Может быть, когда-нибудь мы это узнаем. А пока для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте «Клиники Кюзляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: И каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
1: 211 00 73 0+.

0: Телефон 574-174.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
3: Шустриков.
2: И как он?
3: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
2: Повезло.
4: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На уроке русской литературы.
2: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Че, по-татарски не умеешь сейчас, что ли?
1: Эберике эш дурбиш.
0: Ну вот, все, сейчас
1: по-татарски. Эберике эш дурбиш, алтажиды сегастухас он.
0: Ты же Альберт Вячеславович?
1: Эйе.
0: Альберт, правда, с немецкого.
1: Конечно.
0: Белый переводчик, по-моему.
1: Эйе, точно, конечно.
0: Ах. А?
1: Ак.
0: Ак-ак, Акбарс чемпион.
1: Кстати, об Акбарсе. Что там рассказывать?
0: Ну, они же начали уже.
1: Ну, не, они сейчас собираются, что в 19.00 начал, да.
0: Эти самые на себя надевают, да?
1: Там, шарфы, свитера, подлокотники. Вот
0: я
1: там
0: про хоккеистов, а ты про болельщиков.
1: А что хоккеисты? Хоккеисты там готовятся.
0: Здрасте, у них там обмундирование. Ты
1: это
0: что?
1: Понятно, я за них не переживаю. Я...
0: Там зарплата хорошая, что за них
1: там,
0: переживать?
1: Да, там все хорошо.
0: Ты что? Ты что? Так. А мы, между прочим, сегодня с вами разговариваем о чем? Как отмазываться? Грамотно, грамотно. Если, ну, если надо. Если надо. Если не надо, не надо отмазываться. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Вот почему я говорю, если не надо, не надо отмазываться. Вот я вам сейчас прочитаю сообщение нам. Наш слушатель Валерий написал. Валерий. Меня, говорит, армия и работа на оборонных предприятиях приучили. Вот слушайте внимательно, Леонид Вячеславович. Приучили не опаздывать. Поэтому, если я и опаздывал, то даже не помню такого. Вот так вот.
1: Какой ответственный.
0: Какая избирательная память все-таки. И он продолжает, вот специально для вас, Альберт Вячеславович, зачитываю, коллега.
1: Ты для меня, как будто я все время опаздываю.
0: А в 90-е, говорит, а в 90-е с братвой работал. А это вам не шутки, какие-то там маршрутки. У них вообще понятия точности и педантизма стояли на первом месте.
1: Тебя на стрелку тебя позвали, это я в пробке.
0: Пусть не пугают вас вот эти слова понятия и педантизм. Если с ними сказал, что будешь в такое-то время, то будь добр, а то за опоздание, знаете ли, и на денежку могли поставить, прибить. И это их отношение также и к себе. Вот видишь, какая история-то. А других требуют и сами выполняют. Вот это вот я считаю верно. Очень жестко, но дисциплинирует. Вошло в привычку не опаздывать и следить за тем, что говоришь. Как говорится, вышел с московского, следи за базаром.
1: Я не смотрел этот фильм.
0: А.
1: Да. Так, значит, такое сообщение.
0: Спасибо, Валерий, очень исчерпывающе.
1: А, еще у тебя сообщение
0: нет? Нет, ну ты читай, там же есть.
1: Смотри, тут такое есть. В моем любимом магазине, говорит, была распродажа, пишет Эльмира. И я, чтобы ее не упустить, позвонила начальнику и сказала, что по дороге у моей машины спустило колесо, я жду эвакуатор. Мне было чертовски стыдно, когда он начал мне срочно перезванивать, говорит, давай я приеду, помогу. Где ты стоишь?
0: Начальник?
1: Да.
0: Ну молодец, сердобольный какой,
1: да,
0: понимаешь? Он же ее не подхватить хотел, понимаешь, на лжи. А по-человечески помочь.
1: Да. Ну, то есть женщина,
0: а она сразу это присела на колесо-то, говорит:
1: что ж делать, что ж делать? Ой-ой-ой, ой-ой.
0: Муравью, как говорится, там чем-то усы приделать.
1: Нет, мем такой: ой-ой, что ж делать, что ж делать. Ну, усы можно, да? Почему у него есть свои? Можно дополнительные.
0: Я поэтому дяди с большими ушами. Да. Бывают истории такие. Ну, вообще, на самом деле, мы как бы просто рассуждаем, да, какие-то юмористические. Мы не призываем вас, не надо обманывать, нехорошо.
1: Бабай вот пишет. Меня, говорит, когда просят в выходной куда-нибудь отвезти, я говорю, что я уже, это, так сказать, это не в состоянии, потому что, ну, махнул маленько.
0: А.
1: Да.
0: А тут прям же можно, дальше прямо. Это вредит вашему здоровью, да, кстати, да, говоря, да, Бабай. Да, вы, да, там давайте это, пожалуйста, не... Это,
1: часто не отмазывайтесь.
0: Не отмазывайтесь. Часто не переусердствуйте, а то, понимаете ли, вот это вот всякое такое. Вот. Не надо, не надо. Да. Ага. Что-то я хотел сказать, забыл, короче. Бабай меня перебил.
1: Смотри, Марат пишет. У меня, говорит, был случай, когда был руководителем. Сотрудник ушел на больничный. Я заметил недовольство его коллег. Вроде больничный.
0: Ну?
1: И коллеги адекватные, ну? Понятливые. Думаю, что-то не то. Прошу кадры поднять личное дело, а там у него годовщина свадьбы.
0: Ох,
1: и день рождения
0: ж...
1: кого-то из членов семьи, уже не помню.
0: И
1: да,
0: он вдруг заболел.
1: Беру я, значит, зама и к нему домой.
0: Так.
1: А он...
0: Навестить.
1: Да. А вот он это кривой, веселый.
0: Кривой, мордой вот в салате.
1: И вышел, говорит, досрочно на работу.
0: Вышел досрочно.
1: Да.
0: За хорошее поведение.
1: Молодец. Какой хитрый начальник, да?
0: Не, молодец.
1: Давай-ка мы посмотрим. А какой там?
0: Да, а давай мы это...
1: День свадьбы.
0: Может, он приболел, мы ему сейчас баночку варенья привезем малинового.
1: Из добрых побуждений.
0: Конечно. Навести, проведай.
1: Поэтому всегда нужно говорить, я не знаю, где я. Я потерялся. Все, не ищите меня.
0: Давай, сейчас научишь, понимаешь. Вот нам княже светлейший писал, да? Помнишь ты, что, говорит, просыпаю. Часто, говорит, проспал, просто говорю, и все, что, ничего не придумываю. Проспал, и все, храпака дал как надо. А я спросил, ну как часто-то просыпаете? Он говорит, ну что, вот это раз в месяц, 2-3 раза.
1: Ну, это еще по-божески.
0: Ну, 2-3 раза раз в месяц.
1: Ну, это нормально.
0: А я написал дальше, смотри, опаздываю максимум минут на 20.
1: Ну, 20 это многовато,
0: уже
1: конечно.
0: Уже 5 минут вы про это прошлепали. Как-то по этикету 15 минут могут подождать, и все, а потом уже нагоняй.
1: А что, прям по, можно по этикету 15 минут опаздывать? Я даже не в курсе. Это по какому этикету?
0: Ну, есть такой этикет К-А.
1: Этикет К-А. Такое еще сообщение. О, длинное. Артамонстр. Что?
0: Артамонстр?
1: Не, вообще, погоди. Артамонстр. Да, все правильно.
0: Ой, я что-то неправильно прочитал. Сейчас перечитай. Давай, пока рассказывай.
1: Всегда в запасе отмазки. У меня такие. А че я сразу? Это если меня по имени зовут на работе, по-любому неспроста. Иногда зовут другого после этих слов. Работает, видимо. Дальше. Такое еще. Извините, если надо что-то забрать без спроса, потом на возмущение куда понес, громко крикнуть. Ну, я же извинился. Что, все нормально? Что-то. И еще такое. Когда в обед подходит по работе что-то втирают, сразу в лоб вопрос. Кого? Оппонент в недоумении начинает повторять свою рутину про работу, думая, что я не расслышал. А я ему, кого это чужое горе, это самое, волнует?
0: Угу.
1: Вот, у меня обед. Вот.
0: Обед по расписанию.
1: Такие вот рабочие отмазоны.
0: Да, княж, что-то я не понял, а где я неправильно прочитал? Сначала было раз в месяц 2-3, потом было раз в 2-3 месяца. Че понять, как понять?
1: Видимо, у него плавающий график по
0: просыпанию. Разве ваш князей разберешь, у вас все плывет, ладьи в одну сторону, дружин в другую. +7 972 72 42 102.8. Сегодня обсуждаем, какие отмазки вам помогали. Ну, отмазаться от какой-то ответственной работы, что ли, я не знаю. Совсем скоро будем играть, пригласим вас обязательно. Обязательно в наш мессенджер, пожалуйста, пишите ваши истории.
2: Бим Радио.

0: Альберт Вячеславович такие слова знает, на грех наводящие. Говорит, краш твоего детства.
1: Да.
0: Краш. Кто это? Напиток такой был, я помню.
1: Зазноба.
0: Зазноба. Да, Лизиана такая прямо. Что ты, Леопарли Франсьеза?
1: Да.
0: Вот, а у меня для вас есть тоже интересненькая информация на правах рекламы о том, что Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все, наконец-то. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирт и танцы, аттестация, коронация королевы и короля. Вечеринки за лучший выпускной наряд, поэтому подготовьтесь. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зале. 11 июня, ресторан Максимилиансбор, гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим Радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Низкие цены.
7: Паркет Плюс.
6: Широкий ассортимент.
7: Паркет Плюс.
6: Кварц-винил, ламинат и паркет.
7: Паркет Плюс.
6: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
8: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль.
9: Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
5: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
6: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
8: 2-92-102-8. Номер телефона в студии. Чтобы вы позвонили. И мы с вами сыграли в игру. Ты мне зубки не заговаривай. Сильвупле, 2-92-102-8. Мальчик и девочка, действуйте.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Какие нынче погоды,
2: Просто чудо, князь,
1: 26 градусов.
2: Ой, как приятно, променад вот этот вечерний.
1: Да,
2: вот.
1: Да, берешь под ручку кого-нибудь,
2: подружку,
1: гуляешь,
2: подружку.
1: Мороженка, сахарную вату детям.
2: Да,
1: цветы. Детям мороженое, жене цветы.
2: Хорошо.
1: Не перепутай, Кутузов. В общем, сегодня вечером ожидается плюс 25, ночью 20 градусов тепла. 20 ночью. Прям можно гулять в футболке.
2: Но завтра... Остальное тоже не забудьте надеть.
1: Да-да-да, снизу тоже что-нибудь наденьте, там тапочки хотя бы. А завтра же выходной, на работу не надо никому.
2: Что
1: вы говорите? Даже отмазку не надо. Ну, хотя кто-то работает в субботу. Я.
2: Да.
1: Ты. Да-да-да. Ох, что эти манкеты. Завтра, 16 мая, 28 градусов. Послезавтра, воскресенье, 28 градусов. В понедельник, 29 градусов. Во вторник, 30 градусов летней жары. И вся следующая неделя такая же будет теплая. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации. Дай бог им здоровья.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
2: Итак, игра «Ты мне зубы не заговаривай». Как я понял, подсоскучились. Тут кое-какие комментарии по этому поводу присутствуют у нас в мессенджерах. Ну, отличненько. А на кону сертификат Magic People, Voodoo People. Сертификат семейный парк активного отдыха. Именно за него мы будем сегодня и бороться. Ну, как не мы, мы будем немножко помогать. А бороться будут наши участники. Первый, например, дозвонился до нас Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Добрый вечер.
2: Добрейшего вам. Вечерочек как пятница.
4: Прекрасно отработали, едем готовиться к завтрашнему дню.
2: А завтра что, рабочий день у вас будет, или отдыхать планируете?
4: Конечно.
2: И вы работаете завтра тоже? Ну, понятно.
4: Конечно.
2: Ясно. А какие-то вот, смотрите, вот, коллеги, значит, похожи. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а какие-то отмазки вот такие в жизни использовали, когда там, ну, не надо было выходить на работу, не хотелось, или что-то в этом духе, вы что-то придумывали?
4: Так я вам писал, проспал так проспал.
2: А, это вы, князь, что ли, светлейший?
4: Это я тот самый.
2: Коротка, кольчушка.
1: Молодец, молодец.
2: Ладушки, познакомьтесь, против вас сегодня будет играть Лола.
1: Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Лола.
1: Как? Вы одна здесь?
2: Лола, понимаете, там ребенок грудной.
1: А, простите.
5: Ну, я...
2: А кто, кстати, у вас там? Мальчик, девочка, вы на ручках-то?
5: Девочка.
2: Девочка. Сколько уже по возрасту?
5: Три.
2: Три годика?
1: Уже не грудной?
2: А?
5: Уже человек большой.
2: А, три годика уже, все.
1: Уже, да.
2: Вот. Да, я просто сказал, что Лола удивительный человек. Ну, во-первых, когда человек говорит, меня зовут Лола, это уже удивительно, понимаешь? Ну, непривычно.
1: Необычно.
2: А еще человек использует такие вот словосочетания, как «увы», «отнюдь».
1: «Все непременнейшие».
2: «Извольте». Но это прям подкупает. Лола, вы где такого поднатаскались?
5: Это случайно.
1: Оно само. Так вышло.
2: Это само из 19 века ко мне прилипло. Ладушки, давайте напомним правила игры «Ты мне зуб не сговаривай». 20 слов у нас, они написаны уже. 10 у меня, 10 у Альберта. Связаны с работой, что ли, получается?
1: Да, да, все с работой связано.
2: С работой.
1: Работа, работа, впереди на Федота.
2: Да, от работы, говорят, и го-го даже коня двигает. Вот. Ваша задача за одну минуту отгадать больше понятий, чем ваш оппонент. Светлейший князь Дмитрий Донской, похоже.
1: Казанской.
2: Казанской. Дмитрий Казанской дозвонился до нас первым. Светлейший, с кем будете играть?
4: Давайте попробуем с Альбертом.
2: Давайте с Альбертом. Видишь, обиделся на меня, походу. Вот так вот. Ладно, ладно.
1: Княже, дозвольте, дозвольте. Не вели это, казнить, вели молвить. Как там это самое?
2: Вели за минуту 10 слов тебе молвить. Дмитрий, вы готовы?
4: Всегда готов.
2: Стартуем.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Ой, написал я слов, блин, сложные какие-то. А директора мы как по-другому называем? Руководителя?
4: Шеф?
1: Ну, еще как-то вот. Как...
4: Начальник?
1: Начальник, отлично. Эта штука обычно с утра звенит, чтобы мы проснулись.
4: Будильник.
1: Отлично. Он бывает трудовой. Это вот продолжительность деятельности
4: договор?
1: Человека. То есть, когда вот он работает... Стаж, отлично. Это, знаете, вот когда освобождается место рабочее, говорят, у нас есть свободное...
4: Вакансия.
1: Отлично. Это когда человек вот долго-долго работает, он накапливает большой...
4: Стаж.
1: Ну вот, знание, как по-другому.
4: Опыт.
1: Опыт, отлично. Это когда человека в другой город посылает, ижи по работе вот там...
4: Командировка.
1: Отлично. Это мы обычно в них стоим вечером на мамадышке большие...
4: Пробки.
1: Деньги мы когда считаем... Их как называют? Их как вот эти деньги называют? Денежные...
4: Ну, валюта.
1: Билеты Банка Зайки. России. Ну, а вот эти самые... как юры. Как юры. Ну... Ну, денежные. Ну, мы считаем их деньги-то. 10, 20, 30. Вот бумажки, бумажки. Как
4: рубли? Подходит?
1: Ну, валюта, валюта, деньги. Они, Раши,
2: денежки.
1: Money, money.
2: Where is my money?
1: Жаль.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Это были купюры? Купюры.
4: А, купюры.
2: А вы так объясняли, да. Вы так еще как бы это, Альберт, извините, конечно.
1: Ну а что?
2: Дмитрию...
1: Юры, я говорю, как Юры?
2: Дмитрию Казанскому такой, ну, мани-мани, как, ну, объяснил бы денежная, во-первых. Купюра.
1: А у меня ры написано.
2: А у тебя купюры.
1: У меня их много, да,
2: купюры.
1: Поэтому,
2: ры.
1: Да. Ну, а как еще по-другому?
2: Ну, ну, вот сам виноват. Ну, написал. Я вот смотрю,
1: бумажки.
2: Ты мне какие тут слова понаписал.
1: Там
2: тоже.
1: Жестко тоже, да.
2: В общем-то, давайте сверим, скажем так, наши результаты. 7 у вас ответственных понятий. По понятиям нормально вы ответили. Дмитрий Казанской, все очень неплохо.
1: Ну, вообще сегодня сложные слова, поэтому да, да. Все нормально.
2: Дмитрий, что-то примолк.
4: Бывало и лучше.
2: А, спасибо, Дмитрий, что вы с нами. Так, Лола.
6: Да.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Смею заметить, многоуважаемая Лола, нам нужно с вами хотя бы 8, увы, понятий отгадать.
6: Постараемся.
2: Вы готовы?
6: Конечно.
2: Не самые простые действительно будут словечки, но я постараюсь. Давайте попробуем.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
2: Раз в месяц вот ее выплачивают.
6: Зарплата.
2: Угу. От нее как раз вот говорят, они дохнут, но это женского пола. Игогошка.
6: Работа.
2: Игогошка. Игого.
6: Лошадь.
2: Ага, отлично. Вот учится, чтобы ее потом обрести, там, чтобы столяром стать. Отлично, здорово. Есть аванс, есть зарплата, а есть вот она еще выплачивает ее.
6: Получка.
2: Хорошо, говорит, год отработали. Вот вам от начальника.
6: Премия.
2: Молодец. А это когда работал, работал, потом перестал работать, ушел с работы, и тебе как бы ее платят, но мало всегда. Дедушки и бабушки наши ее. Молодец. А это вот, знаете, ездят на заработки куда-нибудь, например, на север. Отлично. Человек, который приходит, он еще неопытный. Вот его с опытным... Отличненько. Собирают. Родительское оно бывает, например, в школе. Супер. А это вот что-то вот сделал плохое, тебе говорят, все, с тебя 500 рублей. Вот плати нам его.
6: Аванс.
2: Нет. Оплатите, пожалуйста, вы нарушили.
6: Штраф.
2: Правильно, и хватит с этим.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Оплатите нам аванс, говорит. Оплатите нам аванс. Мы нарушили, оплатите нам аванс.
2: Ну что, в общем-то, 9.
1: Молодец.
2: 9.
1: Молодец.
2: 9.
1: Молодцы.
2: Лола молодец.
1: Да.
2: Лола молодец. Да и Дмитрий Казанской тоже молодец. У вас слова были... Дедушки и бабушки наши ее. Молодец. А это вот, знаете, ездят на заработки куда-нибудь, например, на север. Отлично. Человек, который приходит, он еще неопытный. Вот его с опытным... Отличненько. Собирают. Родительское оно бывает, например, в школе. Супер. А это вот что-то вот сделал плохое, тебе говорят, все, с тебя 500 рублей. Вот плати нам его.
6: Аванс.
2: Нет. Оплатите, пожалуйста, вы нарушили.
6: Штраф.
2: Правильно, и хватит с этим.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Оплатите нам аванс, говорит. Оплатите нам аванс. Мы нарушили, оплатите нам аванс.
2: Ну что, в общем-то, 9.
1: Молодец.
2: 9.
1: Молодец.
2: 9.
1: Молодцы.
2: Лола молодец.
1: Да.
2: Лола молодец. Да и Дмитрий Казанской тоже молодец. У вас слова были очень непростые.

0: Оплатите нам аванс, говорит. Оплатите нам аванс. Мы нарушили, оплатите нам аванс.
1: Ну что, в общем-то, 9.
0: Молодец.
1: 9.
0: Молодец.
1: 9.
0: Молодцы.
1: Лола молодец.
0: Да.
1: Лола молодец. Да и Дмитрий Казанской тоже молодец. У вас слова были очень непростые.
0: У меня вообще купюра, иди попробуй объясни, как
1: вот
0: это.
1: Действительно, вот, как
0: это.
1: Купюра объясни.
0: Это тебе не штраф. Ну, штраф, ну это же легко, ну правда. Ну, аванс лучше, конечно. Оплатите нам аванс. Ну что, Дмитрий, мы вас поздравляем с тем, что вы практически, ну вот еще бы не... Дальше, знаете, какие легкие слова были? Заявление, да легко же, да? И трудоголик.
1: Ну?
0: Мы же их угадали бы 100%.
2: Зависит от того, как объяснять.
1: Правильно, ну, правильно.
0: Когда надоело
1: совершенно
0: работать,
1: верно.
0: Я пишу
1: правильно,
0: на увольнение.
1: Вот, понимаете,
0: да.
1: Вот. Дмитрий, кому привет полетят?
2: Большой привет вам, Бим-радио. Спасибо.
1: Спасибо
2: за такие веселые игры. Ну и привет всей Казани, все, кто слушает.
1: Здорово, здорово. От нас тоже низкий поклон всей дружине. И хорошего вам, конечно же, вечера и выходных с компанией Бим-радио. Что ж, будем поздравлять нашу победительницу Лолу. Лола.
3: Да.
1: Что-то должно французское звучать, вот обязательно. Я не успел подготовить. Мы вас поздравляем. Я напомню, что вы становитесь счастливой обладательницей сертификата в семейный парк активного отдыха, с чем мы вас и поздравляем. Есть с кем сходить, кстати говоря, правильно же мы понимаем?
3: Конечно.
1: Ну, прекрасно. А кому приветики хотите передать?
3: Конечно же, семье моей, моей любимой дочке, не менее любимому супругу, всей Казани, всех поздравляю с, наконец-то, теплой погодой. Перестанем мерзнуть. Ну и вам большое спасибо.
1: Принято. Трубочку, пожалуйста, не кладите за эфиром. Расскажем, как вы заберете свой подарок. Игра «Ты мне зубы не заговаривай». Ну, вернется к нам когда-нибудь уж точно.
4: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
4: Я Ротэ!

0: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
1: Это тебе не спортзал, нельзя.
2: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
3: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
7: Станет

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
3: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
8: Кто все это повезет?
9: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим Радио.
1: Посмотрим, что происходит к данной минуте на казанских дорогах. Давайте обновим Яндекс.Карту. 4 балла. Местами затруднения. Где же у нас есть пробочки? Пожалуйста, рассказываю. Улица Маршала Чуйкова по-прежнему от Адарацкого до проспекта Фатыха Амирхана. 19 минут вы там проведете. Дубравная улица от улицы Абубекира Тереягулова до проспекта Победы 18 минут. Борисковская улица, Давлекеевская улица, улица Новодавлекеевская улица от Дудинской до моста через железную дорогу 11 минут. Я вот представляю, если когда, понимаешь, в гости едешь, скажу, а как тебе проехать, на какую улицу? И вот это вот произносится. Человек, конечно же, приезжает тут же. Улица Копылова, Ленинградская от Побежимова до Беломорской 10 минут время проезда. И Тихомирного от улицы Туфана Минулина до Бутлерова 7 минут. Ситуация на мостах и дамбах свободны. Все мосты и дамбы в обе стороны в городе Казань. С чем вас, конечно, поздравляем. Ну и, в свою очередь, конечно же, мы благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. И, безусловно, всем желаем удачи в пути.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Вот именно так примерно Альберт Ботанин и поет, да, и разговаривает, пока микрофон не включаем, а потом говорит:
1: добрый вечер, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, вы дозвонились в службу поддержки молодых и красивых девушек.
1: А я танцор, который исполняет эти поддержки.
2: Хотите, я поддержу вас.
0: Третий час вечернего шоу здесь на 102.8, это Бим Радио, всех рада приветствовать. Вот, кстати, тут еще про отмазки, где-то был про ячмень, а я потерял.
2: Ячмень?
0: Да, там прям с фотографией был.
2: У меня было. Сейчас, погоди, я найду.
0: А ты ж не читал.
2: У меня было открыто. Вот, значит, Николай нам написал. Супер, говорит, лайфхак. Значит, пропустил работу по причине ячменя или ячменя на глазу. Да. Ячмень был в прошлом году, но фотки-то остались.
0: Вот, и теперь применяются ежемесячно.
2: Они разные у него. Он нафоткал в разных ракурсах, и каждый раз у него разный ячмень получается.
0: Каков хитрец.
2: Молодец. Опыт.
0: Хитрец.
2: Такие вот. Так, что еще по отмазкам? Тут еще были какие-то смешные.
0: А, Артамонстр, ты все прочитал? Он говорит, это я сразу?
2: Нет, не читал, ну-ка, давай.
0: Это если меня, говорит, зовут на работе.
2: А, это я читал,
0: ты читал.
2: Это было. Так, тут еще где-то же было, куда я потерял? Ну, смешные отмазки куда-то потерялись. Потерялось, все, уже не работает. Ну ладно, это мы сейчас к чему? У нас впереди же, в общем, как будто бы с отмазками мы завершили. Я на всякий сейчас обновлю страничку на всякий случай, а то мессенджер вот этот вот не всегда показывает.
0: Привет,
2: то,
0: Андрей Сергеевич, он там нам писал, я прочитал только что. Привет, привет, Андрей Сергеевич, рад слышать, рада видеть, рада читать.
2: Так, что? У меня все прочитано, прочитано.
0: Давай, погнали. Все, про отмазки.
2: За бабушку!
0: За бабушку!
2: Звучит как тост.
0: Ой! Ой! Вот так сначала надо.
3: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на Бим-радио.
0: Вот теперь все на месте.
2: По местам все разложено.
0: Итак, игра «За бабушка» до 19.40. Будем принимать ваши варианты на продолжение фразы, которую мы вам сегодня предоставим. Говорить будем также, будем от темы нашей отпрыгивать, от маски.
2: Отскакивать,
0: отговорки. Да. Отговорки,
2: слушай,
0: отговорочки,
2: отговорочки
0: мои.
2: Вот ту, которую я предложил, или ту, которую ты предложил?
0: Ту, которую мы вместе сочинили, давай.
2: Которая последняя, да, была?
0: Да.
2: Вот этого, да? Значит, фраза звучит следующим образом.
0: У нас все по существу сейчас будет.
2: Вот. По факту, да.
0: Ну, давайте только там это как-то поаккуратнее, чтобы никого не задеть. Это чувство тут.
2: А то потом вернется.
0: А то нам потом... Вот это вот нам потом тут с утра до ночи будет.
2: Ярослава Олеговна, простите, пожалуйста.
0: А сегодня говорим о вас, да? Ну, нет, не конкретно о ней. Ну, давай.
2: В общем, фраза звучит так. Ну, не смогла я, не смогла. А, или другую, да? Нет, давай другую. Вот эту. Меня сегодня не будет, сказал Ярослава. Потому что...
0: Вот.
2: Меня сегодня не будет.
0: Сегодня спрашивали уже тут нашего мессенджера, куда, мол, вы ее дели. Вот, пожалуйста, можете пофантазировать, куда она делась.
2: Меня сегодня не будет, сказал Ярослава, потому что...
0: Вот, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, Макс, Телеграм, пожалуйста, вот, дополняйте. Чем как бы юмористичнее это будет продолжение фразы, тем это лучше для вас, тем это ближе вас...
2: Безопаснее.
0: Ближе вас приблизит, простите за тавтологию, к победному результату. А на кону у нас сегодня подарочный сертификат в Ирландской пап.
2: Потому что...
0: У тебя лучше получается. Да. Давай еще раз фразу напомни.
2: Меня сегодня не будет, сказал Ярослав. Потому что...
0: Пишите.
3: Вечерний Трубим.
0: Наступает время жарких летних вечеринок. А это значит, информация на правах рекламы сейчас звучит. Бим Радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане Максимилианс от Бим Радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируйте столы на maximilians.ru. 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивости. Жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении, танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20.00, Максимилианс, 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
7: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16-3.
8: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 17-169-0013-120. Казань. Копылова 2-0+.
9: Где 40 захватывающих аттракционов?
10: В Мисти парке!
9: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
10: В Мисти парке!
11: Огромный Мисти парк. ТЦ «Мега». Проспект Победы, 141.
9: Это круто!
12: ИП «Жоричев» НА 0+.
13: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
14: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
15: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
16: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
17: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Напомним вам, любезные наши мальчики и девочки, что ваши варианты мы принимаем до 19:40. Время тик-тик, понимаете ли. А фраза сегодня ох-ох, а приста сегодня ах-ах. Подарочный сертификат в ирландский паб достанется лучшему сочинителю, тому, кто как-то невероятно любопытно, интересно, неожиданно продолжит фразу, которую мы вам сегодня предложили. Давайте мы ее напомним.
2: «Меня сегодня не будет», — сказала Ярослава, потому что...
3: И вот...
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Ваши варианты подоспели. Поехали.
3: Итак, любимая фраза Ярославы. «Потому что у меня появился парень». Понял, да?
1: Нормально.
3: Тут таких вариантов очень много по поводу парня.
1: Так, да. Что там дальше? «Меня сегодня не будет», — сказала Ярослава, «потому что...»
3: Потому что не хочу.
1: Потому что занята поисками мужа.
3: Потому что не хочу, написал Роман.
1: Потому что я проспала. Вот такой есть короткий ответ.
3: Тоже хорошо. Бабай вот продолжает. Меня сегодня не будет, сказала Ярослава, потому что...
1: А вот и в продолжении, потому что горло болит. Поменьше надо.
3: Меня сегодня не будет, сказала Ярослава, потому что я уже наоралась за эти недели.
1: И опять же прооралась. Смотри, как молодцы наши слушатели прям четко подмечают. Это. «Меня сегодня не будет», — сказал Ярослава, потому что... Атас!
3: Это княжа-то?
1: У нее же любимая
3: да,
1: песня, Атас.
3: Да. «Добрый день, потому что не дают орать! Орать!»
1: «Меня сегодня не будет», — сказал Ярослава, потому что проводим корпоратив с подружками в образе бомжей.
3: Кого? Бомжей?
1: Да. Ты не видел, что ли?
3: Нет.
1: Ты что? Захаживай на канал иногда, коллеги, посмейся. Там весело.
3: «Меня сегодня не будет», — сказал Ярослава, потому что у меня свидание. При живом ты парне.
1: Кристофер Робин.
3: Тигра. Ты оттуда же?
1: Все правильно.
3: Так, что, все, что ли? Все прочитали?
1: Да как ты что? Неужели нет, ты все прочитал?
3: Я сейчас обновлю страничку. А страничка обновляйся. Эх, мессенджер, ну давай, не тормози.
1: Так, потому что просто стесняется, что не отдыхает. Такое вот есть, понимаешь, замечание.
3: А что за рассаду тут?
1: Потому что замуж выхожу.
3: Не, потому что замуж выхожу.
1: Вот, вот вы все умеете, правильно.
3: Да.
1: Ну что, давайте еще сочиняем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. 19-19, кстати, загадывайте желание. А мы до 19:40 принимаем ваши варианты на фразу «Меня сегодня не будет», — сказал Ярослава, «потому что...»

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что тут интересного есть.
2: Сказал Ой, какой наверное. Кошмар, кто это?
3: Это по-прежнему мы, Петр Нежинский, Альберт Батанин. И за бабушку у нас на данный момент. Сегодня фраза у нас связана с Ярославушкой. И звучит она следующим образом. «Меня сегодня не будет», сказала Ярослава, «потому что я записалась на курсы квантовой физики и теперь пытаюсь понять, где нахожусь», написала Альбина.
2: Вот это сильно, конечно.
3: Жестко.
2: Так, «меня сегодня не будет», сказала Ярослава, «потому что уехала...
4: с Серегой на рыбалку».
3: Ты что
4: будешь делать?
3: Точно на рыбалку.
2: «Меня сегодня не будет», сказал Ярослава, «потому что у меня сломалась оралка».
3: Слушайте, тут о насущном Ростик написал. «Меня сегодня не будет, потому что мысленно буду забивать голы за Акбарс».
2: Нормально.
3: Как там, кстати? Что, рассказывай?
2: Напишите, мы же не в курсе, мы же не у нас же интернет тут нет, мы не смотрим.
3: «Потому что, говорит, буду шепелявить на записи соус и пилявых».
4: «Меня сегодня не будет», сказал Ярослава, «потому что постирала костюм Евы и разложила на солнышке сушиться».
3: А у нее есть такой
2: что? А что там костюм-то один листочек фиговый и все?
3: Не, у нее же там, у нее костюм бомжа же, по-моему, должен быть. Ну, у нее бомжовый вечеринка.
2: У нее разные костюмы так-то есть.
3: Я просто не знаю.
2: Умеет со вкусом одеться.
3: Это у Сереги надо спросить, у них там ролевые вечеринки.
4: Давай.
3: Целый список, значит. Смотри, Андрей написал: «Мне сегодня не будет», сказал Ярослав, «потому что вы и без меня отлично справляетесь, спасибо». «Мне сегодня не будет», сказал Ярослав, «потому что я улетаю на Таити». Таити, вы были в Таити.
2: «Меня сегодня не будет», сказал Ярослава, «потому что подруга своих детей еще на время подкинула». Да.
3: «Меня сегодня не будет», сказал Ярослав, «потому что Махмуд дал мне выходной».
2: 0-0 пока первый период, вот так вот. Спасибо большое, Александр.
3: Ждем. «Меня сегодня не будет», сказал Ярослав, «потому что я уезжаю к Андрею в Альметьевск». Андрей.
2: Да? Вот это да, вот мы что-то не знаем.
3: Интересно, да.
2: Ну хорошо, давайте продолжать в том же духе. Осталось буквально у нас до 19.40 совсем чуть-чуть. Сколько там осталось? Вот сейчас 19.25.
3: 15 минут осталось.
2: 15 минут осталось.
3: Ерунда, пролетит.
2: Вот плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Не расслабляемся, есть явные фавориты. Действуем.
0: Вечерний Трубим.
2: У меня для вас пока информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляра». Будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кюзляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
7: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получаете скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.

0: СПО «Украшение Круся». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I'm gonna dance.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: И остается у вас буквально 8 минуточек до 19.40, чтобы насочинять тут целое произведение. Фраза, которую мы вам сегодня предоставляем, звучит так.
2: «Меня сегодня не будет», — сказала Ярослава, потому что... И тут целый список от Андрея
1: прилетел.
2: А на кону
1: подарочный сертификат в ирландский паб, между прочим, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Давайте читать.
2: Итак, «меня сегодня не будет», — сказала Ярослава, «потому что театр сам себя не посмотрит».
1: «Неплохо. Меня сегодня не будет», — сказала Ярослава, «потому что мы со своим запланировали зачатие».
2: «Меня сегодня...» «Зачатие?»
1: «А, вот так вот!»
2: «Карали Синана». «Меня сегодня не будет», — сказала Ярослава, «потому что у меня и без вас отличное настроение».
1: «Прекрасно. Меня сегодня не будет», — сказал Ярослава, «потому что у меня болит болталка».
2: «Не надо болтать ей, потому что меня надо прикрепить, чтобы не болтал». «Сегодня меня не будет», — сказал Ярослава, «потому что у вас скучно сегодня».
1: «Меня сегодня не будет», — сказал Ярослава, «потому что красивые девушки по пятницам не работают, красивые отдыхают».
2: «Да, потому что я приду завтра утром». Вот так вот. Андрей отстрелялся, у него тут куча было.
1: Молодец.
2: Так, Виктория еще написала. «Потому что лучше в поле с конем погулять схожу».
3: «Выйду ночью в поле с конем».
1: Так. Продолжаем.
2: Рената писала. «Меня сегодня не будет и не будет целый месяц», — сказал Ярослав, «потому что выиграла в лотерею. Пока, неудачники!» «Счастливо оставаться».
1: Ну давай.
2: «Меня сегодня не будет, потому что в церковном хоре пою», — написала Гульнара.
1: Вот.
2: Она там, прикинь, на задней дала.
1: Это, конечно, надо, да, услышать.
2: «Изгоняйте из нее срочно». Булат написал. «Меня сегодня не будет», — сказал Ярослав, «потому что». Ну, а как бы причина, да, что? «Потому что мои причины слишком интимные, чтобы их называть».
1: «Нормально, меня сегодня не будет», — сказал Ярослава, «потому что пошла крутить педали». «Потому что пошла получать звание по кричанию». «Потому что я много хочу, меня не беспокоить». «Потому что я пошла париться от души». Вот,
2: вот
1: так вот.
2: Банька, да.
1: 5 минут буквально у вас осталось до 19.40. «Меня сегодня не будет», — сказал Ярослава, «потому что...»
0: Вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Ну что же, к погоде. Плюс 25 на данный момент. И вот вечер, 25 градусов, прекрасно. Сегодня ночь плюс 20. Быстрее, да? Завтра плюс 28. Воскресенье плюс 28. Понедельник 29. Вторник плюс 30. В общем, жаришка. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Первый тост.
1: Будет песня-то от тебя.
5: Меня сегодня не будет.
6: Потому что гладиолус.
5: Но мы поздравим все равно.
6: Мы будем поздравлять.
5: Кайфуйте.
2: Кайфуйте.
1: Давай.
2: Так, ну что, группа
1: Давай,
2: ВКонтакте.
1: Группу нашу,
2: Бим,
1: да.
2: Бим Радио Казань, она называется. Кстати, вы же тоже можете поздравить своих родных и близких с помощью Бим Радио.
1: Чего ты сейчас сказал вообще?
2: Родных и близких, говорю, можете поздравить с помощью Бим Радио. На нашем сайте bimradio.ru есть все подробности в разделе услуги.
1: Да, 2-930-800 да. Еще можно позвонить.
2: Итак, заглядываем в нашу группу ВКонтакте. Даниил Чумилин, у него день рождения, мы вас поздравляем. Николай Косенков, это у него прям тут флаг, государственный герб, на аватарке,
1: что ты?
2: Прям важный человек. Анастасия Герасимова, мы вас тоже поздравляем. Алика Ихсанова, именинница сегодняшнего дня. Альбина Габидулина, чудесная, замечательная. Елена Маслова, мы вас поздравляем. Екатерина Урусова, я по девушкам, ну, пробегусь еще, парней-то. Алсу Абдулина, Ольга Забиян, Радик Ярулин и Светлана Черняева. Вот такие замечательные люди.
1: Ну и давай скажем, кто еще... А что, поздравлять не будем? Типа, мы вас всех поздравляем.
2: Да, поздравляем.
1: Ура! тоже знаменитости с вами в один день родился, тоже расскажем. В этот день родился такие люди, как...
2: Русского языка.
1: Вообще хорошо по-русски, тройка было немного. Писатель Михаил Булгаков, между прочим, сегодня появился на свет. Вот так.
2: Обрывалка-обрывалка?
1: Вот пивная закрыта, вредит вашему здоровью. Актриса Людмила Касаткина, Светлана Светличная. Помните такое?
2: Да.
1: Он сам пришел. Балерина Надежда Павлова. Телеведущая Лика Крэмер. Супермодель Стелла Максвелл. Сегодня, кстати говоря, свой день рождения еще просто попутчица. Отмечает певица Слава. Анастасия Владимировна Слонявская. Настоящее имя. И это еще не все. Мы нашли нашего соотечественника.
2: Замечательный, потрясающий музыкант. Звать его...
1: Как выяснилось.
2: Да, Роман Николаевич Ореховский. Казалось бы, кто это, да? Спросите у меня. Родился
1: кто
2: он...
1: Кто такой?
2: Этом, что, в 80-м
1: городе Ейске, году.
2: Да, в этом, в Краснодарском крае. А это незаслуженно забытый музыкант Рома Кенга его звать.
1: Вот именно.
2: Да, в 10-х годах был очень популярен. Крутились его треки. Вот прямо сейчас предлагаем вспомнить
1: покрутить
2: один из таких.
1: Покрутить немножко.
2: Да.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Выключай! Все! Достаточно!
2: Остановитесь!
3: Прекрати. 19:40 на часах в студии. Ну, 42 даже. В общем-то.
1: А подожди, остановись ты это того из-за, или который шлыш, шинок?
3: А не знаю. Там уж кому
1: штырячок.
3: Как штырячок, барвичок.
1: Штырячок, да.
3: Вот.
1: Ишь, полей.
3: Слушай,
1: да, ну, налей.
3: Давайте все, остановимся уже.
1: Успокойся!
3: И дочитаем сообщение, которое у нас есть. Сегодня фраза у нас следующая.
1: Следующая фраза у нас сегодня. Меня сегодня не будет, сказал Ярослава, потому что у меня ячмень.
3: Вот, потому что новый спутник жизни поймал ее волну раньше Бим-радио.
1: Тут бабай все не успокаивается, у него...
3: Нормально.
1: Он просто присылает... Молодец! Меня сегодня не будет, сказала Ярослава, потому что мир, труд, май! Эй! Классно. Меня сегодня не будет, сказал Ярослава, потому что камыш! У меня камыш!
3: Был такой мем, вот мне Альберт рассказал, я тоже не помню.
1: Мужик с камышом!
3: Вот. Ясь!
1: Ясь тоже хорошо,
3: это все
1: да.
3: Все туда же, да?
1: Да, меня сегодня не будет, потому что победу Акбарса отмечать буду. Лисан уже заранее назначил Акбарс победителем. Надеемся. Как там, кстати, напишите нам, что там, где там. Меня сегодня не будет, потому что со Стеллой Макфо празднуем день рождения Булгакова. Так вот, закрутил Булат. Какой внимательный ты смотришь.
3: Фраза у нас следующая.
1: Следующая фраза у нас сегодня. Меня сегодня не будет, сказал Ярослава, потому что у меня ячмень.
3: Вот, потому что новый спутник жизни поймал ее волну раньше Бим-радио.
1: Тут бабай все не успокаивается, у него...
3: Нормально.
1: Он просто присылает... Молодец! Меня сегодня не будет, сказала Ярослава, потому что мир, труд, май! Эй! Классно. Меня сегодня не будет, сказал Ярослава, потому что камыш! У меня камыш!
3: Был такой мем, вот мне Альберт рассказал, я тоже не помню.
1: Мужик с камышом!
3: Вот.
1: Ясь! Ясь тоже хорошо, да.
3: Это все туда же, да?
1: Да, меня сегодня не будет, потому что победу Акбарса отмечать буду! Лисан уже заранее назначил Акбарс победителем. Ну,
3: хорошо.
1: Надеемся. Как там, кстати, напишите нам, что там, где там. Меня сегодня не будет, потому что со Стеллой Макфо празднуем день рождения Булгакова. Так вот, закрутил Булат. Какой внимательный ты смотри. А почему вы

0: этот, назначил Акбарс победителем. Ну, да, ну да, а хорошо, надеемся, хорошо, надеемся. Как там, кстати, напишите нам, что там, где там. Меня сегодня не будет, потому что со Стеллой Макфо празднуем день рождения Булгакова. Так вот, закрутил Булат. Какой внимательный ты, смотри. А почему вы Стеллу Макфо выбрали, а не эту, не певицу Славу?
1: Да.
0: Что нам это, Стелла Макфо?
1: Просто попочется, и ты об этом знаешь.
0: А сколько лет этой Стелле Макфо?
1: Ну, слушай, молодец, Стелла... смотри, какой это, действительно.
0: Во, сейчас посмотрим, какая она. Она, слушай-ка, она очень даже...
1: Не все еще потеряно, значит, нас люди Булгакова помнят, это хорошо.
0: Сколько лет Стелле Макфо?
1: Кто это вообще?
0: Да это самая супермодель, которая сегодня тоже день рождения.
1: А,
0: 35 годиков ей.
1: Да ты что?
0: Вообще.
1: Молодуха!
0: Берем. Верните. Можно две? А есть такая же, но с перламутровым пуговицами?
1: Я, говорит, за нее сегодня допросил не подвести, пишет Бабай. И вот это опять.
0: Все, отлично, мы передадим.
1: Скоро подведем итог встречи с Забабушкой. Оставайтесь с нами.
2: Вечерний Трубин.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Спонсор шоу «Утромены».
10: ООО «Акбарсдом».
11: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
12: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
13: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть

0: Италию. Мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, Максимилианс, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru, 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам пора вспомнить о друзьях, и приятный вечер наполнит вас энергией. Тельцы, вам нужно решить какие-то приятные дела. Единственная проблема – придумать себе развлечение. Близнецы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант снова сработает. Раки, на первое место выходит ваше главное достоинство – склонность творить. Обычные обязанности будут плохо сочетаться с этим. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит отношения с любимым человеком. Девы, вам предстоит помогать кому-то в поиске нужных людей и их контактов. Это сделает вам честь. Весы, что-то из происходящего будет вызывать подозрения. Стоит еще раз все проверить. Скорпионы, вспомните о чувстве юмора. Любые нестыковки можно воспринять с улыбкой, особо не заморачиваясь. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Рыбы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и финансовыми махинациями. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачи.
4: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ Радио. Вечерний Трубим.
5: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как говорится, пятница вечер, как говорится, и как сегодня еще голос Елены говорил, про пакеты, которые чем-то
9: должны звенеть.
8: Вечерний звон, бом-бом-бом-бом.
9: Это вы про кефир?
8: Да вообще просто, про звоночки.
9: Позвоночки. Они обычно скрипят, не звенят.
8: Ну вот, смотрите, уже 19.56.
9: Карались, надо.
8: Надо уже подводить итоги даже, понимаете ли, сегодняшней нашей игры замечательной «Забавушка». Огромное спасибо всем нашим слушателям, которые сегодня прямо активненько так участвовали.
9: Все, успокоились?
8: Нам было очень весело.
9: Она самих тут колбасит. Вы видели? Значит, ну что, была классная фраза «У нас сегодня, меня сегодня не будет», потому что, сказал Ярослава, потому что, и вот нужно было придумать «потому что». И мы решили «потому что». Потому что... Это что-то как-то было на сцене. С этого очень прям пригорело. Мы ржали над этим. Бабай, вы молодец. Он нам все кричал про...
8: Сегодня Бабай у нас становится победителем. Постоянно нам пишет с утра до ночи с нами вместе с любимой радиостанцией, за что мы тоже, Бабай, вам очень благодарны. Вы получаете сертификат в ирландский поп! Вот так я скажу. Сейчас за эфиром Альберт Вячеславович вам напишет кое-какую информацию. Нужно будет там ее скорректировать. В общем-то, там тоже хочу сказать вам, коллега, огромное спасибо. Классно сегодня провели этот эфир.
9: Спасибо вам тоже, коллега.
8: Вы просто супер. Вы просто звезда. Вы настоящий профессионал. Это невероятно.
9: Так приятно, так приятно.
8: А нашим слушателям пожелаем, конечно же, прекрасного, хорошего летнего вечера вместе с любимой радиостанцией БИМ Радио. Но не забывайте о том, что совсем скоро здесь программа «Привет, привет». Ну и, безусловно, для того, чтобы мы еще раз закрепили эту замечательную песню, вспомнили нашу очаровательную коллегу Ярославушку и в честь, как бы, победы нашего Бабая...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж».
1: Кто ты, мой новый герой?
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Кристина Си в эфире, друзья, с вами в эфире Смирнов Глеб. Скоро с вами уже нормальненько поболтаем.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Беседование при приеме на работу.
3: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
2: А

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что, друзья, снова добрый вечер. Смирнов Глеб у микрофона, или, как говорит наш постоянный слушатель Бабай, Глеб Низовский. Вот он со мной уже поздоровался. Привет, Низовский, рад слышать. Давай продолжим веселую эстафету Петра и Альберта. Это, я так понимаю, мне Эминема орать весь час надо. Я над этим, конечно, подумаю. Как у вас дела? Чем занимаетесь? Как ваш пятничный вечер? Погода замечательная. Я прям в предпрыжку шел до студии. Прям замечательный ветерочек такой уже летний. И пятница еще. Пятница, ну, друзья, ну, надо это обязательно отпраздновать, да? С чего начнем сегодня? Сегодня я парочку песенок для вас подготовил. Да-да-да, а вы как думали, конечно, куда? Если Глеб Низовский микрофон, значит, обязательно что-нибудь вспомним. Там 40-летней давности, но не скучное, вы не подумайте. Вот у этой певицы, друзья, говорящая фамилия. Даже я бы так сказал, что в честь того, чего мы все с вами очень сильно ждем. Вот попробуйте догадаться. Точнее, даже не того, что ждем, а то, в честь того, что скоро наступит. И вот несмотря на то, что она родилась в декабре, у нее все равно такая говорящая фамилия, и прям очень теплая. От нее прям очень тепло всегда. Ну что, друзья, с вами ближайшие два часика буду я, а начнем мы с Донны Саммер. Приятного прослушивания.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Вот, кстати, про остальные 5, которые живут в Казани, процентов, нашел очень любопытную новость, друзья. Татарстан вошел в тройку самых спокойных регионов России. Также самыми спокойными регионами респонденты назвали Калининградскую и Тюменскую области, в то время как Москва, Питер и Московская область имеют наивысший уровень стресса. Жители крупных городов связывают стресс с быстрым ритмом жизни и нехваткой времени. А мы с вами никуда не торопимся, у нас с вами все по плану, плавненько плывем, как лодочки по речке, и все у нас вообще замечательно. Вообще очень приятная новость на самом деле. А вы как думаете, кстати, вот судя по себе, вы бы себя назвали спокойными, неторопливыми или вообще не суетящимися? Вот, я потому что, ну, наверное, по мне слышно, что, я, что у меня присутствует такое. Я сам по себе человек спокойный, никуда не торопящийся, добрый, да и вообще у меня все по плану. Все по плану, да. Сейчас у нас будет с вами Maroon 5, друзья. Приятно. Хорошая песня, кстати. Вот, у меня очень много хороших воспоминаний. Еще когда я учился в средней школе, да, примерно плюс-минус она тогда же вышла. Поэтому приятного прослушивания, а после у нас будет небольшой блок рекламы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Свинил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге 100. Телефон 253-6606.
4: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджея Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ Радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

друзья, я снова здесь. Нам пишет Виталий Дмитриевич. Давайте я это зачитаю все-таки. Здравствуйте, мои любимые подписчики. Ух ты! Большой привет подписчикам Виталия Дмитриевича и слушателям любимого радио, а также ведущие любимого радио. Хорошего вечера, веселой пятницы и хорошего эфирчика. Ой, спасибо большое. Я вот поставлю сердечко вам, Виталий Дмитриевич, за такие хорошие слова. Бабай что-то печатается уже долго. Интересно, какой текст. Ну да, попозже зачитаем. Друзья, у меня такая интересная тема пришла в голову. Я вот после понедельника, когда сидел здесь тоже в эфире 3 часа подряд, да, ставим вам, предлагал свою музыку, и я тогда зашел после эфира где-то, ну, часов в 10, наверное, в бим-болталку. Вот, решил почитать, что там люди-то пишут, что там люди-то обо мне подумают. И очень интересную фразу обнаружил. Вот. Она звучала следующим образом. Ему 24, а музыку ставят как будто 69. Вот представьте, не знаю, почему 69, конечно. И вот у меня такой вопрос. На обсуждение выношу. Ну, у кого какое мнение, да, пишите, мне будет интересно почитать. А разве это недостаток? Скажите мне, пожалуйста. И вот в связи с этим, потому что вот у меня такой вот... И, конечно, не говорю, что я такой весь крутой, там, начитанный, наслушанный. Это все, это мы сейчас не об этом. Я хотел спросить, а вот как вы думаете, какие у вас есть какие-то черты такие особенные, уникальные, которые вот вас отделяют от, не то чтобы от других людей, а вообще выделяют вас, вот благодаря которым, которыми вы гордитесь? Вот напишите, пожалуйста, да, в Максе, вот по номеру 792-72-42-102-8, или в Телеграме, вот, о, ух ты, ух ты. Вот да, пишите, пишите пока. А мне здесь написал Максим Тимофеев. Привет, новый диджей со вкусом. Поставь, пожалуйста, кантри. Кантри, конечно. Но я думаю, мы его поставим, Максим. Да, вы можете пока подумать, какую песенку хотели бы. Я вон вижу, здесь вы в мае вначале присылали DMX песню The Rain. Ну, это очень интересно. Пардон. И я думаю, в следующем часе мы обязательно поставим. Я вам даю времечко как раз подумать, какую конкретно песню вы хотели бы из кантри. Вот. А пока мы с вами послушаем Cool and the Gang. Вот я их уже ставил один разочек. Это у нас американская соул-группа, основанная в древних годах, аж в 64-м году. У них есть полно Грэмми, полно синглов, полно хитов. А следующую песню вы 100% где-то слышали. Приятного прослушивания.

0: Вся информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, в эту ночь себя поставит отлично. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие балы Петр Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей 8 вечера ровно. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Позиция номер один.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Ну что, друзья, уже через 10 минут у нас начнется с вами какая рубрика? Все правильно. Привет, приветов. Поэтому напоминаю вам, можно писать по номеру 792-72-42-102.8 в Телеграме, в Максе, вообще где удобно. Вспоминайте, у кого дни рождения, у близких, у друзей, у знакомых, может даже у тех, у кого, про кого не хочется вспоминать. Можно также нам написать в приложении, там есть кнопочка «Передать привет», и на нашем сайте. У нас уже первые есть приветы, да, которые я зачитаю в начале часа. В том числе от легенды Самира. Самир, большой тебе привет. Обязательно все прочту. А сейчас у нас будет с вами гороскоп, друзья.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам пора вспомнить о друзьях, и приятный вечер наполнит вас энергией. Тельцы, вам нужно решить какие-то приятные дела. Единственная проблема – придумать себе развлечение. Близнецы, вы определенно обладаете искусством убеждать. Этот талант снова сработает. Раки, на первое место выходит ваше главное достоинство – склонность творить. Обычные обязанности будут плохо сочетаться с этим. Львы, вам следует забыть о капризах и претензиях. Это усложнит отношения с любимым человеком. Девы, вам предстоит помогать кому-то в поиске нужных людей и их контактов. Это сделает вам честь. Весы, что-то из происходящего будет вызывать подозрения. Стоит еще раз все проверить. Скорпионы, вспомните о чувстве юмора. Любые нестыковки можно воспринять с улыбкой, особо не заморачиваясь. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, старый друг может оказать вам поддержку в деликатной ситуации и сделает это безвозмездно. Водолеи, чем скромнее вы будете себя вести, тем ярче ощутите радость от происходящего. Рыбы, занимайтесь творчеством, музыкой, но никак не цифрами и финансовыми махинациями. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачи!

Ну что, друзья, снова напоминаю, что у нас сейчас будет рубрика «Привет, приветов» уже через буквально 2 минуты. Номер, напоминаю, разочек. Плюс 7-92-72-42-102-8. Телеграм, Макс, сайта и с приложения. Там есть кнопочка «Передать привет». Поэтому можете уже написывать, передавать приветы, поздравлять кого хотите, кого не хотите, не поздравляйте. А я все с удовольствием зачитаю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211 00 73 0+.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лапы ресницами и
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Привет, приветов на БИМ-радио.
1: Друзья, уже много-много приветиков прилетело. Первый зачитаю от Самира, от легенды Самира, конечно. «Привет, друг Глеб», — пишет Самир. «Рад, что вы тут, вы лучше, мне нравятся ваши эфиры. Привет вам всем радиоведущим, папе, маме, всей Казани, бим-болталки офигенный. И всем радиоведущим, скоро каникулы, я рад. Можно песню «Хай-фай» про лето?» Конечно, можно. Всем большой привет, кому передавал привет Самир. Я тебе завидую, на самом деле, у тебя скоро каникулы, ох, какой молодец. Максим пишет: «Добрый вечер, студия, позвольте попросить передать привет нашей светлой компании, которая до сих пор, не забывая отдыхать, работает у нашего большого друга на даче. Облагораживаем купленный дачный участок, обшиваем, кидаем проводку и так далее. Георгию Владимировичу, виновнику сего торжества, большой привет, любим тебя, брат». Георгий Владимирович вас очень любит. И как мы договорились с Максимом чуть-чуть пораньше, мы поставим Cranberries, песню «Ода моей семье». Так, открываю, значит, то, что пришло в приложении. Привет, БИМ! Передай, пожалуйста, привет моему любимому Булатику. Также привет всему СНТ аэропорту в Орловке. Поставьте, пожалуйста, «Мумитролль», «Утекай». Спасибо. Ой, классная песня, я ее очень люблю.
2: «Утекай».
1: Передаем привет столице и надеемся, что в закромах любимого диджея найдется что-нибудь из Маранди. Ух ты, вот это хорошо, Фарид, это наш постоянный слушатель из Нижнекамска, между прочим. Сегодня по румынской электронной музыке прогуляемся с большим удовольствием, да. Добрый вечер, уважаемые радиоведущие, как вас зовут? Пишет вам Дмитрий Карпей. Поставьте, пожалуйста, песню «От твоих касаний». Ага. Было бы здорово, конечно, если бы вы напомнили, чья это конкретная композиция, но я поищу. Меня зовут Смирнов Глеб, или как Бабай настаивает на том, чтобы я всегда теперь говорил Глеб Низовский. Но я Глеб Смирнов, очень приятно, Дмитрий. Передайте огромнейший привет моему брату и спасибо за все, что он сделал для меня. Радиостанции привет от пользователя «Просто Вовчик». Брат «Просто Вовчика», он передает вам огромнейший привет и благодарит за все, что вы для него сделали. А теперь, друзья, хай-фай про лето, а потом Cranberries, а потом «Мумитролль».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Замечательно, Долорес О'Риордан только что пела из ваших колонок, друзья. А песня называется «Ода моей семье». Вот, кстати, о семье, так как мы люди за семейные ценности, здесь Фаридушечка передает привет своему мужу. «Добрый вечер, любимая Бим-радио», пишет она. «Передаю привет моему любимому мужу Талгату, который сейчас находится на работе. Я тебя люблю матуром и жду тебя домой. Всем отличного вечера и хороших выходных. Спасибо большое вам, Фаридушечка». Лиля нам также пишет: «Здравствуйте, уважаемый Бим. Передайте привет моей маме Диляре и Рековне. Эни, я тебя люблю. Включите, пожалуйста, песню «Белые розы», беззащитные шипы». Да, обязательно включим, Лиля. Так, у нас еще приветик вот пришел как раз-таки к теме о спокойствии, да? Привет, Казань. Привет, Глеб. Здравствуйте. В тему разговора о спокойствии. Казань действительно очень спокойный город, за это его и любим. И послушать хотелось бы что-нибудь спокойное и приятное. Обязательно что-нибудь найдем, пользователь по имени Диего. Ну, оставлю это на свой вкус тогда, да, если вы не против. Добрый вечер, Глеб. Наконец-то добралась до Бима. Ух ты, как замечательно. Поставь, пожалуйста, The Killers, The Man или Joy Wave coming Apart. Ух ты, Joy Wave, скорее всего, нет. Я думаю, а Killers 100% есть. А, ну да, если их нет, то можно Muse. Ух ты. От пользователя Айнура. А, Рурочка, привет, снова ты пишешь, рад тебя слышать, рад читать от тебя сообщения. Обязательно что-нибудь из перечисленного списка поставлю. А сейчас у нас будет с вами, друзья, Мумитроль «Утекай».
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: is the answer. Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане Maximilian's. До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
3: Специально для Рурочки.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ух, какая песня зажигательная. Мне даже захотелось сыграть в бейсбол, как те вампиры из «Сумерек», когда они там замахивались, не знаю откуда. У нас также есть парочка новых приветов. Пока, прежде чем приступить их читать, я хочу напомнить, друзья, что у вас есть уникальная возможность до конца часа заказать песню, передать привет по номеру 792-72-42-102.8 в Телеграме, в Максе, на сайте можно отправить и в приложении, конечно же. Привет Илье Тагирову от мамы. Акбарс вперед от пользователя Оксана Челентана. Любопытная фамилия у вас, Оксана, да, надеюсь, в награду там давите. Но большой привет Илье Тагирову от мамы. Ну и Акбарс вперед. Кстати, какой там счет? Ну, кто знает, напомните, пожалуйста. Самир пишет: привет, приветов на Бим Радио. Все верно, Самир, ты не ошибся, лайк поставлю, ты сегодня молодец. Александр пишет: вечер добрый, Глеб. Добрый вечер. Большой привет всей Казани. Можно, пожалуйста, поставить «Ух ты», Джастин Тимберлейк, «Cry Me a River». Вот это я даже и не то что. Если можно было поставить два лайка, я бы поставил два лайка на это сообщение. Замечательная песня, написанная из-за расставания с Бритни. Вот, ну мы ее сегодня обязательно послушаем, конечно, Александр, замечательный выбор. Пока у нас приветов нет больше, что-то какие-то вы сегодня... А, ну матч, наверное, поэтому. Но я все равно еще раз напомню. Плюс 792-72-42-102.8, Telegram Max, приложение можно написать и на нашем сайте. А сейчас «Ласковый май» для Лилии.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Друзья, передавать приветы своим близким, друзьям и знакомым – это всегда очень приятно. И вы также можете сделать приятные нам, вашей любимой радиостанции, вашим любимым ведущим. А сделать это можно на 2GIS-е или на Яндекс.Картах. Напишите свой отзыв и опишите вообще ваши впечатления о нас и чего вы нам желаете. И нам будет очень-очень приятно, если вы это сделаете. А теперь мы переходим к новеньким приветикам. Приветик, новый ведущий. Пишет мне Лилия Хафизуловна. Отдыхаем на даче. Погода супер. Ох, завидую я вам. Желаю всем хорошего настроения. И поставьте, пожалуйста, доктора Албана. Во, это хорошо. Хорошее начало. Дмитрий мне пишет, который уже, да, ранее писал, эту песню поют Мэри Гу и Нилетто. А, хорошо, Дмитрий. Обязательно поищу. Привет, Бимчик. Передаем привет своим любимым женам Леночке и Региночке, а Димочке и Санечке. Ну, рулат от пользователя Дмитрий. Большой привет вам передают Дмитрий и Санечка. Леночка и Региночка. Так, где у нас еще в Телеграме? У нас пусто, к сожалению. Евгений слушатель пишет. Привет, Казань. Привет, Бим. Привет моим мальчикам. А, привет моему мальчику-сыночку Никите и мужу Сергею Сафронову. Я вас очень люблю, а доченьку жду из Владикавказа с турнира. Люблю. Мама Евгения. Ой, как очень тепло на душе стало. Друзья, напомню, да, пока у нас новых сообщений. А, нет, вру. Есть. Спасибо за музыку, пишет мне Рурочка. Можешь поставить что-нибудь из трип-хопа на твой выбор. Интересный запрос. Я, конечно, поищу. Да, если что-нибудь найду, то обязательно поставлю, Рурочка. Специально для вас. А пока что у нас доктор Албан, друзья. Приятного прослушивания.

0: Им радио.
1: Это весна, это любовь. С тобой бим-бим-бим-бим. Бим радио.
0: Бим радио. Первое в Казани.
2: Друзья, информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим радио представляет вечер в Сан-Ремо. Но...

0: Радио.
1: Это весна, это любовь, с тобой бим-бим-бим-бим, бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Друзья, информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Друзья, информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х 90-х» в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 8 вечера, «Максимилианс», 18+.
0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ох, какая песня, друзья. Ну, прям вообще, я тут вместе с вами прям наслаждался, сидел. Тем временем, нам пришло еще два приветика, да, вот в завершении часа. Привет, Бим, привет всем слушателям. Глеб, передайте, пожалуйста, привет Ильшату и Гульфие, которые едут на дачу, и поставьте им песню из репертуара «Бонни М» от Зайтуны Ибрагимовой. Большой привет Ильшату и Гульфие. Сейчас как раз послушаем «Daddy Cool». Вот это я ее выбрал, хорошая песня. И второй приветик. Бим, привет еще раз. Передаю привет всему Нурлату. Всем нурлатским геофизикам большой привет от Фадея и Сани. Поставьте песню демо «Солнышко». Солнышко мое. Обязательно поставим. Как раз у нас времечко-то и осталось на две песни. И, друзья, а вот еще... О, в Телеграме пришло. В Телеграме пришло. Давно не было. Здравствуйте, передаю привет группе Львицы, Ляйсан, Анне, Юле, Жанне, Карине, Зуле, Наташе и так далее. Там их много. Я вас очень люблю и уважаю, девочки. Мы сила. За ранение спасибо. Интересно. Поставьте песню Аллегрова «Угнала». Ага. Скорее всего, уже здесь, к сожалению, вашего имени нету. Не знаю, как к вам обратиться. Но, скорее всего, уже в начале следующего часа позвучит у нас Аллегрова. Вот. Оставлю вам сердечко на сообщение. Спасибо большое, что написали. И, друзья, Бонни М, Daddy Cool.

Друзья, за мной уже подъехала Ирина Александровна. Я, пожалуй, пойду, да, на девяточке. А угнала она ее. Ух, какая хулиганка. Давайте, всем было приятно. Со всеми было приятно сегодня пообщаться. Завтра мы с вами еще услышимся с 7 вечера. Всем хорошего пятничного настроения и доброй ночи, друзья. Спасибо, до свидания.

0: Просыпайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Beam Radio». Для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
5: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «BIMS Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.
6: На часах.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

0: это Хузи Ахмети. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «БИМС Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
3: 0+.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.
3: Алена, да

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
3: Мечтай с БИМ-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Малая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: звезды.
1: Бим радио.
2: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим радио.
1: Бим радио. Первое в

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.